Простираю руки к тебе, пастырю мой, но не достигаю тебя. Тщетно овца во враг угодившая будет вверх карабкаться. Пропадет она, если пастырь за ней не наклонится. Благодать твоя простирается дальше лучей солнечных. Протяни руку ко мне и из темницы изведи. Один только луч благодати твоей, и поднимусь на крылья орлины. Мучается травинка под камнем, пытаясь вырасти без света бледная, в поисках света изломанная. Великая радость для меня смертного, если подниму камень и увижу, как распрямляется и зеленеет она. Не будет ли радость твоя больше моей, когда поднимешь ты камень, которым мир сдавил душу мою, изломанную и бледную? Тщетно собираю поленья в костер, не обогреть душу мне, если ты не пошлешь огня небесного. Тщетно бегу, если сбился с пути, нет пользы в беге. Весь труд мой и пот — жертва тебе. Если не изволишь ты принять ее, буду как покоритель вершины горной, снежной лавиной засыпанной. Ибо не смотришь на количество трудов, но на жажду сердца. Чего жаждешь ты, сердце мое? Куда ни посмотрит око, смерть видит. Чего не коснется рука, гроб осязает. Что бы ни обрел ты, вместе с тем обретаешь и страх потерять обретенное. Чего бы ни полюбил ты, исполняешься скорбью утраты. Мысли мои немирные. Толпитесь вы в уме, словно по базару пьяные, и падаете, и умираете, как кузнечики на дороге. Умрет все, что было вашим источником, и ни одна из вас не спасется от гроба моего, кроме одной, что связала себя с бессмертным и неумирающим. Воистину, войдя в меня, в могилу вошли вы, и сами, как могильщики, могилу мне роете. Но когда вострубит ангел в душе моей в трубу многоствольную и возвестит приход Сына Божия, тогда все тленные желания сердца и все мысли тленные отделятся, и ошуею встанут, и очистится нива сердца и ума. И Сын Божий ступит на ниву свою и исправит ее, и засыпет могилы мыслями тленными, словно кротами разрытые. И омоет меня Сын Божий, и очистит, и мира помажет не на смерть, а на жизнь. Сам я, Господи, воздвиг стену каменную между мной и благодатью Твоей, и не смею за стену выглянуть, ибо ты, словно ветер грозный, понастроил я в душе своей избушек и домиков, и боюсь, что разоришь ты их. И ты разоряешь их не для того, чтобы бездомным стал я, но для того, чтобы в палаты ввести меня, что просторнее и светлее, чем вся вселенная. Отвергли люди краеугольный камень твой, ибо слишком велик для их построек ничтожных. Отвергли его строители безумные, ибо не знали, что построить на нем. Не могли догадаться, медлительный умом, что ты — строитель единственный, и вся работа их — не мешать тебе работать. Слишком велик краеугольник твой, и колоссы великие обходят его, говоря: «Если начнем на нем строить, когда закончим?» Несчастные, как смерть отвращает их от всякого благого начинания, как принуждает их возводить постройки однодневные. Протяни мне благодать твою, что проникает далее лучей солнечных, чтобы осмелился я встать на камень отвергнутый. Се ты, еси благодать, склонись и воздвигни меня, отгони от меня временное и тленное, и буду я созидать с тобою то,
что земные колоссы созидать не смеют».

0: Андреевская. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: У реки. Теплым, светлым воскресным днем покойно и радостно на душе. Сидим в центре города у реки. Доносятся обрывки смеха, фраз. Обычные дела. Семья, работа, дети. И вдруг вспоминаю, как молилась в детстве. Тихонечко, искренно, с надеждой. Просила за всех дорогих мне людей, а про себя забывала. И у меня все было.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний гимназистки Марии Озанчевской об оптинском старце Анатолии. Вторая половина XIX века. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. Увидев гостиницу у монастырских ворот, мы направились в нее. Положив свои вещи, умывшись наскоро, мы отправились в церковь. Пришли к Евангелию на поздней обедни. Читалось об укрощении Спасителем бури. Вся обстановка, при которой совершалось богослужение, сразу привлекла к себе. Небольшой храм, деревянные полы, немного золота и украшений, стройное от души пение монахов и истовая неспешная служба пленили меня. После обедни я повела маму и моего брата Серафима на могилки старцев. Помолившись, я обратила внимание на идущих в одном направлении. «Пойдем туда, это верно келья отца Анатолия», — сказала я. Мы пошли и не ошиблись. Вышел сам отец Анатолий, маленький, худенький, очень подвижный, с необычайно благим, ласковым лицом. Благословив нас, тотчас взял в келью. Усадив маму и Серафима на диван, а меня в кресло, батюшка начал расспрашивать, откуда мы, чем занимаемся. «Вы погостите у нас? Поговеете?» «Да, батюшка». Хорошо помню, как подал мне батюшка книжечку в желтой обложке «Молчать и не осуждать, труда нет, а пользы много» со словами «Не читала этой книжечки никогда». «Ну вот прочти. Хорошая книжечка». Мне, по моему злому языку, эта книга попала не в бровь, а прямо в глаз».

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: В Кронштадте зацвели пионы. Казалось, их тонкий аромат разливался по всему городу. И не было такого уголка, где бы не ощущался этот легкий, как дымка, нежный и по-настоящему весенний запах. Утопал в пионах и Андреевский собор Кронштадта. Прихожане несли с собой к литургии белые, розовые, бордовые букеты и украшали ими оклады икон, ставили вазы рядом с амвоном. Настоятель собора, отец Иоанн, очень любил цветы. Когда служба закончилась, он вышел из алтаря и прошел по храму, то и дело останавливаясь возле пушистых, благоухающих букетов. Как же дивен Творец даже в самой малой травке, в каждом лепестке им созданном! Столь прекрасно, благоуханно, приговаривал отец Иоанн, наклоняясь к цветам и вдыхая их свежий аромат. Неподалеку стоял прихожанин собора, солидный господин средних лет. Заметив, как восхищается отец Иоанн самыми простыми, в сущности, садовыми цветами, прихожанин подошел поближе и с улыбкой проговорил: «Цветы, батюшка, может, и хорошие, но, смею заметить, наука нынче позволяет выводить и куда более изысканные сорта. Взять наш питерский ботанический сад. Каких только диковинок там не увидишь. А эти ведь, — кивнул прихожанин на вазы с пионами, — так, простенькие». Отец Иоанн обернулся к говорящему и протянул ему вынутый из вазы плотный белый бутон. «Из готового-то семени легко и выращивать, и развивать его до высшего качества. А само семя-то создать, если его нет. Одну каплю воды создать там, где ее нет. Попробуйте-ка с вашей культурой». С мягкой улыбкой произнес отец Иоанн. Прихожанин не нашелся, чем возразить на это мудрое замечание священника, и лишь молча смотрел на подаренный ему отцом Иоанном бутон цветка. Простое и прекрасное в этой своей простоте, удивительное Божье творение на радость людям. А отец Иоанн, святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорил: «Культура культурой, а Творец Творцом. На то и дан человеку разум, чтобы он работал им, возделывал, совершенствовал или, как ныне выражаются, культивировал. И не только другие творения Божии, но прежде всего самого себя».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Иногда спрашивают, почему грешники живут счастливо, а праведники страдают. Хочу поделиться с вами наставлениями из книги святителя Иоанна Тобольского Максимовича. Антоний Великий, размышляя и удивляясь сокровенным и недоведомым тайнам Божиим, воззвал смиренно к Богу: «О Господи, Боже мой, Тебе бывает благоугодно иногда даровать долговременную жизнь людям, по-видимому бесполезным и погруженным в бездну беззаконий, а иногда преждевременно лишаешь жизни людей весьма полезных для блага общества. Одни мало прегрешившие казнятся Тобою тяжко, другие, напротив, живут себе без всяких скорбей, счастливо, и через это получают дерзость совершать преступления. Изыдет якая стука неправда их». При этом размышлении Антоний слышит голос: «Будь внимателен к самому себе. То, о чем ты размышляешь, есть суд Божий, и ты его не исследуй и не испытуй».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Лепешкиной. Великая Отечественная война. Украина. Город Чернигов. В Троицком монастыре пели два хора нараспев. Регентом там был схиархимандрит Лаврентий, в пении очень искусный. Я заметила, что батюшка какой-то необыкновенный. Может, он старец великий? Подойду к нему под благословение. Кончилась служба, я его караулю. Подошла под благословение, а он мне говорит: «Ты приходи ко мне завтра в 7 утра». На следующее утро мы с ним много о чем поговорили. А вскоре я к нему еще раз приехала. И тут я поняла, какой он святой человек, какой прозорливый. Он говорит с другой монашкой: «Я думаю, вот не забыть бы спросить про это». А он поворачивается и на мои мысли отвечает. Такой был великий старец. Велел он нам в Киев на воскресную службу съездить. «Всеночная такая в лавре, — говорит, — какой нету нигде, только на Афоне. Приехали мы, пошли в пещеры к ранней литургии, читали часы, вдруг выходит схимник из алтаря прямо к нам, подошел ко мне и говорит: «Вы сегодня причащайтесь». Я говорю: «Батюшка, мы вчера причащались». «И сегодня причащайтесь». И вот батюшка идет с Евангелием и крестом. Положил на мощи того святого, которому память в тот день была, и говорит мне: «Мария, иди исповедуйся». И я подошла. Он говорит: «Стань на колени, кайся». А мы ночью исповедовались, в чем каяться, не знаю. И он сам начал говорить мне то, что я и за грех не считала. Всю службу плакала и только благодарила Господа, что он сподобил получить такую исповедь. А потом причастились мы, и тоже радость неизъяснимая. И так наместник Лаврский говорил проповедь о любви к ближним, что это тоже никогда не забудется. Сколько же мы там получили радости! Приехали мы обратно в Чернигов, батюшка мне и говорит: «Ну вот, ты пороптала в первый раз в Киеве, что в наше время нет таких прозорливых святых, как прежде. А я вот нарочно тебя послал в Киев, исповедовал вас отец Кукша. Он всю жизнь твою знал, тебе сказал, какие грехи у тебя неисповеданные, которых ты не понимала и не считала за грехи. И какую ты радость получила».
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенью 1812 года окрестности Калуги представляли собой тяжелое зрелище. В город медленно двигались сотни наспех сколоченных подвод с ранеными и умирающими. Остро не хватало врачей, медсестер, лекарств. Раненые страдали неимоверно. Ощущался недостаток даже самых элементарных средств помощи – белья, чистых рубашек, соломы для постелей. Но по прибытии в Калугу измученные воины встречали самый радушный прием и заботливый уход. Не зря русский главнокомандующий Михаил Кутузов назвал калужан достойными сынами Отечества. Местные жители встречали страждущих как родных, устраивая их с удобствами в своих домах, самоотверженно ухаживали за выздоравливавшими, привозили для них продукты и вещи. Одними из первых и самых отзывчивых жертвователей на больных и раненых воинов стали братья Золотаревы. Купцы Золотаревы были одними из самых почитаемых людей Калуги, и не столько за их богатство и успех, сколько за милосердие и добрые дела. Купеческий род Золотаревых пошел от известного в Калуге мастера, чеканщика серебра Максима Кузьмича Золотарева. Его сыновья Иван и Петр Золотаревы стали крупными промышленниками и купцами, вели активную торговлю в России и Германии. Золотаревы занимались и металлопроизводством. Им принадлежал ряд мелких горноплавильных железодельных заводов под Калугой. Со временем производство укрупнилось, концентрируясь возле Песочинского завода. В начале 20 века на Песочинском заводе работало до 1000 человек. Годовой выпуск продукции достигал 500 тысяч рублей. Купец первой гильдии Петр Максимович Золотарев пользовался таким большим авторитетом у жителей Калуги, что в 1814 году его выбрали городским головой. Петра Максимовича было за что уважать. Горячий патриот и милосердный христианин, он не жалел денег на закупку продовольствия, теплых вещей, лошадей для обеспечения русской армии во время Отечественной войны 1812 года. После окончания войны немало средств и усилий Петр Максимович потратил на развитие больницы, открытой его братом. Считал своим долгом помогать Петр Золотарев и церкви, постоянно жертвовал крупные суммы на нужды Калужского Лаврентьева монастыря. Его брат Иван Максимович Золотарев был лично знаком с Александром I и Николаем I. Монархи останавливались в его прекрасной усадьбе, когда гостили в Калуге. Возможно, именно царь Николай натолкнул Золотарева на мысль открыть в городе общедоступную больницу, чтобы каждый житель Калуги мог получить качественную медицинскую помощь. Эта идея встретила у Ивана Максимовича горячее сочувствие. Тяжело заболела любимая дочь, и он, как никто,

0: оставшиеся деньги на совершенствование медицинской помощи, приобретение медицинской библиотеки и соответствующего оборудования. В 1834 году Петр Максимович Золотарев выстроил рядом с Золотаревским больничным домом главный лечебный корпус, куда была переведена больница из Золотаревского дома, а в старом здании разместили психически больных. Через полвека продолжатели дела Золотаревых заново отделали больничную церковь, открыли фельдшерскую школу с трехгодичным курсом обучения. Жители Калуги с благодарностью вспоминают купцов Золотаревых, так много сделавших для развития доступной медицины в Калужском крае. В 2012 году в Калужской торгово-промышленной палате учредили премию в честь Петра Золотарева, который награждают предпринимателей за активную благотворительную деятельность.
1: Имена, имена милосердия.

радио. Я задремал главу понуря, и прежде

узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глас упрека надо мною свой гром призывный прокати. И выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Известный греческий подвижник 20 века, старец Порфирий, обладал многими дарами от Бога и мог провидеть будущее человека. Однажды он устыдил свое духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде и мог умереть от сердечного приступа. «Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу еще много лет», — возразил тот. «Как же вы теперь говорите, что вчера я мог умереть?» «То, что я тебе сказал, верно», — ответил старец. «Лампада твоей жизни имеет масло на много лет. Но если ты ее уронишь, масло разольется, и лампада погаснет. Такова жизнь. Бог нам дает многоценный дар жизни. Мы его принимаем и обязаны оберегать, а не подвергать бессмысленным опасностям. Будь осторожен со своей лампадой».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа. Да не подниму на тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Два богача. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую, — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексея Засимовского с духовной дочерью Еленой Мажаровой. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская, Засимова пустынь. Всех, всех Христос пришел спасти. Так и помни, что ты сама только потому веруешь в Бога, что вера тебе им дана. Вера ведь — дар Божий. Нельзя никого судить за то, что он не может верить в Бога, так как это бывает зачастую промыслительно. Христос может сделать чудо мгновенно. Он может в один миг сделать изгонителя, ревнителя. Апостол Павел из величайшего изгонителей сделался ревностнейшим проповедником Христовой истины.
0: Голоса

безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Священник Иоанн шел по окраине Кронштадта. Тогда, в середине 19 века, это место представляло собой печальное зрелище. Деревянные лачуги городской бедноты, рабочие бараки, мусорные свалки, голодные дети в лохмотьях. Было здесь и небезопасно. Отчаявшиеся нищие ради куска хлеба порой шли на воровство и даже открытый грабеж. Однако отец Иоанн, возвращаясь домой с богослужений в Андреевском соборе, всегда выбирал именно эту дорогу. Причина такого выбора была проста. Священник щедро раздавал милостыню. И хотя сам отец Иоанн был совсем не богат, все, что жертвовали его состоятельные прихожане, он оставлял в этих бедных лачугах. Так было и на этот раз. Раздав почти все, что у него было с собою, отец Иоанн вдруг увидел женщину. Бедно, но аккуратно и прилично одета, с виду интеллигентно, она шла по улице, пошатываясь. Прохожие провожали ее насмешливыми взглядами. Мол, дамочка-то лишнего хлебнула. И только отец Иоанн сразу почувствовал неладное. Женщина дошла до угла дома и, закрыв глаза, в изнеможении прислонилась к стене. Она не ела уже несколько дней и с утра до вечера бродила по городу в поисках хоть какой-нибудь работы, но всюду получала отказ. И вот силы ее совершенно иссякли. Отец Иоанн опустил руку в карман пальто. К счастью, там нашлась еще одна довольно крупная ассигнация. Он незаметно подошел к несчастной женщине, осторожно вложил ей в руку свернутую 100-рублевку и тут же поспешил затеряться в толпе. Изумленная дама никак не могла понять, откуда в ее ладонях появилась спасительная купюра. Зато прохожие прекрасно видели все произошедшее и устыдились своих недостойных мыслей об этой женщине. Им тоже захотелось ей чем-нибудь помочь. И хотя у них самих не было за душой ни гроша, эти люди подходили к несчастной с ободряющими словами. «Ничего, милая, Господь все устроит. Будем за тебя молиться», — говорили они, и женщина растроганно плакала слезами благодарности. А святой праведный Иоанн Кронштадтский, который не мог пройти мимо несчастного и страждущего, говорил: «Каждый день просит у тебя милостыни, и каждый день давай охотно, без ропота. Ты не свое, а Божье даешь. Ничего не имеешь, утешь слезою». Большое облегчение страждущему, когда кто-нибудь от души пожалеет о нем. Многие несчастья облегчаются искренним сочувствием.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Часто спрашивают, чем опасна горделивость? Горделивость в человеке управляется его ложным эго и проявляется в общении с людьми самодурством, глупостью и спесью. Если у горделивого человека спросить, в чем и когда он был неправ, то он не вспомнит такого случая. А между тем горделивость не позволяет человеку развиваться ни духовно, ни физически. А зачем, если он и так идеальный? Но самое страшное, что горделивый человек забывает, что всем, что у него есть, он обязан Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Из всего существующего в четырех сторонах света, что, кроме глупости и бесовских обманов, может нас, людей смертных, сделать горделивыми? Разве не голыми и жалкими пришли мы в этот мир и не такими же покинем его? Разве не в долг взяли мы все, что имеем, и не должны ли будем все вернуть с приходом смерти? Ах, сколько раз это было сказано и не услышано, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него, говорит премудрый апостол. И когда Богу жертву приносим, простой хлеб и простое вино, мы говорим «Твоя, Твоих Тебе приносящие», ибо ничего в мире мы не имеем своего, ни крошки хлеба, ни капли вина, ничего, что не от Бога.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники. Из записей митрополита Тобольского Иоанна Максимовича. Начало 18 века. Город Тобольск. «Никакое старание и усердие наше не может сохранить нас без помощи Божьей. Но и помощь Божия без человеческого желания, воли, не принесет пользы. Нам следует избегать односторонностей. Мы не должны оставаться в лености, возложивши все на Бога. А равно не должны думать мы, что сами собою, без Божьей помощи и Его благоволения, можем совершить что-либо доброе. Ибо и сам Бог всего не совершает, чтобы не оставить нас праздными, и нам не предоставил все вершить, чтобы мы не превозносились тщеславно. От всего, что может вредить нам, Бог отводит нас, а что для нас полезно, к тому Он побуждает нас и помогает нам».
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В мае 1915 года петербургский купец Василий Николаевич Муравьев торопился на склад. Нужно было оформить документы на меха, только что прибывшие из Сибири. Вдруг он резко остановился. Перед ним, прямо на мостовой, сидел оборванный крестьянин, плакавший и без конца повторявший: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Муравьев с участием начал расспрашивать бедолагу и выяснил, что в деревне у того остались 7 больных тифом детей. Чтобы выручить хоть немного денег, крестьянин поехал в город, чтобы продать лошадь. Но случилась беда. Грабители отобрали все полученные деньги. Несчастный сел на мостовую и решил здесь умереть, повторяя для успокоения любимую молитву. Василий Николаевич поехал с ним на рынок. Купил ему лошадь, корову, телегу, наполнив ее продуктами. Смутившись, крестьянин стал отказываться от покупок, но Муравьев напомнил: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Будущий преподобный Серафим Вырицкий Василий Николаевич Муравьев родился в Ярославской губернии в 1866 году. Когда ему было 10 лет, умер отец, и мальчик был вынужден отправиться в Петербург на заработки. Начал там с нуля, но оказался таким талантливым предпринимателем, что через 16 лет уже смог организовать собственную фирму по заготовке и продаже пушнины. Вскоре торговое предприятие Муравьева стало одним из крупнейших в Петербурге с несколькими магазинами в центре города. Василий Николаевич считал, что весь заработанный капитал дан ему Богом исключительно как средство для оказания помощи церкви и ближним. Во всех благих начинаниях рядом с ним была его верная и преданная супруга Ольга Ивановна. Муравьевы постоянно помогали многим храмам и монастырям в Петербурге и других городах, жертвовали на содержание нескольких петербургских богоделин. В дни церковных праздников и памяти чтимых святых Муравьевы накрывали столы с разнообразными яствами, которым звали всех желающих бедняков с улицы. Василий Муравьев убежденно говорил: «Все зло надо покрывать только любовью. Чем ты ниже саном, беднее, тем ты мне дороже». И действительно, Василий Николаевич самоотверженно служил ближним, покрывая зло самой искренней любовью и добротой. Большую часть своих доходов Муравьев жертвовал неимущим, вдовам и старикам, оплачивая их жилье и лечение. Оказывал финансовую помощь учащимся, содержал воскресные школы, открывал благотворительные столовые. Многочисленные пожертвования Василий Николаевич старался совершать втайне от окружающих. После переворота 1917 года Муравьевы закрыли свое торговое предприятие. Из основных капиталов удалось передать 40 тысяч рублей золотом в Александро-Невскую лавру, а остальное – пожертвовать в Выверско-Выксунский и Воскресенский Новодевичий монастыри. Через 3 года Василий Николаевич принял постриг в Александро-Невской лавре с именем Варнава. Александро-Невский монастырь был тогда настоящим благотворительным центром Петрограда. Здесь происходил сбор средств для помощи голодающим и на содержание сирот. Работу пункта питания для голодающих взял на себя отец Варнава. В 1926 году он поднялся на высшую ступень монашества, принял великую схиму с именем Серафим. В скором времени из-за проблем со здоровьем отец Серафим переехал в небольшой поселок Вырицу Ленинградской области. Со всех концов страны к батюшке Серафиму приезжали люди, нуждающиеся в его помощи и утешении. Значительную часть пожертвований своих многочисленных посетителей старец передавал в Вырицкий Казанский храм, остальное раздавал бедным. Его любовь к людям была действительно безгранична. Это была та деятельная христианская любовь, о которой святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
0: Имена, имена милосердия.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже Можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». Податель света, слава тебе. Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнии от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его. Он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: слушаете радио «Вера». Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь. Когда умеешь остановиться и перевести дух. Когда знаешь, что поступаешь верно. Когда живешь в мире. Когда получаешь письма. Когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя. Когда благодаришь. Когда время не имеет значения. Когда находишь потерянное. Когда чувствуешь запах свежего сена. Когда можешь помочь бескорыстно. Когда тебе доверяют. Когда знаешь, что недаром прожил день. Когда чувствуешь капли солнца на коже. Когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма священника Романа Медведя дочери Ирине. 1932 год. Республика Карелия. Город Кемь. Исправительно-трудовой лагерь. Дорогая Ирочка и все родные, я на новой, еще более сложной службе. Мой канцелярский опыт все увеличивается. Многое я делаю гораздо скорее, но все же я канцелярист еще не важный. А посему и много работаю, а результаты слабые. Мешают болезни, кроме неопытности и непривычки. А так я стараюсь проходить свою школу с терпением. Если она мне дана, то, очевидно, для моей пользы, для большего моего смирения, для укрепления в терпении, как новое поприще для самоотвержения, для обретения опытности и многого другого, что мне и неизвестно. Живу и не ропщу. По поводу своих страданий и оставленности размышляю так. Если они за мои грехи, то по поводу себя и тех, кто не забывает меня, я припоминаю слова, которые и ранее я повторял нередко, слова оптинского старца Амвросия. «Иной от меня за десятки, сотни верст, а на деле ближе, живущего со мной рядом». Конечно, действительность заставляет меня постоянно не забывать о моих немощах и физических, и духовных. Я стараюсь бодриться и бодрюсь. Часто бываю и радостен, особенно утром до работы. Знаю, что это не от меня и не от моих достоинств. Это радость. Иногда и нередко ощущаю и торжество в сердце, и силу, и полноту. Не подает нам провидение быть искушенными более, чем мы можем понести.

Радио «Вера». Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклоны.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Солнце стояло высоко над Святой Горою Афон. Время близилось к полудню. Монах Силуан, отвечавший за хозяйственную жизнь монастыря Старый Русик, шел в мастерские, чтобы дать распоряжение работникам. Трудились там в основном люди мирские. Рабочих среди монахов в Старом Русике не хватало. Мастеровые уважали отца Силуана. Он никогда их не бронил, не указывал, не стоял над душой во время работы. Чувствуя доверие эконома, люди трудились с радостью и знали, что отец Силуан никогда не поручит им того, чего они не смогут выполнить. В этот день в Плотницкой трудился новенький. Молодой парень приехал на Афон буквально вчера и с отцом Силуаном еще не познакомился. Эконом подошел к молодому человеку. «Плотник?» – спросил он его. «Точно так», – отвечал парень. Монах внимательно посмотрел на него и сказал: «В храме монахи иконостас реставрируют. Возьми инструмент и пойди погляди, может, где подправить нужно будет». Парень замотал головой. «Не пойду, отец, и не проси. Не умею я иконостасы править. Лавку могу сделать, стол, а иконостаса мастерить еще не приходилось». Отец Силуан ласково похлопал плотника по плечу. «Ты свое дело знаешь. Работа там для тебя несложная. Ступай с Господом». Парень из-под лобья зло посмотрел на монаха. «Ну и собака же ты, отец эконом», — выпалил он. Рабочие разом ахнули и едва не пороняли рубанки. «При всех так оскорбить эконома? Что-то теперь будет». Отец Силуан вздохнул. «Ступай, парень, со мной», — сказал он плотнику. Молодой человек шел за монахом, гадая, какое наказание тот ему придумал. Отец Силуан привел парня к себе в келью, усадил за стол, налил горячего чаю и положил перед изумленным плотником большой кусок сахара. «Угощайся», — радостно сказал эконом. И добавил: «Я на тебя совсем не сержусь. Если хочешь, так и называй меня теперь собакою». Плотник опустил голову. Его лицо горело от стыда, и слезы жгли глаза. С тех самых пор в Старом Русике не было работника послушнее и исполнительнее, чем этот молодой парень. А отец Силуан, мудрый и смиренный старец Силуан Афонский, всегда говорил: «Как хорошо жить по любви! Тогда Господь помогает своей благодатью, а если раздражаться на людей, то можно и свою душу испортить, и других возмутить гневом своим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Сейчас такое время, когда люди постоянно ищут наслаждение. А иногда это становится смыслом жизни. Из интернета, с экранов телевизоров, с рекламных щитов, со страниц модных журналов на нас выплескиваются призывы. Развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью. Но любовь человека к наслаждениям приводит к греховному состоянию. Именно от постоянного стремления к удовольствиям рождается сластолюбие. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Великого. «Не будь сластолюбив, ибо сластолюбивых Бог не слушает. Человек сластолюбивый, только приятного ищущий, ни на какое дело не гож».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина фельдшеру Татьяне Гримблет. 30-е годы 20 века. Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. Республика Коми. «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна и ваша повесть о болезни. Как премудро и милосердно устроил Господь, что вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим. И этой своей святой работой сколько слез утрете, сколько страданий облегчите.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 2 сентября 1827 года в итальянский город Турин въехал, подпрыгивая на брусчатке, пассажирский дилижанс из Милана. Он остановился возле городской больницы. Дверь экипажа открылась, и на землю спрыгнул мужчина средних лет. Он бережно снял со ступени дилижанса свою жену, женщину с худым, испуганным лицом. Она куталась в теплую шаль, прикрывая большой живот, и кусала губы от боли. Прямо в дороге у нее начались родовые схватки. К тому же женщину лихорадило, у нее был сильный жар. Пятеро ребятишек, мал-мала-меньше, следом высыпавшие из кареты на мостовую, испуганно смотрели на мать. Мужчина, осторожно поддерживая дрожащую от озноба жену и пытаясь не выпускать из поля зрения детей, вошел в двери больницы. «Помогите Бога ради! Моя жена больна и, кажется, рожает!» — обратился он к строгой даме в белом чепце. Дама смерила женщину взглядом и холодно ответила: «У вашей жены лихорадка, а мы не допускаем в родильное отделение больных». Весь день несчастная семья бродила по городу в поисках пристанища и помощи, пока, наконец, хозяин одной харчевни не согласился пустить их в свою конюшню. Женщина уже не могла держаться на ногах. «Священника!» – прошептала она помертвевшими губами, падая на застеленный соломой пол. Отец Джузеппе Каталенго, настоятель богатого прихода в респектабельном районе Турина, сидел за вечерним чтением. Вдруг в дверь постучали. «Падре!» – раздался взволнованный голос слуги. «Вас зовут! Женщина в харчевне за углом умирает!» Отец Каталенго поспел как раз вовремя. Через несколько минут отверженная людьми несчастная женщина скончалась. Ребенок, которого она родила прямо здесь, на соломе, девочка, тоже едва дышала. Священник едва успел окрестить бедное дитя, как оно последовало вслед за своей матерью. На обратном пути падре, едва сдерживая слезы, твердил про себя: «Так не должно быть! Так не должно быть!» А уже через несколько дней отец Каталенго снял в центре города небольшое помещение, где на собственные средства открыл бесплатную больницу для бедняков. За 4 года ее существования помощь там получили более 200 больных. А потом городские власти принудили священника закрыть его маленький островок спасения под предлогом, что больница может послужить источником распространения инфекций. Но Джузеппе Каталенго не сдался. Вскоре он снова открыл свою больницу, на сей раз за городом. Теперь она была намного больше, и бедняки могли там не только лечиться, но и жить. А в старом здании клиники отец Джузеппе устроил бесплатный детский сад. В новой больнице появились отделения для глухонемых, эпилептиков и даже неизлечимо больных. Только здесь говорили не отделение, а семья. И действительно, пациенты Каталенговской больницы чувствовали, что находятся среди родных, и даже называли клинику домом, малым домом божественного провидения. Постепенно, стараниями падре Джузеппе, на окраине Турина вырос целый благотворительный городок, на поддержание которого охотно жертвовали деньги богатые и знатные люди. Один из них, приехав однажды в малый дом божественного провидения, спросил у отца Каталенго: «Падре, вы здесь главный?» Священник с улыбкой ответил: «О нет, сеньор, главный здесь Господь и все те, кто приходит к нам больными, нагими и босыми. А я лишь самый скромный их слуга». Он служил несчастным и обездоленным на протяжении 15 лет, с 40 до 55, вплоть до самой своей смерти в 1842 году.
0: Имена, имена милосердия.

Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса, как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог, потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство, отче святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни».
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Святого Исаака Сирина однажды спросили: что всего дороже для человека? Его внутренний мир, не раздумывая, ответил святой. Не отдавайте свой внутренний мир ни за что на свете. Примирись с самим собой, и помирится с тобой и земля, и небо.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Всяк хуба иже исповесть мя пред человеки».
10: «Итак всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
9: «И проповедуйте во городах их».
8: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос, однако он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел я принести, но меч», — говорит он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение. –

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Егор Бероев. Анна Покровская. Литературные эскизы. Хлеб. Полупустой загородный автобус оставил меня у проселочной дороги. Если верить указателю, до ближайшего села по ней 9 километров. Оттуда за мной должны приехать друзья. Но пока их машины не видно. Пыльная грунтовка пуста, а слева и справа от нее, насколько хватает глаз, волнуется от утреннего ветерка изумрудное море. Это взошла молодая озимая пшеница. Тонкие стебельки колышутся и будто что-то тихонько шепчут. Придет время, и они пожелтеют. Согнутся под тяжелыми колосьями. Пшеницу соберут, обмолотят, перемелют в муку. И будет хлеб. Хлеб наш насущный, о котором мы просим Бога в молитве и за который благодарим Его. Подъехали друзья. Мы двинулись в путь до деревни. Машина, словно корабль по морю, плыла между бескрайними зелеными полями. Мне казалось, что пшеница приветливо машет нам своими длинными узкими листьями. Я, кажется, впервые в жизни думал о том, какая великая сила заложена в них Творцом.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О поучительном значении богослужения настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Апостол Павел говорит: «Буду молиться духом, буду молиться и умом», указывая на то, что у богослужения есть очевидно огромная назидательная функция. И этого нельзя не заметить, просто исходя из смысла самих богослужебных текстов. Они должны не только каким-то экстраординарным образом подхватывать наш дух к воспарению в горне, но и говорить нам о Боге, объяснять нам через иногда крайне поэтичные, очень тонкие образы, которые и восхищают нас художественно, тем не менее доносить до нас учительные смыслы. К этой сокровищнице необходимо получить доступ. К ней, очевидно, нужен ключ. И этим ключом является хотя бы какое-то базовое изучение богослужения. Или хотя бы базовый к нему интерес. А почему на вечерней службе вот здесь открылись царские врата, и из них вышли священнослужители на середину храма? А почему на Херувимской износят чашу и дискос из алтаря? А почему одно, а почему другое, почему третье? Этот интерес может быть даже не систематическим, а ситуативным. И тем не менее, он этапно будет формировать в человеке какой-то базовый навык понимания богослужения. Ну и, конечно, в абсолютном смысле слова, это понимание невозможно без внимания к языку богослужения. Самым очевидным способом вхождения в логику богослужебного языка является чтение псалтири в параллели, где один текст у нас представлен, например, на церковно-славянском, и дана его параллель, его перевод на русский язык. Когда вы прочтете так последовательно псалмы Давидовы, вы начнете и на слух воспринимать богослужение совершенно другим образом.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 19 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Поруганный спас». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В юном возрасте Евгения Забелина посещала театральные и танцевальные кружки, занималась декоративным искусством и живописью. Со временем именно изобразительное искусство стало ее главным увлечением. Однако в школе, которую окончила с серебряной медалью, Жене нравились точные науки. Поэтому в качестве профессии она выбрала экономику. Девушка с интересом училась в вузе, но скучала по творчеству и решила получить второе образование в Ярославском художественном училище. С 2009 года Евгения живет в Москве и работает экономистом в государственной корпорации «Росатом». А с 2019 года параллельно сотрудничает с «Веселым коридором» – волонтерским арт-проектом по росписи стен в детских лечебных учреждениях. Чем чаще ребенок оказывается в больнице, тем больше боится всего, что с ней связано. К такому выводу на основе исследований пришли медицинские эксперты. Однако малыши улыбаются, если видят в стационаре нарисованных забавных клоунов, принцесс и зверюшек. Поэтому добровольцы «Веселого коридора» уже больше 10 лет рисуют на стенах клиник яркие забавные картинки, которые отвлекают маленьких пациентов от тревог и помогают выздоравливать. Евгения Забелина вспоминает: «Однажды я увидела приглашение «Веселого коридора» принять участие в росписи отделения стоматологии, и мое сердце сразу откликнулось. С тех первых настенных мышат и лилий началось ее взаимодействие с проектом. Сначала работала по эскизам других художников, используя технику раскраски по номерам, а позже сама стала создавать законченные композиции». Тему будущей росписи обычно определяют клинические психологи совместно с врачами учреждения заказчика. Затем обсуждают на худсовете «Веселого коридора». «Эти рисунки не только для красоты, они действительно могут помочь детям», – объясняет Евгения. Например, в интерьере офтальмологической клиники мы создали композицию со множеством мелких деталей, которая служит своеобразным тренажером для глаз. Наша героиня уверена, что своими знаниями и умениями, трудолюбием и талантом надо делиться. «Чем больше добра ты стараешься посеять, тем больше любви становится вокруг», — говорит Евгения Забелина. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Светлое радио. Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам, был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обет безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно по суху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас». Вспоминая преподобного Виссариона Египетского, мы обращаемся к Нему с просьбой. «Святой преподобный Виссарион, моли Бога о нас».

«Ребята, давайте жить дружно». Эту фразу из мультфильмов про кота Леопольда знают и дети, и взрослые. Цикл из 11 историй о миролюбивом коте и проказниках-мышах снял Анатолий Резников. Прежде чем приступить к работе, режиссер задумался о главной идее своих будущих фильмов и сформулировал ее так. «Мудрость, доброта и миротворчество всегда побеждают». Эту мысль должны были отражать и песни, звучащие в мультфильмах. С задачей замечательно справились композитор Борис Савельев и поэт Аркадий Хайт. Жизнерадостные, добрые композиции, которые пел с экрана кот Леопольд, сразу же подхватывали зрители. Одна из них, «Неприятность эту мы переживем», по сей день остается, пожалуй, самой известной и любимой. Песня о том, что жизнь прекрасна, неважно, светит ли солнце или хмурится небо, если дарить тепло тем, кто рядом. За кадром ее исполнил артист Александр Калягин.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, углический феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, як отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
2: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически. Его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? В прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Любимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О верности Богу в малом руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Наша жизнь состоит из мелочей. Даже есть разные поговорки, что лукавый прячется именно в мелочах. И также и путь к Богу начинается с мелочей. Иногда кажется, вот постный день, допустим, среда или пятница. Но если я съем какую-нибудь скоромную пищу, ну неужели я этим самым так сильно наврежу своей духовной жизни? А вот это все и складывается именно из мелочей. Каждому человеку необходимо помнить, что все большое видится на расстоянии и начинается именно с маленьких шагов. Каждому человеку необходимо, рассуждая о своей духовной жизни, или человеку, который хочет жить духовной жизнью, или человеку, который хочет узнать что-то о Боге, необходимо начинать с мелочей. Эти мелочи в нашем общении с близкими, в нашем приеме пищи, и даже молимся мы перед пищей или перед каким-то делом, или нет. Вот именно с этого все и начинается. И даже если мы обратим внимание на четки, они состоят из малых бусинок, но образуют собой так называемую сотницу – 100 иисусовых молитв. Но эта сотница начинается с маленькой одной четки, идет дальше. Вся наша жизнь – это каждый день маленький шаг, маленькое дело, посвященное Богу. И вот как раз с этих мелочей отношения с Богом и начинаются.
0: Актуальная тема.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иларион Новый жил в 8-9 веке. В 20 лет он принял монашество и вошел в братию Далматской обители. Он глубоко почитал своего соименника, преподобного Илариона Великого, стремился подражать его жизни и потому был прозван Иларионом Новым. После смерти игумена на его место все захотели избрать Илариона. Тот узнал об этом и тайно удалился в Константинополь. Монахи обители написали письмо к патриарху Никифору с просьбой назначить Илариона игуменом. Патриарху удалось убедить Илариона, и с послушания он подчинился. 8 лет он мирно управлял монастырем. В 813 году к власти пришел император Лев Армянин. Он был иконоборцем и преследовал тех, кто почитает святые иконы. Игумен Иларион отказался поддержать императора и обвинил его в ереси. За это Илариона несколько раз заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Только после смерти императоров-иконоборцев Льва и Феофила Иларион обрел свободу. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Церковь чтит память и подвиг всех христиан, пострадавших во времена иконоборчества, и сегодня вспоминает преподобного Илариона Нового, святой преподобный Иларион. Моли Бога о нас!

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Если выйти в Москве к улице Варварка, то среди древних церквей можно увидеть белокаменные палаты XVI века. Сейчас в них музей «Старый английский двор». По названию можно догадаться, кто жил в этом здании несколько столетий назад. С появлением англичан в сердце русской столицы связана одна интересная история. В 1553 году, когда московским государством правил царь Иван Грозный, из порта Лондона отправилась экспедиция, состоявшая из трех кораблей под руководством мореплавателей Хью Уиллоби и Ричарда Ченслера. Целью экспедиции было найти северный торговый путь в Индию и Китай. В южных морях к тому времени господствовали испанцы и португальцы, поэтому англичане были вынуждены искать альтернативный маршрут вдоль арктических берегов Европы и Азии, где еще не было конкурентов. У Лофотенских островов в Норвежском море английские суда попали в бурю и потеряли друг друга. Экипажи двух судов под руководством Уиллоби погибли у берегов Лапландии, а вот кораблю Ченслера под названием «Эдуард Благое предприятие» удалось добраться до русского севера и зазимовать в тех краях, где сейчас раскинулся город Архангельск. Экспедиция была приостановлена, и тогда капитан судна отправился в Москву к русскому царю и удостоился его аудиенции. Благодаря дипломатическим качествам и предприимчивости мореплавателя в 1556 году между Московским царством и Англией был заключен выгодный для обеих сторон договор о беспошлинной торговле. Так Московская торговая компания появилась в Лондоне и английская в Москве. Тогда же Иван Грозный пожаловал этой компании просторные каменные палаты в московском Зарядье, получившие название «Английского двора». Кроме купцов, в хоромах поблизости от Кремля начали останавливаться и английские послы. Здание стало первым иностранным представительством в России. Благодаря активным дипломатическим и торговым взаимоотношениям между странами, английские торговые дворы и склады появились и в других городах, таких как Холмогоры и Ярославль. А начало 17 века стало временем составления первого англо-русского словаря, который был обнаружен в записной книжке пастора Ричарда Джеймса, приехавшего в Россию в составе английского посольства в 1618 году. Через 30 лет после его визита в Англии случилась революция, в результате которой правивший на тот момент король Карл I был убит. В знак неприятия убийства монарха, именным указом царя Алексея Михайловича Тишайшего, англичан выслали из Москвы. В указе говорилось: «А ныне великому государю нашему ведомо учинилось, что англичане всею землею учинили большое злое дело. Государя своего, Карлуса короля, убили. И за такое злое дело в московском государстве вам быть не довелось». После того, как иностранные гости покинули английский двор, в нем появились новые хозяева. Какое-то время там проживал боярин Иван Милославский. Затем в здании разместился посольский приказ. В конце 17 века в старинных стенах находилось подворье Нижегородского митрополита. Позже в палатах открылась арифметическая школа. Затем жили частные владельцы и даже располагались коммунальные квартиры. Хозяева менялись, а древние палаты перестраивались вместе с новыми вехами русской истории. В 1960-е годы началась реставрация. Зданию вернули первоначальный облик, и в 1994-м в нем открыли музей. Сейчас там можно увидеть воссозданные интерьеры, в которых жили иностранные купцы. и взглянуть на печь, украшенную чудесными изразцами с изображениями птиц и зверей. А еще узнать об экспедиции англичан через Северный морской путь, благодаря которому зародились торговые связи между Россией и Англией и первом иностранном представительстве западной державы в России.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако Он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, Он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что Сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел Я принести, но меч», — говорит Он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о Нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после Его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение. –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В вечернее время, как правило, веет с моря свежий ветерок, снимая ощущение тяжести от духоты жаркого летнего дня. Невольно вздыхаешь с облегчением, вбирая в грудь целебный воздух, насыщенный запахами моря, этого живого организма, данного нам в утешение и врачевание Создателем. Внимательные к молитвенной жизни христиане знают, что в неведомый им час трудовая молитва как будто обретает крылья и становится благодатной. Тогда она похожа на вечерний бриз, мягко увлекающий парусники в морскую лазурь навстречу солнцу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает гид-переводчик Марина Ямбаршева.
2: Еще будучи студентами, мы с друзьями от нашего студенческого клуба волонтерили в детской больнице Рошали на Полянке, куда поступают дети с тяжелыми, зачастую не только физическими, но и психическими травмами, полученными в результате ДТП, драк. И вот там однажды со мной произошла следующая история. В один из воскресных дней, после божественной литургии, мы с друзьями, как обычно, помогали в больнице. Приготовили деткам небольшую программу. Песни, мастер-класс по аппликации, викторину. Все как обычно. Все ребята и мы получили уйму положительных эмоций. В самом конце, когда деток стали звать на обед, ко мне подошла маленькая хрупкая девочка. Она подошла ко мне уверенно, чувствовалось ее благоговение перед взрослым человеком. Между нами завязался диалог. «Меня зовут Аня, а меня Марина». «Анечка, ты сегодня очень хорошо отвечала на викторине. Ты молодец!» Моя новая знакомая слушала внимательно и смотрела на меня. И вот тут произошло совершенно для меня неожиданное. Она подошла ближе и поцеловала. Понимаете, поцеловала. Всю обратную дорогу домой эта девочка никак не выходила у меня из головы. Я была так поражена. Поражена ее смелой простотой. Понимаете, она сама подошла познакомиться. Как же часто мы, взрослые, не можем совершить какой-то решительный шаг. Ну, например, познакомиться с человеком, который тебе понравился. Мы ждем, когда к нам, таким важным персонам, подойдут и с нами, важными, серьезными людьми, познакомятся. А вот такие простые и чистые создания, как моя новая знакомая, просто берут и делают. Вот так же просто, думаю, и нам надо жить. И тогда, наверное, все будет и просто, и понятно.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иона Климецкий, в миру Иоанн, жил в конце 15-го, первой половине 16 века. Он был сыном богатого новгородского купца. По преданию, однажды Иван плыл с грузом соли по Онежскому озеру. Внезапно корабль попал в бурю. Когда казалось, что надежды уже нет, Иоанн воззвал Господу. Он просил сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель. Там Иоанн услышал глас Господень, который повелел ему создать обитель во имя Живоначальной Троицы. Неподалеку, на можжевеловом кусте, спасенный увидел святую икону Троицы. Он исполнил завет и построил Климецкую обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Иоанн принял монашеский постриг с именем Иона. Он отказался от сана игумена и остался в обители простым иноком. Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Чествуя преподобного Иону Климецкого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. «Святой преподобный Иона, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

После революции 1917 года русскому композитору Сергею Рахманинову пришлось покинуть родину. Оказавшись на Западе, он стал зарабатывать на жизнь концертной деятельностью и практически не сочинял. В одном из интервью Сергей Васильевич признался: «Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который утратил музыкальные корни, не остается желания творить». И действительно, около 10 лет композитор пребывал в творческом кризисе, но в конце концов снова взялся за перо. Среди немногочисленных произведений, созданных в эмиграции, особое место занимает рапсодия на тему Паганини. Под рапсодией понимается инструментальное или вокальное сочинение, написанное в свободном импровизационном стиле, часто с использованием национальных мотивов. Вдохновившись мелодией итальянского скрипача-виртуоза XIX века Никола Паганини, Рахманинов создал цикл из 24 вариаций для фортепиано и симфонического оркестра. Работа продвигалась довольно быстро. Композитор будто вернулся в те счастливые времена жизни на родине, бескрайние просторы, которые служили источником вдохновения. В «Рапсодии» чувствуется желание Рахманинова вновь увидеть русские пейзажи. Эти образы наиболее ярко представлены в вариации номер 18, которая является кульминацией всего цикла и знаменует торжество красоты и любви к далекой родине. 18-я вариация из «Рапсодии» на тему Паганини Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Бирмингемского симфонического оркестра. Дирижер Саймон Реттл, солистка Сесиль Уссе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, углический феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, як отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
2: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически, его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? В прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Наверное, я могла бы сказать, что врагов у меня нет. Или мне так кажется. Есть один враг рода человеческого, и с этим врагом внутри себя и происходит самая яростная битва. Но иногда с некоторыми людьми возникают недопонимания и даже конфликты. Со мной произошел вот такой случай. В одном городе мы организовывали мероприятие. В нем участвовал некий артист. Мне показалось, что он был излишне капризен и чересчур требователен. Поскольку мероприятие было организовано за 2 дня и не в Москве, в практически полевых условиях, я была уверена, что все участники это понимают или должны понимать. Актер во время репетиции продолжал ворчать и возмущаться. Я ничего не могла с этим поделать. У меня в душе нарастало ощущение внутреннего недовольства и осуждения. Что за разнузданный человек? Мы отработали концерт. На следующий день был 20-й праздник, и мы пошли в храм на воскресную праздничную службу. Каково же было мое удивление, когда я увидела того самого артиста, прислуживающего в алтаре в храме этого города. Мы практически друг за другом стояли в очереди к исповеди, потом причастились святых христовых тайн из одной чаши. Выйдя из храма, обнялись, попросили друг у друга прощения, поздравили с праздником. Он объяснил, что опаздывал на дальнейшие мероприятия и нервничал. Я рассказала, как все спешно готовилось, и что для лучшей организации просто не хватило времени и людей. Мы расстались, как говорится, лучшими друзьями. И это было настоящее чудо. Буквально вчера раздражение, обида, а сегодня в храме единение перед Богом и осознание того, что все мы – братья и сестры. И я сейчас думаю, все наши мелочные дрязги – ничто перед огромной, всеобъемлющей, божественной любовью. Когда ссоримся, не задумываемся, что человек, который тебя обижает, завтра будет держать плат в момент твоего причащения. Мирись с соперником своим, пока ты еще на пути с ним.
0: Частное мнение. Радио.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
3: Я так устал терять друзей и слез моих уже на небе.

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уланском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 23-м году Оптину закрыли, а монахов выселили. Большинство поселилось неподалеку, в городе Козельске. К 28-му году многие, в их числе и монах Рафаил, были арестованы. В ссылках он провел 21 год. Отбывал срок под Москвой в Дмитлаге. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Баренцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Он трудился ветеринаром в подсобном хозяйстве лагеря. Жил он в отдельной комнатке при свинарнике, поэтому ему удавалось ежедневно совершать богослужение. Когда это открылось, он получил новый срок – 15 лет. Освободился Шейченко в середине 40-х. Он вернулся в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад, верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году иеромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит подвиг всех новомучеников и в этот день вспоминает исповедника Рафаила Шейченко, его силу духа и веры. Мы просим святого: преподобный Рафаил, моли Бога о нас. –

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В конце 2014 года в социальных сетях Донецка появилась страничка с детской ладошкой на аватарке. Общественная организация «Мы» – добровольное объединение граждан для поддержки нуждающихся. Если вы знаете о ком-то или сами нуждаетесь в какой-либо помощи, сообщайте нам. Мы будем стараться максимально быстро помочь. Сообщалось в первой же записи. За этими словами стоял человек, которого близкие и друзья называли не иначе, как добрым ангелом – Мария Владимировна Пирогова. Впрочем, для всех она была просто Машей – молодой, целеустремленной, доброй, чуткой, отзывчивой и горячо любящей свою родину. Когда Донбасс оказался отрезанным от снабжения, Мария не смогла оставаться в стороне. Столько народа нуждалось в поддержке. Кто-то голодал, кто-то лишился крова, кто-то потерял близких. Всем этим людям обязательно нужна была помощь. Так появилась волонтерская организация «Мы». Мария Пирогова стала ее основателем. Машу и нескольких ребят-единомышленников, которые откликнулись на ее призыв помочь ближним, в шутку называли «мышками». Может быть, потому что добрые дела, которые в столь непростое время были сродни подвигу, они делали тихо, скромно, безо всякой шумихи. А в соцсетях на страничке организации каждый день появлялись слова благодарности от тех, кому удалось помочь. Спасибо большое, Мария Пирогова, за то, что вы помогли в приобретении продуктов для семьи. Огромная благодарность за помощь в стройматериалах для восстановления дома. Благодарим от души за детские подарки. Чего стоила Марии помощь людям в условиях блокады и войны, знали немногие. А она каждый день рисковала жизнью, пробираясь на видавшем виды автомобильчики. Под завязку, нагруженная продуктами, лекарствами, детским питанием, друзья и соратники поражались. Маша всегда знала, как живут люди, что им нужно прямо сейчас, и с готовностью шла на риск ради земляков. Сколько тепла она принесла, с восхищением говорят о ней коллеги. В 2018 году Марию Пирогову избрали депутатом Народного совета Донецкой Республики. На официальном посту девушка продолжала заниматься волонтерской деятельностью. Ездила по городам Донбасса с гуманитарными миссиями, часто под обстрелами. Люди со слезами на глазах благодарили Машу. Главным для них были даже не те жизненно необходимые вещи, которые она с риском для собственной жизни доставала и привозила, а душевное тепло и поддержка, которую измученные, но не сломленные жители республики получали от светлой позитивной девушки. Маша для каждого находила нужные слова. 6 декабря 2022 года центр Донецка попал под обстрел противника. Пострадали Спасо-Преображенский кафедральный собор, художественный музей, рынок, автовокзал, жилые дома. Мария Пирогова в тот день направлялась в Донецкий городской молодежный центр. Девушка была еще и творческой натурой. Окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала. Потрясающе пела и сочиняла. Она шла в молодежный центр на запись своей новой песни, посвященной родному Донецку. Была уже на пороге, когда на здание обрушились грады. Маша погибла под ударами реактивных снарядов. Ей было 29 лет. Указом президента России Мария Пирогова была посмертно награждена орденом мужества. Короткая жизнь Марии Пироговой стала истинным служением ближнему. Простая, улыбчивая донецкая девушка смогла обогреть десятки тысяч людей. Маша говорила: «Нас очень много у матушки России, и у нас у всех одна цель, одна мечта, одна родина». Одна душа.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть мя пред человеки».
3: «И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел я принести, но меч», — говорит он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Какие две ноты можно съесть? Что сырым не едят, а вареным выбрасывают? И дети, и взрослые любят отгадывать загадки. Согласитесь, что это очень захватывающее занятие и оказывается полезное. Загадка расширяет кругозор. С ее помощью мы узнаем интересные и забавные факты. Например, что название одной птицы похоже на кашу, а название другой – на корабль. Загадки развивают навык сопоставления предметов. Ведь есть много загадок, основанных на схожести вещей. Например, висит груша, нельзя скушать. Или какой узел нельзя развязать? Вы, наверное, догадались, что железнодорожный. Подобные загадки позволяют лучше узнавать мир, наблюдать и сравнивать. Показывают, что у слов может быть несколько значений. С помощью этой забавы мы учимся находить нестандартные решения и тренируем логическое мышление. Русские загадки приоткрывают нам дверь в прошлое. Мы знакомимся с бытом наших предков и их взглядом на жизнь. Например, в углу сито, не руками вито. Или шел мужик по лесу, нес зеркало за поясом. Лесу поклонился, лес повалился. К тому же загадки – это увлекательное занятие для всей семьи. Если придумывать свои загадки и записывать лучшие в блокнот, то можно составить семейный сборник и при встрече радовать своих друзей и близких. Напоследок я хочу загадать вам загадку, надеюсь, она вам понравится. С добром скажу – сладкое, со злом скажу – горькое. Подсказка. Ответ кроется в названии нашей программы. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такой река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы. Она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святаго, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, и сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территория, да? Принадлежность каким-то территориям.
6: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размыто видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Коллега из Оренбурга рассказал мне о своей землячке Елене Шастиной, женщине нелегкой судьбы, которая справилась со многими испытаниями. Елена любит вспоминать свое счастливое детство. Тогда, в 90-е, ее родители занимали в родном городе престижные должности, поэтому младшие Шастины, Лена и Анечка, жили без забот. Детство Лены кончилось в 13 лет. Внезапно умер от рака отец семейства, а через год погибла мама. Родная тетя взяла племянниц под опеку, но совместная жизнь не заладилась, и девочки остались одни в родительской квартире. 16-летняя Лена училась в техникуме, заботилась о 13-летней Ане и вела хозяйство. Жили на ее стипендию и пенсии по потере кормильцев. Именно тогда Елена, отличница и красавица, стала ходить на дискотеки. Там познакомилась с компанией молодых людей, гораздо старше себя. Они приучили ее к запрещенным веществам. К 18 годам девушка получила водительские права и освоила папин «Москвич». Однажды попала в ДТП с другим автомобилем, водитель которого, как оказалось, был наркозависимым. Чтобы уладить конфликт, он приехал к Елене в гости с компанией друзей. Потом приехал опять, а вскоре остался у нее жить. Ядовитые дозы стали постоянными. «В то время я ничего не боялась и ни о чем не думала», — вспоминает Елена Шастина. Дальше становилось хуже. Лена бросила техникум, поссорилась с младшей сестрой. Летом 2000-го Елену лишили свободы на год за хранение запрещенных веществ. «Повезло, иначе бы я тогда погибла», — считает она. Незадолго до этого ей поставили диагноз ВИЧ, а потом она опять попала за решетку еще на 4 года. В колонии Елена вновь начала читать. Из брошюр она узнала, что с ВИЧ-инфекцией можно жить долго и рожать здоровых детей. Но больше всего ее увлекла православная литература. В ней она нашла другую жизнь, о которой раньше не знала. Выйдя на свободу, девушка крестилась и пришла в группу взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей. А через год сама стала ведущей этой группы. «Это было для меня служением», — признается она. «Я хотела поделиться с другими надеждой, что у них тоже все будет хорошо». Елена Шастина живет в трезвости уже больше 20 лет. Она получила высшее экономическое образование, родила двоих здоровых детей, наладила отношения с сестрой и по-прежнему помогает ВИЧ-инфицированным людям. Ее история еще раз подтверждает: Господь может вывести из самой сложной ситуации. Надо только Ему довериться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам, был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обет безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно посуху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобного Виссариона Египетского, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святой преподобный Виссарион, моли Бога о нас».

Поэзия с детства была частью жизни Георгия Полонского. Первые пробы пера 16-летний юноша показал Михаилу Светлову. Автор «Гренады» дал творчеству начинающего коллеги положительную, хотя и осторожную рецензию. «Вероятнее всего, Георгий будет хорошим прозаиком», предположил широко известный в 50-е годы поэт. Прогноз оправдался. Окончив Московский педагогический институт и работая учителем, Полонский не переставал писать. В 1965 году, уже взрослым, он поступил на высшие сценарные курсы. Дипломной работой 28-летнего выпускника стал сценарий о школе, написанный на основе его же повести «Доживем до понедельника». Произведение контрастировало с советским шаблоном изображения школьных будней. Слишком откровенно в нем говорилось о конфликте творческого человека и системы, навязывающей свой формат. Режиссеры не решались взять сценарий Полонского в работу, опасаясь, что фильм не примет цензура. Смелым оказался Станислав Ростоцкий. Он начал съемки, не дожидаясь официального разрешения Госкино. Картина была отснята за 3,5 месяца. Но спешка ничуть не отразилась на ее качестве. Актеры, мастерски подобранные режиссером, точно передали образы, скрупулезно прописанные драматургом. Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Ольга Остроумова, Игорь Старыгин заставили зрителей сопереживать своим героям. Музыка Кирилла Молчанова настраивала на искреннее участие. Сценарий оказался настолько ярким, что фразы из него тут же разошлись на цитаты. Пригодилось и поэтическое дарование Георгия Исидоровича. Именно он сочинил стихи за девятиклассника Генку Шестопала. Авторству Полонского принадлежит и «Журавлиная песня», единственная в его творчестве. «Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю» поговорку, что иметь синицу лучше, чем грустить по журавлю. Поэт написал этот текст к основной музыкальной теме «Доживем до понедельника» уже после выхода картины. И, естественно, песня не вошла в фильм. Но она так гармонично сочетается с ним, словно является его продолжением.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, угличский феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, як отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
4: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически, его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? В прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О верности Богу в малом руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Наша жизнь состоит из мелочей. Даже есть разные поговорки, что лукавый прячется именно в мелочах. И также и путь к Богу начинается с мелочей. Иногда кажется, вот постный день, допустим, среда или пятница, но если я съем какую-нибудь скоромную пищу, ну неужели я этим самым так сильно наврежу своей духовной жизни? А вот это все и складывается именно из мелочей. Каждому человеку необходимо помнить, что все большое видится на расстоянии и начинается именно с маленьких шагов. Каждому человеку необходимо, рассуждая о своей духовной жизни, или человеку, который хочет жить духовной жизнью, или человеку, который хочет узнать что-то о Боге, необходимо начинать с мелочей. Эти мелочи в нашем общении с близкими, в нашем приеме пищи, и даже молимся мы перед пищей или перед каким-то делом, или нет. Вот именно с этого все и начинается. И даже если мы обратим внимание на четки, они состоят из малых бусинок, но образуют собой так называемую сотницу – 100 Иисусовых молитв. Но эта сотница начинается с маленькой одной четки, идет дальше. Вся наша жизнь – это каждый день маленький шаг, маленькое дело, посвященное Богу. И вот как раз с этих мелочей отношения с Богом и начинаются.
0: Актуальная тема.

0: Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
2: Пересказкой.
1: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
2: «Пересказки»
1: на радио «Вера». Каждый вечер
2: в 21:05.

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иларион Новый жил в 8-9 веке. В 20 лет он принял монашество и вошел в братию Далматской обители. Он глубоко почитал своего соименника, преподобного Илариона Великого, стремился подражать его жизни и потому был прозван Иларионом Новым. После смерти игумена на его место все захотели избрать Илариона. Тот узнал об этом и тайно удалился в Константинополь. Монахи обители написали письмо к патриарху Никифору с просьбой назначить Илариона игуменом. Патриарху удалось убедить Илариона, из послушания он подчинился. 8 лет он мирно управлял монастырем. В 813 году к власти пришел император Лев Армянин. Он был иконоборцем и преследовал тех, кто почитает святые иконы. Игумен Иларион отказался поддержать императора и обвинил его в ереси. За это Илариона несколько раз заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Только после смерти императоров-иконоборцев Льва и Феофила Иларион обрел свободу. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Церковь чтит память и подвиг всех христиан, пострадавших во времена иконоборчества, и сегодня вспоминает преподобного Илариона Нового, святой преподобный Иларион. Моли Бога о нас!

0: люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Елизавета, принцесса Гессен-Дармштадтская, отказывала всем претендентам на ее руку. Она ждала единственного мужчину, принца своей души. Однако возраст девушки уже близился к критическому, ей пошел 20-й год. Родители принцессы забеспокоились. Еще пара лет, и по меркам того времени она бы считалась старой девой. Такую никто не возьмет замуж. На одном из семейных вечеров Елизавета после долгих лет разлуки увидела великого князя Сергея Александровича Романова, друга детства. Встретилась взглядом с этим высоким и привлекательным голубоглазым мужчиной и уже не смогла забыть. Он и стал ее единственным принцем на всю жизнь. Через год пара сочеталась браком. Елизавета произвела фурор в высшем свете. Ее холодная красота не оставляла равнодушными даже стариков. Княгиня обладала поистине царским достоинством, а в обходительности ей не было равных. Говорили даже, что в Европе есть только две красавицы – Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна. Она сводила с ума мужчин, а женщины завидовали ее красоте и духовным качествам. Великий князь Сергей Александрович дорожил своей женой. Для нее он не жалел ничего и считал ее небесным ангелом, которого не должны тревожить мирские заботы. Тем, кто восхищался обилием зеркал в их доме, князь отвечал: «Думаю, ее высочество достойно того, чтобы быть отраженной миллионы раз». Иногда муж бывал строг с женой, но ее любовь не уменьшалась от этого. Елизавета знала, каковы истинные чувства Сергея. Современники записывали некоторые свидетельства ее отношения к мелким семейным ссорам. Однажды у старого князя вырвалось несколько слов сочувствия молодой женщине. Она возразила ему, удивленно и искренно: «Но меня нечего жалеть. Несмотря на все, что можно обо мне говорить, я счастлива, потому что очень любима». Сергей и Елизавета были образцовыми супругами. Она во всем слушалась мужа, занималась исключительно домашними делами. Он принимал решения по любым вопросам, всегда оставляя последнее слово за собой. Никто ни разу не видел, чтобы красавица Елизавета появлялась в компании других мужчин, а Сергей с другими женщинами. Хотя среди высшего света легкое отношение к брачным узам не было чем-то из ряда вон выходящим. Супруги всегда на все приемы приходили вместе и никогда не разлучались. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович прекрасно подходили друг другу внешне. Супруги были голубоглазыми и светловолосыми. Их отличали строгие манеры, выдержанность, скупость в выражении эмоций, отстраненные холодные взгляды. Они были похожи и внутренне. Сергей Александрович, многим известный как честный и благородный человек, на посту генерал-губернатора Москвы делал все, чтобы помочь простым людям. К тому же стремилась и его жена, которая занималась благотворительностью и спустя годы стала сестрой милосердия. Елизавета, по рождению лютеранка, под влиянием глубоко верующего мужа, приняла православие, хотя не обязана была это делать. Это стало порывом души, попыткой сблизиться с религиозным мужем. Вера потом и спасла княгиню, когда Сергея убил террорист. Елизавета нашла в себе силы прийти в тюрьму к убийце и простить его. Оплакав мужа, Елизавета могла вернуться домой, уехать куда-нибудь за границу. Еще раз выйти замуж, ведь она оставалась достаточно красивой женщиной. Однако Елизавета осталась в России, там, где жил и работал ее любимый Сергей. У супругов не было детей, и для Елизаветы простой народ заменил дочерей и сыновей. Она основала Марфо-Мариинскую обитель, которая существует в России до сих пор. В ней сестры милосердия занимались медициной и благотворительной работой. Наравне с другими женщинами Елизавета кормила нищих, ухаживала за тяжело больными, вызволяла из нужды маленьких детей. В обители действовало много учреждений для бедняков, и всем этим руководила одна волевая женщина, которая не жалела собственной жизни ради других. В 1918 году Елизавета была убита большевиками. В 1992 году она была прославлена Русской Православной Церковью в лике святых. До конца своих дней Елизавета помогала людям, на благо которых когда-то трудился и ее муж.
1: Семейные истории. Сюжеты.
3: Протоиерей Олег Крылов.
4: Стали мы окормлять духовно недавно храм села Борисово, и пока сам храм в разрушении, а люди молиться хотят, прихожане собираются, несколько десятков. И перед этим я ходил в школу, посещал там, два провел урока, приобрел иконы в епархии, небольшие иконочки с Георгием Победоносцем. Сходил, там раздал ребятам после урока, и думаю, как же мне в Борисово-то, что же взять-то, хотя бы 10 возьму. Но ведь не хватит на всех-то. Соберутся на молебен, наверное, человек 25. А потом мы традиционно садимся, пьем чай с ними. Это тоже важно для них, что батюшка с ними вот в таком добром разговоре чаепитие проводит. И хоть и домой тороплюсь, бывает уставший, а тут с утра службу отслужил, литургию в своем храме, потом поехал туда, к ним на приход встретились, молебен совершил. И они меня просят: батюшка, останьтесь чайку попить. Хорошо. Думаю, ну у меня 10 иконочек есть. Думаю, сколько же человек останется чай пить, чтобы хотя бы им-то раздать. Если больше 10, то кого-то обидеть не хотелось бы, не достанется. И присели за стол, смотрю, 10 человек ровно. Удивительно. Потом во время чаепития им говорю: ну вот еще вам в утешение по одной иконочке раздам Георгия Победоносца, где он побеждает змея во укрепление сил духовных. Раздаю. Одной не хватило. Думаю, что же я плохо просчитал или иконы, может быть, не доложил. Я говорю: сосчитайте-ка, ну-ка еще, сколько вас тут? Я вроде 10 насчитывал. Да, 10. Я раз в карман, икона лежит одна. Думаю, слава Богу, Господь вот так меня утешил. И всем досталось по такой небольшой иконочке.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако Он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, Он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что Сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел Я принести, но меч», — говорит Он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о Нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после Его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу: «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Виктор Сухоруков.
2: Антон Чехов. «Исповедь» или «Оля, Женя, Зоя». Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам. Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и вздыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое очень хорошее, нежное –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из трудов преподобного Исаака Сирина будем говорить о добродетелях смирения и смиренно-мудрия. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает директор реабилитационного центра «Выбор» Эдуард Коменда.
2: Это было в 2019 году, конец декабря, и я, как руководитель нашего реабилитационного центра, оказался в такой ситуации с ребятами, которые были на попечении у нас. В такой непогоде оказались мы, и размыло дорогу, и мы, собственно, не могли выехать на большую землю, что называется, чтобы там привезти продукты какие-то и что-то такое. Мама одного из нашего подопечного, тетя Валя, вдруг предложила мне обратиться к настоятелю храма в городе Коммунар, отцу Алексею. Мы не были знакомы. Она говорит, там есть здание, и ты, говорит, съезди к нему, познакомься и попроси, чтобы вы туда переехали. Я так пессимистично к этому отнесся, но все же решил съездить в Коммунар и познакомиться с батюшкой. Я помню тот вечер, я очень волновался, но это место, когда я увидел вот храм и увидел здание на территории храма двухэтажное, я уже как-то внутри себя понял, что это то здание, где мы, наверное, будем располагаться в ближайшие там две недели. Я так ограниченно думал, а в моих мыслях было просто попросить у батюшки приюта на две недели, а потом уехать снова на свою старую геолокацию. И мы, когда с отцом Алексеем встретились, помню, как я смотрел в его такие открытые, честные глаза, добрые, да, и рассказывал ему, как, батюшка, помогите нам, пожалуйста. И, вы знаете, батюшка пошел нам навстречу и предоставил нам вот приют. И вот уже 6 лет, 7-й год мы трудимся вместе, да, и центр наш процветает благодаря вот этой вот доброте и большому сердцу нашего настоятеля, отца Алексея.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иона Климецкий, в миру Иоанн, жил в конце 15-го, первой половине 16 века. Он был сыном богатого новгородского купца. По преданию, однажды Иван плыл с грузом соли по Онежскому озеру. Внезапно корабль попал в бурю. Когда казалось, что надежды уже нет, Иоанн воззвал Господу. Он просил сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель. Там Иоанн услышал глас Господень, который повелел ему создать обитель во имя Живоначальной Троицы. Неподалеку, на можжевеловом кусте, спасенный увидел святую икону Троицы. Он исполнил завет и построил Климецкую обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Иоанн принял монашеский постриг с именем Иона. Он отказался от сана игумена и остался в обители простым иноком. Словом «преподобный» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд – они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Чествуя преподобного Иону Климецкого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иона, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Творческое наследие австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта необыкновенно разнообразно как по жанрам, так и по исполнительским составам. Моцарт стремился обогатить репертуар практически всех академических музыкальных инструментов своего времени. Это многообразие прослеживается в его концертах, так называют масштабные, как правило, трехчастные произведения для солирующего инструмента и оркестра. В длинной череде моцартовских концертов в качестве солиста выступают фортепиано, скрипка, флейта, гобой, арфа и многие другие инструменты. Особенно примечательно одно из сочинений, предназначенное для валторны. Валторна – это медный духовой инструмент, обладающий ярким, но мягким, бархатистым звуком. Предтечей валторны являлся охотничий рог, потому ее тембр в некоторых музыкальных фрагментах вызывает прочные ассоциации с лесными чащами, смолистым запахом хвои и звонким птичьим гомоном. Именно такой предстает валторна в концерте номер 4, созданном Моцартом в 1786 году. Рукопись этого произведения очень необычна. Она написана красными, синими, зелеными и черными чернилами. Скорее всего, такое разноцветие было вызвано желанием удивить предполагаемого исполнителя концерта, друга композитора Йозефа Лейтгеба. Финал сочинения напоминает задорную перекличку всадников, оглашающую тенистые дубравы. В живой стремительной мелодии Моцарт воспевает красоту природы и радость бытия. Финал концерта номер 4 для валторны с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Джеффри Тейт, солист Радован Владкович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, углический феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание и сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, як отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
2: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически. Его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение: «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: У вас так случалось, что произведение искусства оказывало влияние на ваше настроение, чувства, мироощущение? Думаю, что да. Ведь искусство для того и существует. Лично я не могу представить себе жизнь в мире, где нет музыки, литературы, живописи, скульптуры, кино. Порой только через творчество мы имеем возможность поделиться друг с другом самыми сокровенными мыслями и духовными исканиями. Не так давно у меня выдался скверный день. Дела не складывались, все валилось из рук. Вдобавок я поссорилась с близким человеком. Вернувшись домой, я устало села в кресло. За окном моросил дождь. Было неуютно и промозгло. Чтобы отвлечься от своих переживаний, я включила интересную для меня передачу, которая начиналась с музыкальной заставки. Немолодой пианист сел за рояль и заиграл что-то совершенно замечательное. Музыка – моя профессия, и порой ощущается как ежедневная рутина. Но бывают мгновения, я вспоминаю, какое это чудо. Так произошло и на этот раз. Пианист играл прелюдию си минор Иоганна Себастьяна Баха в обработке Александра Зелотти. Возможно, дело было в моем невеселом настроении, которое так хорошо сочеталось с минорными красками. А может быть, тому способствовало очень чувственное и проникновенное исполнение. Как бы там ни было, но гениальная музыка Баха, которую я слышала много раз и, как мне казалось, уже перестала воспринимать, заставила меня расплакаться. Слезы оказались действенным способом для снятия напряжения. Мои грустные мысли постепенно сменились размышлениями о композиторском творчестве, и я почувствовала, что могу выдохнуть. Как часто прекрасные и великие сокровища вдруг становятся обыденностью. В моей жизни есть дар музыки, но порой я отношусь к ней как к фоновому шуму. В моей жизни есть дар любви, но я воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся. В моей жизни есть дар молитвы и церковных таинств, но иногда я совершаю их чисто механически, не вдаваясь в суть. А потом неожиданно наступает момент, когда все эти непостижимые вещи снова раскрывают свою глубину, сияют небесным светом, и человеку остается только бесконечно изумляться собственной слепоте и притупленности чувств. Как сохранить это понимание драгоценности неспосланных даров? Как воспитать в сердце благодарность? Как не плакать о потере, когда слишком поздно понимаешь ее значимость? Я прошу Бога ниспослать мне это чуткое и внимательное мироощущение, ведь имеющий уши да слышит дыхание Господа и фортепианной прелюдии.
0: Частное мнение.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уланском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 23-м году Оптину закрыли, а монахов выселили. Большинство поселилось неподалеку, в городе Козельске. К 28-му году многие, в их числе и монах Рафаил, были арестованы. В ссылках он провел 21 год. Отбывал срок под Москвой в Дмитлаге. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Баренцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Он трудился ветеринаром в подсобном хозяйстве лагеря. Жил он в отдельной комнатке при свинарнике, поэтому ему удавалось ежедневно совершать богослужение. Когда это открылось, он получил новый срок – 15 лет. Освободился Шейченко в середине 40-х. Он вернулся в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад, верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году иеромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит подвиг всех новомучеников.

И в этот день вспоминает исповедника Рафаила Шейченко, его силу духа и веры. Мы просим святого: «Преподобный Рафаил, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Открываем историю.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших музеев мира. Энтузиасты подсчитали, что для осмотра всех его экспонатов потребуется целых 11 лет. И это если проводить музеи каждый день по 8 часов. Художественная коллекция Эрмитажа невероятно богата и разнообразна. А начиналась она с небольшого частного собрания. 7 декабря 1764 года Екатерина II приобрела сразу 225 работ кисти фламандских и голландских мастеров. Коллекцию, среди которой были полотна Рембрандта и Йорданса, императрица купила у немецкого коммерсанта Иоганна Эрнста Готсковского. Предприниматель наделал много долгов, и чтобы заплатить по счетам, был вынужден выставить шедевры на продажу. Екатерина неплохо разбиралась в живописи и, осмотрев коллекцию, приобрела ее целиком. Однако во дворце для картин места не нашлось, поэтому по распоряжению императрицы архитектор Жан-Батист де Ламонт построил рядом с Зимним дворцом в Петербурге небольшой павильон, который по-французски назвали «Эрмитаж», что означает «место уединения». Там и расположили коллекцию. Екатерина часто проводила в павильоне время наедине с полотнами. «Любуемся картинами, только я да мыши», писала она немецкому публицисту и критику Фридриху Гримму. Впрочем, время от времени императрица приглашала в Эрмитаж почетных гостей. Иностранцы, которым довелось там побывать, утверждали, что российская правительница скрывает от посторонних глаз одно из самых богатых собраний Европы. Это, в сущности, была правда. С момента приобретения первых картин императрица увлеклась коллекционированием живописи. На стенах Эрмитажа появлялись все новые и новые полотна, настоящие шедевры. Так, например, в 1767 году Екатерина приобрела картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», а в 1772 – «Святое семейство» Рафаэля Санти. Собирала императрица не только живописные полотна. К 1790 году по собственноручной записи Екатерины в Эрмитаже помимо картин хранились 38 тысяч книг и гравюр, 10 тысяч резных камней и собрание, естественно, научное, заполняющее две большие залы. Потомки Екатерины Великой продолжили ее дело. Император Александр I систематизировал коллекцию. К примеру, живопись при нем была распределена по эпохам, школам и мастерам. В 1852 году император Николай I открыл Эрмитаж для посещения. Правда, пускали туда только дворян по специальному пропуску, который нужно было оформлять заранее. Существовал и дресс-код. Мужчины допускались в Эрмитаж исключительно во фраках, военные – в мундирах. Впрочем, это ограничение впоследствии отменил император Александр II. При нем Эрмитаж стал настоящим публичным музеем. С 1866 года он открылся для всех желающих. Больше не нужно было заранее заказывать билеты, а пройти разрешалось даже в лаптях. На протяжении всего времени коллекция Эрмитажа постоянно пополнялась. После революции 1917 года многие частные коллекции из дворцов и усадеб аристократов были национализированы в пользу музея. Кроме того, собрание Эрмитажа прирастало уникальными находками из археологических экспедиций. По сей день собрание Государственного Эрмитажа постоянно расширяется. Он остается не только крупнейшим музеем мира, но и центром культуры и науки, куда стремятся попасть миллионы людей со всего мира.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «И так всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако Он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, Он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что Сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел Я принести, но меч», — говорит Он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о Нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после Его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение. –

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В вечернее время, как правило, веет с моря свежий ветерок, снимая ощущение тяжести от духоты жаркого летнего дня. Невольно вздыхаешь с облегчением, вбирая в грудь целебный воздух, насыщенный запахами моря, этого живого организма, данного нам в утешение и врачевание Создателем. Внимательные к молитвенной жизни христиане знают, что в неведомый им час трудовая молитва как будто обретает крылья и становится благодатной. Тогда она похожа на вечерний бриз, мягко увлекающий парусники в морскую лазурь навстречу солнцу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины. Иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда мы просим у Бога помощи, Он нередко посылает ее нам через других людей. Они появляются в самый важный момент и порой совсем неожиданно для нас. В подтверждение своих слов расскажу вам случай из жизни моей коллеги Маши. Еще в студенческие годы, когда девушка готовилась стать журналистом и проходила практику на Московском радио, ей поручили важное задание – собрать истории из жизни людей, связанные с темой обиды, прощения и веры. Во времени Маша была ограничена. Она не знала, где ей найти людей, которые честно и откровенно смогут поговорить с ней и ответить на вопросы, ведь тема была довольно непростая. Не каждый человек смог бы поделиться мнением по этому поводу. Тогда девушка решила обратиться за помощью к своим однокурсникам и ребятам с других факультетов. «Уж студенты точно все поймут и не откажут в просьбе дать небольшое интервью», — думала она. Но все сложилось совсем иначе. Когда Маша приехала в институт и стала подходить к студентам со своими вопросами, ребята один за другим начали отказываться. Каждый из них находил какую-то причину, только бы не давать интервью. Студентка уже отчаялась записать что-то стоящее. Хотя в душе она все же надеялась и по-своему обращалась за помощью к Богу. В расстроенных чувствах девушка собралась было ехать домой, как вдруг к ней подошел молодой человек с другого факультета. Он увидел ее печальное лицо и заботливо спросил, что случилось. Маша все ему рассказала. Парень улыбнулся и ответил, что поможет выполнить задание. Вместе они поднялись в студенческий буфет, где молодой человек усадил девушку за стол, угостил чаем, а потом стал по одному приводить своих друзей и просил их помочь новой знакомой. Все ребята из его группы дали отличное интервью, искренне ответив на все вопросы. В итоге начинающая журналистка набрала достаточно интересных историй, которые пригодились для радио. Моя коллега Маша до сих пор с благодарностью вспоминает тот неожиданный добрый поступок со стороны молодого человека и старается никогда не унывать, зная, что Бог всегда рядом и в трудную минуту не оставит. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам, был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обет безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно по суху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас». Вспоминая преподобного Виссариона Египетского, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святой преподобный Виссарион, моли Бога о нас».

0: Незадолго до начала Великой Отечественной родители Станислава Пожлакова переехали из подмосковных Мытищ в Ленинград. И будущий композитор оказался единственным из четырех детей в семье, которому удалось выжить во время блокады. Детство прошло в коммуналке, на Выборгской стороне. К клавишам фортепиано будущий композитор впервые прикоснулся в гостях у своего одноклассника, будущего автора клуба кинопутешествий Юрия Сенкевича. Последующие годы Пожлаков окончил музыкальную школу. Освоил не только пианино, но и саксофон, увлекался джазом. Но сделать музыку своей стезей не решился и поступил в Институт инженеров железнодорожного транспорта. Позднее отсутствие высшего музыкального образования не помешало Станиславу Ивановичу стать членом Союза композиторов. Вдохновение не оставляло его на протяжении всей жизни. Известность пришла композитору не сразу. Одной из ступеней к славе стала песня, написанная после рождения дочери. Молодого папу вдохновило стихотворение Льва Маграчева, творившего под псевдонимом Алексей Ольгин. Текст, написанный с трепетным уважением к первым победам маленького человека, отозвался в душе Станислава нежной мелодией. Внимание публики к песне «Топ, топ, топает малыш» привлекла грузинская певица Ирма Сахадзе, которой на момент исполнения минуло всего 5 лет. В 1965 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Миньон» с записями девочки, где вместе с шуточной оранжевой песенкой и итальянской композицией «Грустная гитара» звучали и первые шаги Пожлакова Ольгина. Песня «Топ, топ, топает малыш» не может устареть. Мелькают годы, эпохи сменяют друг друга, а мама и папы по-прежнему с тревогой и волнением следят за тем, как дети осваивают сложную науку – идти по жизни.
1: Топ, топ, топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, углический феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание и сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, яко отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
2: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически. Его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О верности Богу в малом руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарино в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Наша жизнь состоит из мелочей. Даже есть разные поговорки, что лукавый прячется именно в мелочах. И также и путь к Богу начинается с мелочей. Иногда кажется, вот постный день, допустим, среда или пятница, но если я съем какую-нибудь скоромную пищу, ну неужели я этим самым так сильно наврежу своей духовной жизни? А вот это все и складывается именно из мелочей. Каждому человеку необходимо помнить, что все большое видится на расстоянии и начинается именно с маленьких шагов. Каждому человеку необходимо, рассуждая о своей духовной жизни, или человеку, который хочет жить духовной жизнью, или человеку, который хочет узнать что-то о Боге, необходимо начинать с мелочей. Эти мелочи в нашем общении с близкими, в нашем приеме пищи, и даже молимся мы перед пищей или перед каким-то делом, или нет. Вот именно с этого все и начинается. И даже если мы обратим внимание на четки, они состоят из малых бусинок, но образуют собой так называемую сотницу. 100 иисусовых молитв. Но эта сотница начинается с маленькой одной четки и идет дальше. Вся наша жизнь – это каждый день маленький шаг, маленькое дело, посвященное Богу. И вот как раз с этих мелочей отношения с Богом и начинаются.
0: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климетского, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иларион Новый жил в 8-9 веке. В 20 лет он принял монашество.

Власти пришел император Лев Армянин. Он был иконоборцем и преследовал тех, кто почитает святые иконы. Игумен Иларион отказался поддержать императора и обвинил его в ереси. За это Илариона несколько раз заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Только после смерти императоров-иконоборцев Льва и Феофила Иларион обрел свободу. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Церковь чтит память и подвиг всех христиан, пострадавших во времена иконоборчества. И сегодня вспоминает преподобного Илариона Нового, святой преподобный Иларион. «Моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Дмитрий Александрович Соколов, один из первых русских врачей-педиатров, говорил, что его жизнь – это постоянная борьба. Он даже книгу своих воспоминаний назвал «25 лет борьбы». Доктор Соколов боролся за детские жизни. До последнего своего дня он трудился во имя этого, чтобы дети не умирали от болезней, росли здоровыми и счастливыми. К концу XIX века в России смертность населения приняла катастрофические масштабы. Врачи били тревогу. Средняя продолжительность жизни подданных Российской империи в 1885 году снизилась до 10 лет. Это означало, что умирают прежде всего дети. По официальной статистике, малыши до 5 лет составляли более половины всех умерших в России. Об этом, конечно, прекрасно знал доктор Дмитрий Соколов. На фоне столь неутешительной статистики он публично заявил, что намерен выступить защитником детей. Дмитрий Александрович, коренной петербуржец, окончил военно-медицинскую академию. Несколько лет работал бок о бок с такими светилами науки, как Сергей Боткин и Иван Павлов. В 1900 году он возглавил кафедру детских болезней при Женском медицинском институте. Точнее, доктор Соколов создал эту кафедру буквально с нуля. Образовательный процесс он поставил таким образом, что выпускницы сразу же после института могли без дополнительной практики заниматься педиатрией. Параллельно с лекциями велись практические занятия.

0: Студентки сопровождали врачей во время обходов больных. Оставались на суточные дежурства. Вели истории болезни, по которым впоследствии защищали дипломы. Интересная статистика. До 1917 года подавляющее число женщин-врачей, окончивших женский медицинский институт, становилось именно педиатрами. Соколов требовал от своих студентов твердо усвоить главный принцип работы детского врача – здоровье детей превыше всего. Упорно ему следуя, Соколов сумел добиться разрешения на строительство при институте педиатрической клиники. К реализации своей идеи доктор относился настолько трепетно и серьезно, что лично спроектировал два корпуса клиники. Разумеется, для строительства нужны были деньги. Власти Петербурга выделили некоторые средства, но их не хватало. Тогда Соколов обратился за поддержкой к неравнодушным людям. И помощь пришла. С финансами доктору помогла Софья Васильевна Оржевская, дочь директора департамента столичной полиции. В 1904 было завершено строительство первого корпуса детской больницы. Второй корпус педиатрической клиники появился в 1909 году. В нем Дмитрий Александрович реализовал собственный новаторский подход к размещению пациентов. Создал систему боксов. Она позволяла максимально изолировать больных детей друг от друга и таким образом избежать вспышек заражения инфекциями. Такой принцип зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Боксы Соколова по сей день широко используются в лечебных учреждениях. Благодаря трудам Дмитрия Соколова в Петербурге появилась еще одна клиника для маленьких пациентов. Городская детская больница, построенная в память священного коронования их императорских величеств Николая Александровича и Александры Федоровны. Огромная, на 650 коек, она состояла из 9 отдельно стоящих корпусов. Возглавил больницу доктор Соколов. Подчиненные впоследствии вспоминали, каким внимательным руководителем он был. Каждую неделю собирал весь персонал, до дворников и нянь включительно. Выслушивал их заявления о своих нуждах. Соколов был одним из учредителей известного благотворительного общества «Капля молока», которое помогало неимущим семьям с маленькими детьми. Издавал первый в России журнал для детских врачей «Педиатрия». Дмитрий Александрович Соколов всю жизнь лечил детей, а вот к собственному здоровью, увы, не был столь внимателен. Давняя обострившаяся болезнь унесла доктора в возрасте 54 лет, по сути, совсем еще молодым. Однако то, что он успел сделать за эти годы, стало огромной и важной вехой в развитии отечественной педиатрии.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть Мя пред человеки».
3: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако Он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, Он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что Сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел Я принести, но меч», — говорит Он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о Нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после Его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которая отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым и даже смириться перед ними. И в конце концов, Не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Печка – это не просто часть деревенского быта, а настоящий символ русской жизни, источник тепла и уюта. В старину с ее помощью готовили еду, грелись зимой и даже лечились от недугов. Неудивительно, что печь заняла особое место в русском фольклоре. В русских сказках и былинах печка упоминается часто. Например, богатырь Илья Муромец провел на печи 33 года. Сказочный Емеля на ней ездил. А героиня сказки «Гуси-лебеди» спряталась в печке от Бабы-Яги. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Устьица – это большое отверстие, куда ставят пищу для приготовления. А перед устьем – выступ, который называется шесток. Отсюда и выражение «Сяк сверчок, знай свой шесток». В нашем языке сохранилось множество поговорок и пословиц о печке. Например, «Что есть в печи, все на стол мечи». Это призыв к гостеприимству и щедрости. Пословица «Лежебока хочет есть, да не хочет с печи слезть» говорит о человеке ленивом, которому не хочется даже пошевелиться. Чтобы подчеркнуть жизненный опыт, говорили «Сам семи печей хлеба едал». Есть и такая народная мудрость. «Жарко печь натопишь – угоришь, много зла накопишь – уморишь». Она предостерегает: избыток печного жара может обернуться бедой, как и накопленное зло. Поговорка «хоть горшком назови, только в печь не ставь» говорит о том, что зачастую важны не слова, а дела. Многим из нас известна поговорка «танцевать от печки» в значении «начинать с самого начала». Лингвист-академик Виноградов утверждал, что это выражение вошло в русский язык в XIX веке благодаря роману писателя Василия Слепцова «Хороший человек». Там герой рассказывал, как его учили танцевать. Если он путал фигуры, учитель отправлял его обратно к печке, расположенной в углу комнаты, откуда открывался простор для танца. Знакома нам и поговорка «проще пареной репы», а появилась она благодаря печке. Репу резали и слоями закладывали в чугунный горшок, а потом парили, то есть оставляли в теплой печи на ночь. Что может быть проще? Печь оставила свой значимый след как в русской прозе, так и в поэзии. Вспомним знаменитые строки Пушкина в стихотворении «Зимнее утро». «Вся комната янтарным блеском озарена, хрустальным треском трещит натопленная печь. Приятно думать у лежанки». Слово «лежанка» – самое теплое место сверху печки. Там грелись, спали, лечили простуду. Получается, что русская печь – это часть нашей истории и традиции, древнейший символ домашнего очага и культурный феномен, отразившийся в языке. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтение на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

послушай, что если счастье – это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Добрые истории
1: рассказывает писатель Вера Сытник.
2: Один мой добрый знакомый любит вспоминать историю, которая произошла с ним и с его женой в 2000 году. Они тогда оба сразу потеряли работу, а до пенсии еще далеко. И довелось в это время оказаться им в чужом городе по делам своего сына, который служил в армии и заболел. Отдав последнее на лечение, они обнаружили, что остались без денег. А возвращаться домой – это ехать через всю Россию. Билет на поезд не дешевый, да ведь надо было чем-то питаться. Обратиться за помощью было не к кому. Из родственников остался один только брат, но с ним он давно не общался и не знал, где он находится. Звонить двум-трем друзьям, оставшимся в родном городе, было стыдно. Мысль, что потом будет нечем отдавать, жгла душу. Супруги пригорюнились. Они съехали с квартиры, которую арендовали на несколько дней, и отправились к ближайшей церкви. Знали, что в трудные времена люди всегда туда идут. Пришли, попросились у батюшки на ночлег, не вдаваясь в подробности своих обстоятельств. Просто сказали, что негде приткнуться. Думают, переночуем, а утром со свежими мыслями что-нибудь досообразим. Батюшка поглядел на них внимательно и говорит: «Идите в воскресную школу, там у нас диванчики, есть где ночь провести». Приходят, а там в комнатке сидит еще один священнослужитель, четки в руках держит. Слово за слово, разговорились. Супруги, поддавшись ласковому взгляду незнакомца, неожиданно для себя рассказали свою историю. В ответ батюшка говорит: «Благослови вас Господь. По его промыслу вы оказались здесь. Отдыхайте, а мне пора в путь». Перекрестил их и вышел. Через некоторое время заходит уже знакомый батюшка и подает деньги, несколько купюр. «Возьмите, — говорит, — это вам отец Иоанн передал. На дорогу домой». «Какой отец Иоанн?» — спрашивают изумленные супруги. «Тот, что с вами разговаривал. Это монах из монастыря, из соседнего района. Был у нас проездом». Со слезами на глазах приняли они деньги. Все закончилось благополучно. Они добрались до дома. Сын выздоровел и вскоре вернулся. Сами они, крещенные в детстве, но неверующие, обратились к Богу и стали прихожанами ближайшего храма. Вскоре устроились на работу, и жизнь вошла в русло. А мой знакомый теперь всем рассказывает эту историю. До сих пор удивляется простодушной доброте монаха.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 июня, церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иона Климецкий, в миру Иоанн, жил в конце 15-го, первой половине 16 века. Он был сыном богатого новгородского купца. По преданию, однажды Иван плыл с грузом соли по Онежскому озеру. Внезапно корабль попал в бурю. Когда казалось, что надежды уже нет, Иоанн воззвал Господу. Он просил сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель. Там Иоанн услышал глас Господень, который повелел ему создать обитель во имя Живоначальной Троицы. Неподалеку, на можжевеловом кусте, спасенный увидел святую икону Троицы. Он исполнил завет и построил Климецкую обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Иоанн принял монашеский постриг с именем Иона. Он отказался от сана игумена и остался в обители простым иноком. Словом «преподобный» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Чествуя преподобного Иоанна Климецкого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1899 году в России торжественно отмечалось 100 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой знаменательной дате русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков решил написать оперу на пушкинский сюжет, выбрав для своей цели сказку о царе Салтане. Создатель либретто, то есть сценического текста, Владимир Бельский бережно сохранил поэтический стиль первоисточника, его мягкий юмор и образность. В итоге опера получилась солнечной, жизнерадостной. В мемуарах композитора можно прочесть следующие строки. «Салтан сочинялся в смешанной манере, которую я назову инструментально-вокальной». Далее Римский-Корсаков поясняет, что чувства и мысли героев передаются в пении, а фантастический мир раскрывается прежде всего в оркестровых фрагментах. К таким относится эпизод «Три чуда». В прологе к своей сказке Пушкин описывает загадочный остров Буян, где живут чудесная белочка, достающая из орехов драгоценные камни, 33 морских богатыря и прекрасная царевна-лебедь. Римский-Корсаков посвящает этим трем образам развернутую музыкальную сцену, которая впоследствии стала исполняться самостоятельно как концертный номер. Любопытной особенностью оперы является часто повторяющийся возглас медных духовых инструментов, который словно призывает слушателей ко вниманию. Так в музыкальном фрагменте «Три чуда» каждая новая волшебная сцена предваряется этим торжественным мотивом. Фрагмент «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова прозвучит в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижер Василий Небольсин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, угличский феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
2: «Не так уже, яко отпаде Слово Божие».
3: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
2: Воле Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически, его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
0: Апостольские

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: В старших классах школы я, что называется, попал в компанию. С этими ребятами было интересно. Они старше, раскованнее, увереннее в себе. Мне нравилось с ними гулять, веселиться, шутить, смеяться. Только коробило, когда кто-то из них начинал ругаться матом. Я внутренне морщился, но старался терпеть, потому что боялся попросить старших товарищей перестать это делать. Со временем постоянная ругань уже не так сильно задевала. Более того, я сам стал бросаться подобными словечками. Думал, что таким образом стану частью этой компании, а это казалось чем-то почетным. Я уже не испытывал зазрения совести, когда начинал ругаться. Хотя некоторые друзья из моего православного школьного окружения стали мне намекать на сильные изменения в моем поведении. Им было не очень приятно видеть и слышать, как я походя бросаюсь не самыми приятными для них словами. В ответ я назло старался найти возможность вернуть грубое словечко в разговоре. И мне казалось, что все идет неплохо. Родители не знали о сомнительном пополнении моего лексикона. В школе учителя не особо замечали, а в компании уважали. Но что-то все равно подгрызало изнутри. Я старался не обращать внимания, надеясь, что это чувство пройдет, как головная боль. Да только не проходило оно. Признавать крепкую брань грехом решительно не хотел. Глядя на окружающих, думал: «Да ладно, все ругаются, а я чем хуже? Живут же себе люди, ничего. Ничего особенного я не делаю. И отказываться от сильных словечек не собираюсь». От этого всего внутри было напряжение, ощущение тяжелой борьбы. Так прошло полгода. Я ходил в храм, исповедовался, но не признавался в грехе сквернословия и даже дерзал приступать к причастию. И вот однажды, на перемене в школе, я выругался при завуче. Об этом, естественно, узнали мои родители. После долгих и неприятных разговоров я заперся в комнате. Сидел и думал, как быть дальше. Я не хотел исповедовать этот грех, считая, что таким образом пойду на поводу у родителей, а это бы задело мою гордость, да и друзей бы потерял. Они не поймут и не примут таких изменений во мне. Но с другой стороны, на душе скреблись кошки. Сильно, до крови. Да так, что на душе было нестерпимо. И я решил исповедаться. Целенаправленно. Покаяться в грехе сквернословия. После исповеди было ощущение, будто я снял с себя рыцарские доспехи и впервые за долгие месяцы разогнул спину. Возможно, нежелание вновь ощущать такую тяжесть и мотивировало меня перестать ругаться. Сейчас я четко осознаю, что, пачкая свой язык, я делаю хуже не только себе, но и окружающим. Это похоже на курение. Вред от дыма получает как сам курильщик, так и тот, кто стоит рядом. А самовнушение, что все нормально, лишь на мгновение заглушает голос совести. И со временем он снова будет призывать исправиться. И еще, сколько ни внушай себе, что грех не грех, он разъедает душу.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алексей Пичугин, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.

Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уланском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 23-м году

в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад, верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году иеромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит подвиг всех новомучеников и в этот день вспоминает исповедника Рафаила Шейченко, его силу духа и веры. Мы просим святого: преподобный Рафаил, моли Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Незадолго до своего избрания президентом Соединенных Штатов в 1932 году Франклин Рузвельт впервые в жизни сочинил стихотворение «Ах, моя Элеонор, ты со мной, но где укор, что моя душа порой вся в политике одной?» Элеонора Рузвельт, первая леди Америки, не укоряла супруга, потому что любила его. Она помогала Франклину во всех начинаниях, сопровождая его и на политическом поприще. Фрэнк и Элеонора происходили из одного аристократического рода Рузвельтов. И потому иногда встречались на званых вечерах в доме родителей Фрэнка. Элеонора запомнилась юноше своим умением танцевать и остроумием. Спустя несколько лет они случайно столкнулись в поезде, разговорились, и оказалось, что у них очень много общего. И Фрэнк, и Элеонора интересовались политикой и экономикой, выступали за демократизацию общественной жизни, очень хотели создать семью, иметь детей. Скоро молодые люди поженились. Элеонору к алтарю вел ее дядя, тогдашний президент США Теодор Рузвельт.

0: Франклин очень быстро шел по карьерной лестнице. Сначала адвокат в крупной юридической конторе на Уолл-стрит, потом сенатор Демократической партии от штата Нью-Йорк и, наконец, помощник военно-морского министра Соединенных Штатов. Уезжая в долгие командировки, он писал молодой жене: «Я хотел бы, чтобы ты была здесь. Когда я без тебя, я чувствую себя одиноким и потерянным». Элеонора старалась помогать супругу, подбирала материалы для речей, печатала на машинке необходимые документы, давала советы. Первое публичное выступление Рузвельта произошло в нью-йоркском пабе в 1910 году. И, конечно, простоватая публика недоброжелательно приняла молодого аристократа. Элеонора утешала супруга: «Ты им понравишься, только не будь таким напряженным и не делай слишком длинных пауз между словами». Очень помогало начинающему политику и то, что Элеонора целиком взяла на себя заботы по дому и воспитанию детей. Их у четы Рузвельт родилось шестеро. Тяжелым для супругов стал 1921 год. Однажды летним утром Франклин не смог встать с постели. Врачи поставили страшный диагноз – полиомиелит, инфекционный паралич, недуг, который в то время считался неизлечимым. У Франклина отнялась нижняя часть тела, слабели руки, с большим трудом работали внутренние органы. Во время острой фазы болезни, когда Франклин был прикован к постели, Элеонора отказалась от помощи нянь и сиделок. Верная супруга день и ночь проводила у постели больного, выполняя работу, с которой не справилась бы даже опытная медсестра. Но еще более важной была психологическая помощь. Когда в конце 20-х годов Франклин решил вернуться в большую политику, Элеонора оказалась едва ли не единственным человеком, который поддержал его. В 1929 году Рузвельт стал губернатором штата Нью-Йорк, а спустя 3 года – президентом Соединенных Штатов, который вывел страну из Великой депрессии. Элеонора в это время уже приобрела известность как журналист, как защитница прав женщин и афроамериканцев. Однако главным делом жизни для нее оставалась помощь мужу. Элеонора стала настоящим альтер-эго своего супруга. Она выступала вместо Франклина на многих публичных мероприятиях. Вместе с ним совершала инспекционные поездки, была советником в его избирательном штабе, а затем заботилась о хозяйстве Белого дома. Именно Элеонора 1 в апреле 1945 года сообщила вице-президенту Трумэну страшную новость. «Гарри, президент умер». Элеоноры Рузвельт не стало спустя 17 лет. Незадолго до кончины она сказала: «Смерти я не боюсь. Я могу снова быть с ним, а это единственное, чего я хочу».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Олег Крылов.
3: Стали мы окормлять духовно недавно храм село Борисово, и пока сам храм в разрушении, а люди молиться хотят, прихожане собираются, несколько десятков. И перед этим я ходил в школу, посещал там, 2 провел урока, приобрел иконы в епархии, небольшие иконочки с Георгием Победоносцем. Сходил, там раздал ребятам после урока, и думаю, как же мне в Борисово-то, что же взять-то, хотя бы 10 возьму. Но ведь не хватит на всех-то. Соберутся на молебен, наверное, человек 25. А потом мы традиционно садимся, пьем чай с ними. Это тоже важно для них, что батюшка с ними вот в таком добром разговоре чаепитие проводит. И хоть и домой тороплюсь, бывает уставший, а тут с утра службу отслужил, литургию в своем храме, потом поехал туда, к ним на приход встретились, молебен совершил. И они меня просят: «Батюшка, останьтесь чайку попить». «Хорошо». Думаю, ну у меня 10 иконочек есть. Думаю, сколько же человек останется чай пить, чтобы хотя бы им-то раздать. Если больше 10, то кого-то обидеть не хотелось бы, не достанется. И присели за стол, смотрю, 10 человек ровно. Удивительно. Потом во время чаепития им говорю: «Ну вот еще вам в утешение по одной иконочке раздам Георгия Победоносца, где он побеждает змея во укрепление сил духовных». Раздаю, Одной не хватило. Думаю, что же я плохо просчитал или иконы, может быть, не доложил. Я говорю, сосчитайте-ка, ну-ка еще, сколько вас тут? Я вроде 10 насчитывал. Да, 10. Я раз в карман, икона лежит одна. Думаю, слава Богу, Господь вот так меня утешил. И всем досталось по такой небольшой иконочке.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Апушкиной, духовной дочери святого праведного отца Алексея Мечева. 1923 год. Многие видели от батюшки Алексея случаи прозорливости, чудеса молитвы. Но в моем непосредственном опыте главным было не то. Главное, батюшка вел к Богу. Батюшка, в тебе самой показывая, выявлял чистоту и святость, на фоне которой особенно стыдной была грязь ежедневных грехов. И еще самое важное. Батюшка являл нам любовь Божию. Своей любовью приобщал нас к переживанию любви Божией. Голоса.

0: Андрей Борисович, мы тут с Оксаной поспорили, вы не могли бы нас рассудить?
1: Здравствуйте, ребята. Честно говоря, и споров не люблю, и судить никого не хочу. Но помочь разобраться, конечно, попробую. В чем у вас несогласие?
0: Да вот, Оксана купила в букинистическом магазине книгу Сергея Аверинцева «Переводы псалмов». И они заканчиваются в этом издании на 150-м. Я же точно знаю, что должен быть еще 151-й псалом. Он есть в стареньком молитвослове, который моей маме еще от деда достался. Оксана мне не верит.
2: Степ, ну ты что-то путаешь. Я уверена, что в псалтере 150 песен.
1: Парадокс в том, друзья мои, что вы оба правы. Сергей Сергеевич Аверинцев переводил псалмы напрямую с еврейской Библии, которая действительно состоит из 150 псалмов. Но и Степа не ошибся. 151-й псалом существует, хотя он и стоит особняком в Священном Писании. Он не вошел в состав еврейской Библии, но зато включен в так называемую «Септуагинту», или перевод 70 старцев, собрание книг Ветхого Завета, переведенное на древнегреческий язык в период с 3 по 2 век до Рождества Христова в Александрии.
2: А о чем эта песня?
1: Это трогательный рассказ пророка Давида о том, как он был избран на царство. Короткий и предельно понятный.
2: А прочитайте, пожалуйста, Андрей Борисович.
1: С удовольствием. Слушайте. «Меньшим был я среди братьев моих и самым юным в доме отца моего. Пас я овец отца моего. Руки мои сотворили гусли, и персты мои сделали псалтирь. Кто возвестит обо мне Господу моему? Сам Господь, сам услышит, сам послал вестника своего, взял меня с пастбища отца моего и помазал меня елеем святым своим. Братья мои были красивы и рослы, но не благоволил к ним Господь. Вышел я навстречу иноплеменнику, и проклял он меня от имени идолов своих. А я исторгнул меч у него, обезглавил его и снял позор с сынов Израилевых».
0: А это одна из песней царя Давида?
1: Нет. Хотя речь в псалме идет от лица пророка, считается, что автором этой песни был не он.
2: А кто же?
1: Неизвестно. Есть предположение, что это эпитафия, написанная на смерть царя Давида одним из церковных певцов.
0: А что, именно эти слова написаны на его могиле?
1: Нет, Степ. Местонахождение захоронения пророка доподлинно неизвестно. В Иерусалиме на горе Сион есть гробница, которая почитается как его могила, но подлинность этой святыни не доказана. Стоит отметить, что на стене над гробницей высечены слова, в которых отразилась вера псалмопевца в бессмертие, а значит, в грядущего Христа и его небесное царство. «Царь Израиля Давид живет и существует».
0: Но почему же тогда 151-й псалом назвали эпитафией пророку?
1: Потому что в нем сверкнула золотым зерном суть жизни псалмопевца. Смиренная простота, которую он сумел пронести сквозь огонь и воду и медные трубы, его детская преданная любовь к Богу.
2: Андрей Борисович, а вы не расскажете подробнее, как Давид был призван на царство?
1: Конечно, расскажу, Оксан. Эта история красочно описана в первой библейской книге царств. Пророк Самуил очень печалился, узнав, что Бог отнял свое благословение у первого израильского царя Саула. Но вскоре Господь призвал его помазать на царство нового избранника, одного из сыновей некого Иессея. Придя в дом Иессея, Самуил в каждом из его наследников пытался угадать будущего царя, останавливая взгляд в первую очередь на тех, кто был выше ростом и благообразней. И Господь укорил его за это, сказав, что сам он смотрит не на лицо, а на сердце человека.
2: И тогда Самуил обратил внимание на Давида?
1: Давида в это время вообще не было дома. Он пас отцовских овец. И Иессей, которому Самуил открыл Божие повеление, не счел нужным позвать младшего сына на встречу с пророком, считая старших более достойными. И только когда стало понятно, что ни один из присутствующих наследников Иессея не является Божьим избранником, отец отправил слуг за Давидом. И как только он вошел, Самуилу сразу открылось, что именно этот скромный юноша, небольшого роста, с ясными глазами, будущий царь.
0: А сколько лет тогда было псалмопевцу?
1: Считается, что на момент встречи с Самуилом ему было около 20.
0: И как на Давиде сказалось помазание на царство? Если судить по словам 151-го псалма, то он как будто загордился. «Братья мои были красивы и рослы, но не благоволил к ним Господь».
1: Это не гордость, Стёп, а радостное изумление от того, что промысел Бога проявляется вопреки человеческим представлениям. А насчет того, как изменился Давид, в книге царств сказано, что с того дня, как он был помазан, Дух Божий почил на нем. Трудно сказать, как проявлялся это в жизни. Наверное, песни Давида стали звучать особенно проникновенно. Недаром же царь Саул именно его, неизвестного пастушка, взял к себе придворным музыкантом. Да и на поединок с иноплеменником, великаном Голиафом, храбрый юноша вышел, надо полагать, потому что был в духе.
2: Андрей Борисович, от какого позора избавил Давид сынов Израилевых?
1: От какого позора? Во время противостояния иудеев и филистимлян было решено, что исход битвы решит поединок двух воинов. Филистимляне со своей стороны выдвинули Голиафа, великана больше 2 метров ростом, экипированного самым лучшим снаряжением того времени. Этот надменный богатырь несколько дней ходил перед станом иудейского войска и, глумясь, искал себе достойного противника. Евреи сгорали со стыда, но никто не решался взять на себя ответственность. Считали, что сокрушить Голиафа невозможно. И тогда выйти навстречу великану вызвался Давид, который оказался-то в стане случайно. Он принес провизию старшим братьям и победил.
0: Андрей Борисович, знаете, а как же здорово, что в старенькой псалтере, которая досталась мне по наследству, есть 151-й псалом. Он такой простой, как будто детский, и такой глубокий.
1: Да, Степан, православная церковь включила эту удивительную песнь в текст Священного Писания. И в этом тоже дыхание того самого духа, что некогда почил на царе Давиде. Отрадно, друзья, не правда ли?
0: Правда. Правда, Андрей Борисович.
3: Меньшим был я среди братьев моих и самым юным в доме отца моего. Пас я овец отца моего. Руки мои сотворили гусли, и персты мои сделали псалтирь. Кто возвестит обо мне Господу моему? Сам Господь, сам услышит. Сам послал вестника своего, взял меня с пастбища отца моего и помазал меня елеем святым своим. Братья мои были красивые и рослые, но не благоволил к ним Господь. Вышел я навстречу иноплеменнику, и проклял он меня от имени идолов своих. А я исторгнул меч у него, обезглавил его и снял позор сынов Израилевых.

0: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Виссарион, чудотворец египетский, жил в V веке. Он был родом из Египта. Чтобы лучше узнать монашескую жизнь, он путешествовал по святым местам, был в Иерусалиме, посетил отшельников в Иорданской пустыне. По возвращении он принял постриг. Виссарион дал обет безмолвия, кушал пищу один раз в неделю, а иногда оставался без пищи и питья по 40 дней. От Господа Виссарион получил дар чудотворения. По его молитве непригодная для питья вода становилась чистой и сладкой. В самую жестокую засуху по его молитве начинал идти дождь. Виссарион мог переходить реки словно по суху и изгонял бесов. Однако делал он все это скрытно, чтобы избежать славы. Всякий раз он сам изумлялся чуду, видя за ним не собственную силу, а помощь Святого Духа. Виссариона знали как очень смиренного и скромного человека. Однажды священник велел одному из монахов, впавшему в грех, выйти из храма. Вместе с ним вышел и преподобный со словами «И я грешен». Преподобный Силуан Афонский писал: «Святые в Духе Святом видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Святые не забывают нас и молятся за нас». Вспоминая преподобного Виссариона Египетского, мы обращаемся к нему с просьбой. Святой преподобный Виссарион, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое алтарь?
5: Ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Портрет получился великолепный. Ну, вы только посмотрите на этот светлый лик. По-другому не скажешь. Тонкие черты, проникновенный мудрый взгляд светлых глаз.
12: А руки? Вы обратили внимание? Длинные персты сложены в замок. Запястья в узловатых венах. В этом угадывается характер. Терпеливый, смиренный, но в то же время настойчивый. Художник свидетельствует, что герой картины немало потрудился в жизни.
11: Да, на руках писателя Василий Перов сделал акцент.
12: И как точно, как тонко. Живописец изобразил Даля в темном кожаном кресле на черном фоне. На писателе домашний халат приглушенного коричневого оттенка. Ладони же Владимира Ивановича покоятся на красном платке, что лежит на коленях. И это... Цветовое пятно притягивает внимание зрителя.
11: А лицо писателя словно сиянием окружено ореолом седых волос. Он ведь здесь уже в преклонных годах.
12: Здесь Дали около 70. Он выглядит на картине как человек, который прошел свой путь и стоит на пороге вечности. Глубокий черный фон за его плечами, словно бездонное пространство Вселенной.
11: А сколько Владимиру Ивановичу оставалось жить после того, как портрет был написан?
12: Меньше года. Писатель будто вышел на финишную прямую перед уходом в мир иной, после того, как издали его словарь. Это произошло в 1866 году. Даль тогда произнес, словно подвел черту. «Спущен на воду мой корабль, отдан Богу на руки».
11: Ну, потому так торжественен облик писателя. Он исполнил дело всей жизни.
12: Именно всей жизни. Собирать особые обороты народной речи Даль начал в 18 лет и перед самой смертью диктовал дочери редкие выразительные слова и выражения.
11: Труд Владимира Ивановича Даля бесценен. Его словарь можно сравнить с хранилищем зерна, который является залогом будущих урожаев. В книге сохранена мощь и красота русской речи.
12: Это важно понимать и ценить. Стоишь в Третьяковке перед портретом Даля кисти Василия Перова, и кажется, что создатель словаря вопрошает своими кроткими глазами, не зря ли я трудился, нужен ли вам мой труд. И хочется выразить ему глубокую, искреннюю благодарность.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вера, как высший синтез, должна обнять всего человека, проникнуть в его сердце, просветить его ум.
1: Это цитата из статьи «К вопросу об источниках христианского вероучения», опубликованной в журнале «Христианское чтение» в 1906 году. Ее автор – профессор Киевской духовной академии Михаил Эммануилович Паснов. Широко известный как церковный историк и библеист, Михаил Паснов обращался и к вопросам гносеологии, теории познания. Среди его трудов есть работы, посвященные источникам и границам понимания мироздания. В основе христианской гносеологии, с точки зрения Паснова, синтез знания и веры, где вера помогает разуму в постижении сути вещей. Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. «Почитай отца твоего и матерь твою» – пятая из десяти заповедей, которые сам Бог на скрижалях дал пророку Моисею на горе Синай. Господь заповедовал нам любить родителей, быть почтительными к ним, не оскорблять словами и поступками, заботиться и молиться о них. Именно так относился к своим близким святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский и Коломенский, один из виднейших духовных и общественных деятелей середины XIX столетия. На протяжении всей жизни он поддерживал связь с близкими. Сохранились и вышли отдельным изданием некоторые из его теплых, трогательных посланий к отцу, матери, брату, деду. Книга, под обложкой которой они собраны, называется «Святитель Филарет Московский. Письма к родным». Открываем сборник, и вот перед нами студент Московской духовной академии Василий Дроздов. Он на пороге важного шага в своей жизни – принятие монашеского пострига. Монашество – это, по сути, смерть для мира. В постриге меняется даже имя. Поэтому за две недели до события, 1 ноября 1808 года, Василий спешит успокоить отца Михаила Федоровича, священника Троицкой церкви в Коломне. Уверяет, что их связь не прервется. Строки письма полны сыновней благодарности. «Батюшка, Василия скоро не будет». Но вы не лишитесь сына, сына, который понимает, что вам обязан более нежели жизнью, чувствует важность воспитания и знает цену вашего сердца. После принятия монашества будущий святитель Филарет быстро достиг высокого положения в церкви, что, пожалуй, неудивительно, учитывая его образованность, мудрость и подвижническую жизнь. В 1811 году Филарет был возведен в чин архимандрита. Это высший чин монашествующих священников в православной церкви. Но по-прежнему в письмах он, как любящий сын, просит у родителя благословения и совета. «Стараюсь следовать примеру преданности воле Божией, каковой всегда видел в вас, ваш послушный и преданный сын, архимандрит Филарет». Когда в 1816 году отец святителя Филарета скончался, семья сильно по нему горевала. Владыка в письмах утешал и поддерживал матушку Евдокию Никитичну и брата Никиту Михайловича. «Нельзя быть без печали, но и предаваться ей не должно. Бог есть отец всех. Имеет ли кто или не имеет отца на земле, у него все живы», — ободрял он. С нежностью обращался святитель в переписке к матери, называл ее «государыня-матушка». «Милостивая государыня-матушка», – писал владыка Филарет, – «благодарю за материнское благословение, посланное вами мне по случаю моего Дня Ангела. Оно утешает меня и подкрепляет в моих немощах силой, которую благословению родительскому приписывает Слово Божие». При жизни родных митрополит Филарет окружал их своей любовью и заботой. Престарелую мать перевез поближе к себе, на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, чтобы как можно чаще видеться с нею, быть рядом. После кончины отца и матери в дни их памяти молитвенно поминал родителей, совершал литургию и панихиду в домовой церкви Троицкого подворья. На каждой странице сборника «Письма к родным» святителя Филарета Дроздова ощущается его глубочайшая любовь к близким, которую сам он в тех же письмах выразил так. «Любезнейшие мои! Все слова мертвы по сравнению с моим живым, внутренним к вам чувством. Я смею надеяться, что даже без помощи пера и бумаги вы уверены в его безграничности». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

любовь дает

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на Радио Вера. Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. И тратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания Радио Вера. Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Богоявленский собор – старейшее каменное здание в Орле. Он стоит в центре города, на стрелке рек Оки и Орлика. Именно здесь находилась оборонительная крепость, возведенная в XVI веке по указу Ивана Грозного. В ее ограде было несколько храмов. Деревянную церковь, посвященную Богоявлению, построили в 40-х годах 17-го столетия. При ней существовал монастырь. Обитель сгорела во время пожара в 1680 году. Насельники перебрались на новое место вниз по течению Оки. А на прежнем месте горожане возвели каменный Богоявленский собор, тот самый, что мы можем видеть сегодня. Конечно, с тех давних пор внешний вид храма изменился. В 1837 году здание расширили и украсили колоннадами под треугольными козырьками. В начале 20-го столетия построили новую колокольню взамен обветшавшей. В 1937 году при советской власти эту звонницу разобрали на кирпичи. Безбожники изъяли из Богоявленского храма все ценности и устроили в нем антирелигиозный музей. В качестве экспоната сюда привезли мощи святителя Тихона Задонского. Сотни людей приходили в музей, чтобы поклониться святыне. Поток богомольцев возрос, когда храм стал действующим во время Великой Отечественной войны. Паломничество не нравилось властям, и в 1962 году Богоявленский собор закрыли. А спустя 30 лет он вновь стал действующим. Прихожане отреставрировали многострадальное здание, восстановили колокольню. И теперь в праздники звон колоколов Богоявленского собора раздается на многие километры, созывая жителей Орла на богослужение.
1: Радио «Вера» в Орле можно слушать на частоте 95,6 FM.

Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доцент православного Свято-Тихоновского университета Ирина Мелентьева. И разговор пойдет о Ките Щербацкой из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, с вами епископ Преславский, углический феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание и сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
3: «Не так уже, яко отпаде Слово Божие».
4: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети

0: любил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?
1: Воле Бога кто противиться может?
2: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос: а какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически, его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос: а как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? В прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
3: Апостольские чтения.

Радио «Вера». После великого подвига смятая сила. После горячего проблеска веры сомнение. После напрасных последних усилий могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Жернова истории нередко приводятся в движение слабыми мира сего, помнящими свой долг. Джон Толкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императора Николая II святителю Николаю Японскому. 1905 год. Русско-японская война. «Вы явили перед всеми, что православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет любовью все племена и языки. В тяжкое время войны, когда оружие брани разрывает мирные отношения народов и правителей, вы, по завету Христову, не оставили вверенного вам стада, и благодать любви и веры дала вам силу выдержать огненное испытание и посреди вражды бранной удержать мир веры и любви в созданной вашими трудами Церкви».

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В древности существовали виды церковного служения, которые сегодня отсутствуют. Например, в ранней христианской среде были женщины, которых именовали диакониссами. Они чаще всего помогали священникам при совершении крещений, вели просветительскую деятельность, брали на себя заботы в ведении храмового хозяйства. Иногда им даже доверялось разносить святое причастие по домам и причащать больных. Не стоит путать женщин-диаконисс с диаконами. Диакон – священнослужитель. Он совершает таинство вместе с епископом или священником. Диаконисса же священнослужителем не являлась, а была только помощницей священника или епископа. С греческого языка диаконисса переводится как «служительница». Диаконисса являлась, например, почитаемая в России святая мученица Татьяна. Со временем служение диаконисс в православной церкви было упразднено. Одной из причин стало то, что для исполнения всех церковных дел хватало уже мужчин-священнослужителей. В 20 веке в разных православных церквях начался разговор о возрождении служения диаконисс. Большую нужду в этом виде церковного служения испытывала, например, Александрийская церковь, которая объединяет православных христиан африканского континента. Условия жизни африканских православных напоминают первохристианские. Местным православным приходится жить в недружественном, языческом или исламском окружении. Каждый африканский прихожанин, вне зависимости от своего пола, здесь на особом счету, так как по факту является проповедником православия, почти апостолом. На африканских приходах рук просто не хватает, а священнику физически невозможно и служить, и ремонтировать, убирать храм, и вести занятия в воскресной школе, а еще и рассказывать о Христе язычникам. В этом и заключалась одна из причин, почему в ноябре 2016 года в Александрийской церкви было восстановлено служение диаконисс. Первая диаконисса была поставлена на служение Александрийским патриархом в феврале 2017 года. Ею стала монахиня Фиано, которая в течение многих лет активно занимается просветительской деятельностью на территории Конго. Фиано преподает в воскресных школах для детей и взрослых, оказывает благотворительную медицинскую помощь. Став диакониссой, монахиня Фиано не только продолжила свою прежнюю деятельность, но также стала помогать священнику при совершении им таинств крещения и венчания, то есть выполнять обязанности древних диаконисс, за исключением причащения больных. В ближайшем будущем планируется поставление диаконисс в иных регионах Африки. Нужно отметить, что восстановление служения диаконисс не является введением женского священства, которое имеется у западных христиан. Диакониссы Александрийской церкви – это не священнослужители, а, повторимся, только помощницы священников в приходской жизни, в миссионерской и благотворительной деятельности. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о возрождении служения диаконисс в Александрийской православной церкви.

0: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иларион Новый жил в 8-9 веке. В 20 лет он принял монашество и вошел в братию Далматской обители. Он глубоко почитал своего соименника, преподобного Илариона Великого, стремился подражать его жизни и потому был прозван Иларионом Новым. После смерти игумена на его место все захотели избрать Илариона. Тот узнал об этом и тайно удалился в Константинополь. Монахи обители написали письмо к патриарху Никифору с просьбой назначить Илариона игуменом. Патриарху удалось убедить Илариона, и с послушания он подчинился. 8 лет он мирно управлял монастырем. В 813 году к власти пришел император Лев Армянин. Он был иконоборцем и преследовал тех, кто почитает святые иконы. Игумен Иларион отказался поддержать императора и обвинил его в ереси. За это Илариона несколько раз заключали в темницу, морили голодом и жаждой. Только после смерти императоров-иконоборцев Льва и Феофила Иларион обрел свободу. Эпоха иконоборческих споров оставила след в истории. Эта борьба развенчала ложные представления о природе Христа. День преодоления иконоборчества в церкви отмечают как праздник торжества православия. Церковь чтит память и подвиг всех христиан, пострадавших во времена иконоборчества. И сегодня вспоминает преподобного Илариона Нового, святой преподобный Иларион. Моли Бога о нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И, сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Когда турки все же ворвались в город, болгарский патриарх Ефимий не стал прятаться, а сам отправился в стан завоевателей просить, чтобы те прекратили расправу с мирными жителями. В своей хронике Григорий Цамблак, называя предводителя турецкого войска Али-Пашу царем-варваром, в красках описывает эту сцену.
5: Когда царь издалека увидел, что Ефимий идет к нему с обычным для него благочинием и мудрым самоуглублением, не обращая внимания на происходящее вокруг него, варвар не остался сидеть, но встал с благопристойным выражением лица, оказал ему почет и предложил сесть рядом с собой.
4: И варварское неистовство стыдится самого себя перед добродетелью таких мужей, как Ефимий, поясняет писатель Григорий Цамблак, современник этих событий. Смелость патриарха Ефимия впечатлила видавшего виды Али-Пашу, и в тот раз он велел прекратить резню в городе. Через какое-то время наиболее уважаемым мужам Тырнова велели собраться в церкви, якобы на общегородской совет. Патриарх Ефимий туда приглашен почему-то не был. Когда горожане явились, двери распахнулись, и в храм ворвался вооруженный отряд турок. В тот день мученическую смерть приняли 110 человек. Затем турки решили расправиться и с патриархом Ефимием. Когда его повели на казнь, он, склонив голову на плаху, спрашивал палача только об одном – почему ему не дали умереть вместе со своей паствой. А дальше случилось чудо. Палач так и не смог опустить орудие убийства на голову патриарха Ефимия. Его рука словно окаменела. Турки в суеверном страхе разбежались, снова не посмев причинить зло святому старцу. Вскоре турки собрали большую партию рабов и жителей города для отправки на восток. Среди тех, кого под конвоем уводили из Тырнова, шел, опираясь на посох, и болгарский патриарх Ефимий.
5: И когда пленные пришли к месту, где не по своей воле должен был разлучиться с ними пастырь, о, кто вспомнит об этом без слез? Люди припадали к его ногам, омывали их дождем слез, прижимались к ним губами и лицами, целовали руки, называя его пастырем и учителем, чадолюбивым отцом, и расставались с ним, будто расставались с душой. Он преклонил колено и помолился с ними. Восстав же от молитвы, дал им последнее благословение. И когда кто-то из народа, обращаясь к нему, с рыданиями возопил: «На кого покидаешь нас, о добрый пастырь?» Ефимий ответил: «Предаю вас Святой Троице отныне и вовеки».
4: Патриарха Ефимия отправили в ссылку в один из монастырей Македонии. Святой пастырь 10 лет провел в заточении и умер на чужбине. Его ученик, болгарский писатель Григорий Цамблак, в сочинении «О Тырновском разорении» поведал потомкам о великом мужестве и великой вере святителя Ефимия Тырновского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Мы сможем полюбить других через молитву о них. Чтобы понять, чем живет другой человек, следует молиться за него от всего сердца. Старец Сафроний Сахаров.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудно, наверное, найти человека, который сказал бы: «Мне солнце ни к чему, я предпочитаю зарыться в землю и жить во тьме». Да еще и настойчиво приглашал бы к такому же образу жизни других, удивляясь: и что такого они находят в солнце, в свежем воздухе, в просторе? Но именно такого человека олицетворяет один из героев сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Крот, собравшийся жениться на главной героине, крошечной девочке Дюймовочке. В начале сказки Дюймовочку похищает из материнского дома жаба, чтобы выдать малютку замуж за своего сына. Дюймовочка сбегает от нее и оказывается в поле, где проводит целое лето. Наступает осень, приходит холода. Девочке дает приют в своей норке полевая мышь, а затем решает выдать Дюймовочку замуж за соседом, состоятельного крота. Девочка горько плачет, ведь крот сказал, что не переносит солнце, значит, и Дюймовочку больше наверх не отпустит. Он просто не понимает, зачем Дюймовочке солнце, ветер, простор. Если пофантазировать, можно провести параллель между кротом и неверующим человеком, который недоумевает. И что такого ищут христиане в церкви? Им что, обычной жизни мало? В том и дело, что христианам земли мало. Они стремятся к небу. Святитель Лука Воино-Ясенецкий, исповедник 20-го столетия, говорил: «Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный, освещающий и просвещающий сердца наши». Эти слова святителя Луки созвучны сказке Андерсена. Дюймовочка, олицетворяющая верующих людей, стремится к солнцу и не соглашается жить во тьме кротовой норы. И спасает героиню в финале сказки ласточка. Почему Андерсен выбрал именно эту птицу? Ласточек иногда изображают в сценах Благовещения как знак весны, обновления и доброй вести. Этот образ усиливает параллель между Дюймовочкой и христианами, стремящимися к солнцу правды, Христу.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всякого иже исповесть мя пред человеки».
3: «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
2: «И проповедуйте во городах их».
1: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. «Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел я принести, но меч», — говорит он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделение и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу. Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым, и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение. –

0: милосердие, любовь, радость. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Гавриил Седмиезерский.
1: Двадцатилетний юноша Гавриил Зырянов, которого родные и близкие звали просто Ганя, поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь. Молодой человек давно мечтал стать монахом –

0: Недалеко от пруда располагалась деревня. Один тамошний крестьянин часто наведывался к Гане с просьбой одолжить сети, и поначалу послушник с радостью ему помогал. Но вскоре стал замечать, что крестьянин не возвращает сети вовремя. Дошло до того, что однажды из-за его нерасторопности на Благовещение монастырское братие осталось без рыбы. А в последний раз сеть и вовсе оказалась порванной. Так что Ганя, хоть и кротко с извинениями, но отказал нерадивому просителю. Крестьянин страшно разгневался. «Ну, ты у меня еще попляшешь», — гневно бросил он, уходя. И той же ночью поджег стог сена, стоявший рядом с сарайчиком. Заметив огонь, послушник выбежал на улицу. Стог пылал, и огонь грозил вот-вот перекинуться на сарай. У Гани был с собой образ Божьей Матери. Послушник вынес образ, высоко поднял его и прокричал: «Матушка Богородица, помоги!» Ночь была тихая, но в этот момент, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Клочки горящего сена поднялись высоко в небо. Ветер отнес их на порядочное расстояние и опустил прямо на избу того самого крестьянина. Она загорелась. Мужчина выбежал на улицу и с криком «Мой грех! Мой!» помчался к Гане, упал ему в ноги и раскаялся в своем злодеянии. Послушник искренне простил своего обидчика. Через несколько лет из Оптиной пустыни Ганя Зырянов перебрался в Седмиезерский Богородицкий монастырь, где принял монашеский постриг с именем Гавриил. Он прославился как великий молитвенник, и люди с уважением называли его старцем. Никогда нельзя творить зло ближним, даже если имеешь на кого гнев или какую-либо обиду, говорил старец Гавриил Седмиезерский. Причиненное нами зло к нам же и вернется. Так же и к своим недругам следует относиться с добром, как учил сам Господь. И Бог убережет нас от всех неприятностей.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Гавриил Седмиезерский.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов

Радио «Вера». Светлое радио. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла к евреям.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1914 год. Первая мировая война. Львов. Когда мы жили в Ельне, то наша главная городская святыня, Трембовольская икона Божьей Матери, сгорела, оставленная на ночь в одном доме. И мне тогда же поручили отыскать оригинал, с которого можно было бы написать эту икону. Но ни в Петербурге, ни в Москве, ни в других городах я не могла в иконописных мастерских найти такой иконы. Помню, на обороте иконы была надпись, что она принесена богомольцами из Львова. Но это были давние времена, кажется, сыновей святого Владимира. Вот теперь и я подумала, как приеду во Львов, первым моим делом будет разыскать эту икону, помолиться перед ней, и тогда уже буду выяснять, где полк брата и жив ли он. Приехали мы утром. Иду по городу, захожу в каждую церковь, спрашиваю об иконе, и везде получаю отрицательный ответ, что такой нет. Силы мои на исходе. Уже 4 часа, а все мои поиски напрасны. Вхожу, наконец, в величественный храм великомученика Георгия. Спросила, и мне ответили, что эта чудотворная икона здесь. Попросила провести меня к ней. Она опускалась на шнурах. Помолилась перед этой чудотворной иконой, усердно прося Царицу Небесную указать мне путь, чтобы узнать о брате. И пошла, сама не знаю куда. Обращаясь к проходящему офицеру, и вдруг он мне отвечает: «Я не только скажу, где полк, но и сообщу, где ваш брат. Он в лазарете, и вы его сегодня увидите». Когда вошла и увидала брата, от радости ничего не могла говорить, только плакала. Когда я рассказала брату, как мне удалось его найти, он приписал это только чуду. Среди такой массы войск, среди такой сутолоки, одними человеческими силами возможно ли такое? Он обещал мне, что как только поправится, мы прежде всего должны будем поехать в этот храм и отслужить молебен перед чудотворной иконой Трембовольской.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На расстоянии чуть более 70 километров от Москвы по Ярославской дороге находится одна из главных святынь Русской Православной Церкви – Троица Сергиева Лавра. В Троицком соборе монастыря в Серебряной Раке покоятся мощи основателя обители Сергия Радонежского. Со всех концов света приезжают туда паломники поклониться преподобному и попросить его святых молитв. Ежедневно у мощей святого братья монастыря или певчие исполняют посвященный Сергию Радонежскому акафист – благодарственное песнопение, состоящее из 12 песен с припевами. Слово «акафист» переводится с греческого языка «неседальная песнь», то есть песнь, которую поют не садясь, стоя. Мне бы хотелось рассказать о первой песне акафиста, которую довольно часто можно услышать в храмах как отдельное песнопение, например, в дни памяти преподобного Сергия. Давайте попробуем разобраться, о чем эта молитва, и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Начинается хвалебная песнь так. «Избранный царем Господом Иисусом, данный России воевода и чудотворец предивный, преподобный отче Сергий, мы, прославляющие Господа, благодарственное пение воспеваем тебе». По-церковнославянски это звучит так. «Возбранный от царя сил Господа Иисуса, данный России воевода и чудотворче предивный, преподобне отче Сергия, прославляющие мы прославльшего тя славы Господа, благодарственное пение воспеваем ти». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

0: empty.
1: Второй фрагмент песнопения звучит так: «Ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменников и скорбных обстоятельств нас навсегда избавляя, и так как имеешь дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи, да зовем тебя. Радуйся, Сергий, скорый помощник и преславный чудотворец». Церковнославянский текст второй части песнопения такой: «Ибо молитвами твоими от нашествия иноплеменник и скорбных обстояний нас присно избавляешь, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед освободи, да зовем ти. Радуйся, Сергия, скорый помощниче и преславный чудотворче». Послушаем вторую часть песнопения.

тексте песнопения преподобный Сергий назван Богом, данным России, воеводой. «Почему воеводой?» – задумалась я однажды. «Как смиренный монах, человек кроткого и тихого нрава, как его описывают в летописях, стал одной из самых влиятельных исторических фигур на заре создания русского государства и, как сказано в песнопении, истинным воеводой России?» Философ и богослов Павел Флоренский в своих трудах называл преподобного ангелом-хранителем России. Он писал: «Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и получил историческое право на самостоятельность». Мне повезло жить недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Однажды, находясь у святых мощей преподобного, я подумала о том, что вот здесь, в Серебряной Раке, находятся нетленные мощи человека, который жил за 7 веков до нас, во времена татаро-монгольского нашествия. Человек, который мудростью и молитвой помог собрать разрозненные русские княжества в единую силу, объединить, сплотить, собрать наших предков и заложить в нас крепкую православную нравственную основу. Давайте вместе послушаем песнопение «Возбранный от царя сил» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Преподобный Иона Климецкий, в миру Иоанн, жил в конце 15-го, первой половине 16 века. Он был сыном богатого новгородского купца. По преданию, однажды Иван плыл с грузом соли по Онежскому озеру. Внезапно корабль попал в бурю. Когда казалось, что надежды уже нет, Иоанн воззвал Господу. Он просил сохранить ему жизнь для покаяния и служения Богу. Лодку выбросило волнами на прибрежную отмель. Там Иоанн услышал глас Господень, который повелел ему создать обитель во имя Живоначальной Троицы. Неподалеку, на можжевеловом кусте, спасенный увидел святую икону Троицы. Он исполнил завет и построил Климецкую обитель с двумя храмами во имя Пресвятой Троицы и в честь святителя Николая, покровителя плавающих и путешествующих. Иоанн принял монашеский постриг с именем Иона. Он отказался от сана игумена и остался в обители простым иноком. Словом «преподобный» Церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и стали подобными Богу. Чествуя преподобного Иону Климецкого, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иона, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Украшает село, но, к сожалению, он довольно сильно пострадал в богоборческие советские годы. Церковь удалось спасти и восстановить, однако не полностью. Теперь она однокупольная, а когда-то, ну, видишь, была пятиглавой. Полностью утраченная великолепная шатровая колокольня.
2: Получается, художник не только написал замечательную картину, но и увековечил святыню.
1: Да, благодаря Исааку Бутюкову мы сегодня можем увидеть его малую родину такой, какой она была больше века назад.
2: Андрей, вот ты говорил, что на многих полотнах Бутюкова так или иначе можно увидеть Тунушну. А почему? Он разве не выезжал за ее пределы? Живописцу ведь необходимы новые впечатления.
1: Думаю, что впечатлений у художника хватало. Он подолгу жил в Москве, в Петербурге, бывал в Париже, но всем сердцем любил родной уголок и однажды навсегда туда возвратился. Все свои произведения после 1916 года Бутюков писал именно в Тунушне.
2: Даже одного взгляда на картину достаточно, чтобы понять, как любил художник свою малую родину. Простую, неброскую красоту русской глубинки.
1: И эта любовь к родной земле передается через полотно зрителю.
2: Решено. Еду в Тунушну. Вы с художником меня убедили. Постою на берегу, который нарисовал Бутюков. Увижу дом, где он родился. Зайду в храм.
1: А как же рыбалка?
2: Я все успею. Планирую еще и в Ярославский художественный музей заглянуть, посмотреть на картину в подлиннике.
1: Ну что ж, если не рыбу, то впечатления и воспоминания из поездки в Тунушну ты точно привезешь.
3: Картину художника Исаака Бутюкова «Тунушна» можно увидеть в Ярославском художественном музее.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Пожалуй, ни одно из качеств души человека не вызывает столько непониманий и недоумений, как смирение. Люди привыкли понимать смирение как самоуничижение и покорность перед людьми. Но это свойство человека, проявляемое в общении с Богом. Смиренный человек предпочитает своим желаниям и хотениям волю Божию, а горделивый не согласен с Богом и настаивает на своем. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Горделивость – это широкое окно, через которое быстро выветриваются все наши заслуги и все наши добрые дела. Ничто нас не делает такими пустыми перед людьми и такими недостойными перед Богом, как горделивость. Если Господь не горделив, то как нам такими быть? Кто имеет право гордиться больше, чем Господь, который мир сотворил и его своей силой держит? А ведь смотрите, он унизился до слуги, слуги всего мира, до смерти, смерти на кресте».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Преподобный Амвросий, знаменитый старец из Оптиной пустыни, живший в XIX веке, с детства мечтал стать поэтом. Он часто рассказывал об этом своем желании. Как однажды специально удалился для вдохновения тихое местечко с прекрасным пейзажем. Как долго сидел и думал, о чем бы написать. Да так и не придумал ничего. Зато в обыденной речи преподобный так и сыпал рифмами. Народа к нему съезжалось много, и для каждого у отца Амвросия находился шуточный, а на самом деле глубоко поучительный стишок наставления. Сборник избранных изречений старца, а также его притчи, беседы под названием «Жить не тужить» выпустило в 2011 году издательство «Никея». Это издание идеально подходит для того, чтобы стать карманной книгой. Ее весьма полезно иметь под рукой, потому что слова преподобного Амвросия, хотя и произносились более 100 лет назад, не перестают быть актуальными и по сей день и поддерживают в море житейских проблем. Частенько бывает, например, что мы хотим всего и сразу, но не получаем и в очередной раз сетуем на неуспех в делах, начинаем унывать и злиться на весь мир. И здесь очень кстати окажется совет преподобного. Потерпи, может, откроется тебе откуда-либо клад, тогда можно будет подумать о жизни на другой лад. А пока вооружайся терпением и смирением, и трудолюбием, и самоукорением. Святой нередко формулировал свои советы с неподражаемым юмором и иронией. В частности, история сохранила вот такую, адресованную кому-то, поэтическую миниатюру. На слово «не верь всякому вздору без разбору», что можно родиться из пыли и что люди прежде обезьянами были. А вот это правда, что многие люди стали обезьянам подражать и до степени обезьян себя унижать. Но самое главное, что в каждом, даже на первый взгляд, вроде бы шуточном, наставлении преподобного Амвросия содержится огромная духовная польза. Помимо наставлений в стихотворной форме, в книгу «Жить не тужить» включены небольшие рассказы из жизни старца, его беседы с духовными чадами, тоже наполненные светлым настроением, радостью и выдержанные в ироничном ключе, хотя и открывают глаза на очень серьезные вещи. Говорят, что веселость всегда была присуща Амвросию Оптинскому. Он даже рассказывал монахам, которых находил в унынии и дурном настроении, анекдоты, чтобы их развеселить. Он и нам оставил свою простую, но удивительную формулу счастья. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Дедушка, а можно я выброшу эту макулатуру?
2: Это, Катенька, не макулатура. Это подшивки журналов за 40 лет.
1: Ну кому они нужны, эти твои журналы? Знаешь, ведь все, что пишут сегодня, завтра уже устаревает. А тут целых 40 лет.
2: Мне они дороги, как летопись. Все они – знамение своего времени.
1: Какое еще знамение времени?
3: Знамение времени – выражение давнее, но еще далеко не устаревшее. А проистекает оно из Библии. В Евангелии от Матфея рассказывается, как однажды фарисеи и саддукеи, искушая Христа, просили показать им знамение с неба. На что Иисус ответил им: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». Христос упрекнул иудеев в том, что они умеют предсказывать ясную или ненастную погоду по небесным приметам, но различать знаки, посылаемые Богом, так и не научились. Но какого знамения хотели фарисеи и саддукеи? Согласно святителю Иоанну Златоусту, противники Христа просили его остановить солнце, или сделать недвижимой луну, или низвести молнию. И иеромонах Серафим Роуз пишет: «Фарисеям и саддукеям следовало бы понаблюдать за внутренними знамениями, что более важно. Если бы они стремились не просто исполнить внешние предначертания закона, а были бы сердцами истинно с Господом, то сердца их откликнулись бы и узнали Господа во плоти, когда Он пришел». Фарисеи и саддукеи были слепы и не замечали знамений уже начавшегося спасения человечества. Они не могли и не хотели поверить в истинность мессианского достоинства Христа. Знамения так говорят о том, что свидетельствует о наступлении чего-то важного. Толковый словарь Ушакова «знаменем времени» называет общественное явление, характерное для определенного периода или эпохи. Еще так говорят о событиях или явлениях, которые накладывают отпечаток на события конкретного времени. В конце XIX века известный русский поэт Алексей Жемчужников писал: «Эпохи знамения в том, что ложь бесстыжая восстала, и в быт наш лезет напролом наглей и явней, чем бывало». Со значением выражения все более или менее ясно. А вот с ударением намного сложнее. Например, большой толковый словарь русского языка ставит ударение на второй слог, считая ударение на первом устаревшим. А как, например, у Ожегова или в словаре русского словесного ударения и большинстве других авторитетных источников. Все они рекомендуют говорить «знамение». На «знамение» настаивает и словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. Этого правила будем придерживаться и мы, говоря и употребляя «знамение времени» правильно.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География «Веры». Новочебоксарск – город в 17 километрах к востоку от столицы Чувашии – Чебоксар. Он был основан в середине 20 века. 18 ноября 1960 года здесь, на правом берегу Волги, был заложен фундамент первого дома, который предназначался для строителей химического комбината. А затем здания стали вырастать одно за другим. Жилые пятиэтажки, школы, библиотеки и детские сады. В 1965 году рабочему поселку присвоили статус города с названием Новочебоксарск. Он вобрал в свои границы окрестные деревни и село Яндашево, на территории которого находилась недействующая Никольская церковь. Ее снесли. Верующие не забыли этот скорбный факт. И когда в 1988 году власти Новочебоксарска разрешили строительство Большого Каменного собора, один из его пределов посвятили Николаю Чудотворцу. Именно этот святой был небесным покровителем утраченной церкви в Яндашево. 25 июня 1996 года патриарх Московский и всея Руси Алексей II осветил центральный Владимирский престол нового храма. Над входом в пятиглавый собор соорудили колокольню с часами. Перед зданием установили памятник благоверному князю Владимиру. Церковный комплекс на Соборной площади и сегодня считается одной из главных достопримечательностей Новочебоксарска.
1: Радио «Вера» в Новочебоксарске можно слушать на частоте 90.3 FM.
2: Лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9.30 утра на радио «Вера».
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, с вами епископ Преславский Угличский Феоктист. Священное Писание неоднократно напоминает: Бог не мыслит так, как мыслит человек. Следовательно, человеческое понятие справедливости неприменимо к действиям Божьим в мире. Напоминает нам об этом Писание и сегодня. Размышления о путях Божиих мы можем услышать в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 9 главы послания святого апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем эти новозаветные слова.
4: «Не так уже, як отпаде Слово Божие».
5: Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что

0: Воли Бога кто противиться может?
1: Когда апостол Павел писал только что прозвучавшие слова, он преследовал ту цель, которую в полной мере ему не удалось достичь. Он, будучи евреем, пытался убедить других евреев в том, что не стоит понимать обетование Божие буквально и думать, будто бы Бог избрал лишь биологических потомков праотца Авраама. Мы, как правило, вовсе не думаем о своей соотнесенности с Авраамом. Тогда как для соплеменников и современников апостола Павла это был очень серьезный вопрос, особенно же в связи с начинавшимся распространением христианства. Дело здесь вот в чем. Все евреи помнили слова Бога из книги Бытия. Эти слова были адресованы Аврааму. «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Кажется вполне очевидным, что Библия говорит про прямых потомков Авраама. И тогда возникает закономерный вопрос. А какое отношение к древним обетованиям имеют люди, не принадлежащие к еврейскому народу? Могут ли они быть полноценными христианами? Апостол Павел отвечает на этот вопрос очень изящно. Он напоминает, что у Авраама было несколько сыновей, но только один из них, Исаак, унаследовал обетование. У Исаака было два сына, и опять же, лишь один из них, Иаков, унаследовал обетование. Получается, что вовсе не все дети Авраама были избраны Богом. А потому дело не в том, чтобы быть потомком Авраама, ведь благословение Божие не передается автоматически. Его наследует тот, кого избирает Бог. Конечно, здесь не может не возникнуть следующий вопрос. А как же быть с древними обетованиями? Неужели потомки Авраама по плоти не имеют никакого преимущества перед всеми другими народами? В прозвучавшем сегодня отрывке послания к римлянам апостол Павел не дает полного ответа на этот вопрос. Но он напоминает о словах Бога, сказанных Моисею. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею». Сам Бог решает, кого миловать и кого жалеть. Кого ожесточать, подобно библейскому фараону, Бог тоже решает сам. Понять логику Бога невозможно, но мы знаем о его конечной цели – спасении всех людей. И если в действиях Бога нам что-то, как и адресатам апостола Павла, кажется странным, неразумным и нелогичным, то стоит помнить о том, что пути Божии, ведущие ко спасению, невозможно постичь человеческим разумом. Они для нас тайны, но мы можем войти в эту тайну, открыв свои сердца Богу.
2: Апостольские чтения.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Лежащий в печали человек всегда хочет встать и развеселиться. И чтобы сердце твое развеселилось, совсем не надобно, чтобы вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Борис Шергин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя оптинскому иеромонаху Филарету. 19 июня 1850 года. «Ради самого Христа молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден. Дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом не ложно. Ради Христа обо мне молитесь. Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои мольбы обо мне грешном, чтобы удостоил Бог меня недостойного поведать славу имени Его, несмотря на то, что я всех грешнейший и недостойнейший. Он силен, милосердный, сделать все, и меня, черного как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради самого Христа молитесь. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в оптинской пустыне. Бог да воздаст вам всею старицею за ваше доброе дело. Ваш всею душою Николай Гоголь.

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. «Если тебя ударят по правой щеке, подставь и другую», сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди. Во времена Спасителя эти слова прозвучали не просто неожиданно, а революционно. Отношения между иудеями регламентировал закон, данный Богом через пророка Моисея, и в нем недвусмысленно предписывалось отвечать на любую агрессию зеркально, око за око, зуб за зуб. И вдруг тот, кого считали мессией, заявляет, что не следует проявлять агрессию в ответ на оскорбление. Смиренное отношение к обидчику было невообразимым на Ближнем Востоке до Рождества Христова. В этом можно убедиться, обратившись к законодательствам государств, соседствовавших с израильтянами. Так, кодекс законов Хаммурапи, обнаруженный французскими археологами на территории Персии в 1901 году, предусматривал весьма суровое наказание за пощечину.
1: Во время раскопок древнего города Сузы французская археологическая экспедиция обнаружила черную конусообразную стелу, испещренную клинописными надписями. После расшифровки выяснилось, что это законодательный свод, созданный при царе Хаммурапи в 18 веке до Рождества Христова. Кодекс, состоящий из 282 пунктов, регулировал сферы жизни вавилонского общества. Оговаривались в нем и наказания за оскорбление действием, в том числе и за удар по щеке. При этом тяжесть последствий зависела от общественного положения обидчика и пострадавшего. Так, за удар сановного человека, жреца, купца или чиновника полагалось 60 ударов воловьей плетью. Такое наказание выдерживали не все. Часто оно оборачивалось смертью нарушителя. За причинение обиды члену городской общины, имевшему в собственности землю, закон предусматривал штраф в одну мину, то есть приблизительно в 800 граммов серебра. Пощечина, нанесенная человеку свободному, но не имущему, оценивалась значительно дешевле, а именно в 10 сиклей, или в современных мерах в 140 граммов серебра. Рабу, который дерзнул поднять руку на любого свободного горожанина, отсекали ухо, и ни при каких обстоятельствах не предусматривалось прощение оскорбителя.
0: Для жителей древнего Ближнего Востока пощечина служила символом оскорбления. Об этом свидетельствуют исторические документы из архива ассирийского царя Ашурбанипала, обнаруженные английским археологом Остином Генри Лейдом на раскопках древней Ниневии в середине XIX века.
1: В богатой клинописной библиотеке Ашурбанипала, правившего Ассирией в VII веке до Рождества Христова, были собраны художественные произведения того времени, например, эпос о Гильгамеше, а также хозяйственные, юридические, финансовые и прочие документы. Одна из клинописных табличек содержала описание вавилонского языческого ритуала, который проводился два раза в год во время весеннего и осеннего равноденствия и длился 11 дней. Сначала жрецы совершали определенные обряды перед статуей верховного божества Мардука, затем в действо включался царь. Правитель вставал на колени и клялся идолу, что ни в чем не виновен перед Вавилоном. Верховный жрец бил монарха по щеке, и если тот проливал слезы, то оставался на троне. В противном случае служители Мардука могли свергнуть царя. Ритуальная пощечина показывала народу, что перед идолом даже самый знатный из людей обязан терпеть самое унизительное обращение.
0: Иисус Христос не просто призвал прощать причиненные обиды. Он сам претерпел пощечины, оплевания, избиения и прочие издевательства вплоть до распятия на кресте. Бог, ставший человеком, прошел через унижение, чтобы освободить людей от языческого рабства. И научное сопоставление евангельского текста с историческими документами красноречиво свидетельствует о том, какая пропасть пролегает между древними законами и заповедями Христа, заложенной самим Богом основой христианского милосердия. Тайны Библии. Вы слушаете

0: Сегодня, 19 июня, Церковь вспоминает преподобного Виссариона Египетского, чудотворца, преподобного Илариона Нового, преподобного Иону Климецкого, исповедника Рафаила Шейченко. Иеромонах Рафаил, в миру Родион Шейченко, родился в 1891 году в Курской губернии. Он, как и его отец, был сапожником. В годы Первой мировой войны закончил ветеринарную школу и служил в Уланском полку. После демобилизации в 18-м Шейченко ушел в Оптину пустынь и стал послушником. Позднее он писал, что мечтал об этом с детства. В 23-м году Оптину закрыли, а монахов выселили. Большинство поселилось неподалеку, в городе Козельске. К 28-му году многие, в их числе и монах Рафаил, были арестованы. В ссылках он провел 21 год. Отбывал срок под Москвой в Дмитлаге. Затем 10 лет был на тяжелых работах на Баренцевом море. Потом трудился ветеринаром. Последний свой срок отец Рафаил отбывал на Соловках. Он трудился ветеринаром в подсобном хозяйстве лагеря. Жил он в отдельной комнатке при свинарнике, поэтому ему удавалось ежедневно совершать богослужение. Когда это открылось, он получил новый срок – 15 лет. Освободился Шейченко в середине 40-х. Он вернулся в Козельск и, несмотря на подорванное здоровье, восстановил там храм и добился его открытия и начала служб. В конце 40-х по ложному доносу его опять отправили в лагерь. В 55-м году отец Рафаил вернулся в Козельск. К нему все время тянулся ручеек духовных чад, верующих из Москвы, паломников со всей страны, приезжавших за духовным руководством. В 57-м году иеромонах Рафаил скончался. В 2006-м его причислили к лику святых. Своим христианским мужеством новомученики 20 века преподают нам урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты. Их пример побуждает современных христиан обратиться к себе. Готовы ли мы исповедать свою веру, зачастую вопреки мнению общества? Можем ли проповедовать Христа всей своей жизнью? Церковь чтит подвиг всех новомучеников и в этот день вспоминает исповедника Рафаила Шейченко, его силу духа и веры. Мы просим святого: преподобный Рафаил, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ивульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из трудов преподобного Исаака Сирина будем говорить о добродетелях смирения и смиренно-мудрия. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Страницы летописи. Женщина с заплаканными глазами заходит в церковь, покупает свечи и тихонько спрашивает: «А где у вас икона мученика Уара?» Наверное, такую картину можно увидеть в любом храме. К этому святому люди идут с большим и непоправимым горем. По традиции ему молятся за убитых абортами детей, за самоубийц, за близких, умерших некрещенными. Святой мученик Уар жил в Египте на рубеже 3-4 веков, в период особых гонений на церковь. Он был военачальником и тайным христианином. Каждую ночь, пользуясь своим положением, он шел в тюрьму и приносил страдающим за свою веру узникам пищу, перевязывал их раны, всячески поддерживал. Однажды он целую ночь беседовал с 7 заключенными христианскими учителями.
1: «Отцы, вы осуждены на смерть. Завтра казнят вас. Скажите, неужели вам не страшно?»
2: «Нет, Уар. Мы знаем, что Господь страдает рядом с нами».
1: «А мне страшно, отцы. Страшно. Я скрываю свою веру. Я боюсь, что кто-нибудь узнает, что я тоже христианин. И тогда я буду предан суду и казни. Я никак не могу побороть свой страх».
3: «Если ты боишься временной муки, то не избежишь и вечной. Если страшишься исповедать Христа на земле, то не увидишь Его лица на небе».
1: «Помолитесь за меня, отцы, дабы избавиться мне от страха, и чтобы я смог сказать о моей вере открыто и пострадать так же, как вы, за Христа».
4: «Хорошо, Уар. Не бойся, веруй, и путь к жизни вечной будет для тебя открыт».
0: Утром Уар вместе с осужденными пошел на казнь и прилюдно объявил о своей вере во Христа. Видя дарованную ему по молитвам мучеников твердость, наместник приказал пытать бывшего военачальника. Претерпев страшные муки, святой скончался, а тело его было выброшено. Одна вдова по имени Клеопатра забрала его и спрятала в своем доме, а позже под видом останков своего мужа, тоже египетского военачальника, увезла к себе на родину, в Палестину. Там она похоронила мученика в гробнице своих предков и каждый день приходила молиться святому. Со временем и другие христиане стали прибегать к его помощи. Видя это, Клеопатра построила храм в честь Уара. Она много молилась святому за своего сына, но вскоре после постройки храма юноша умер. Оставшись совсем одна, Клеопатра обратилась к святому с укором.
5: «Так-то отплатил ты мне, угодник Божий, за все, что я сделала для тебя. Лучше мне умереть самой, чем видеть мертвым моего сына. Отдай же мне его, или же и меня тотчас возьми отсюда».
0: От горя и усталости она упала без чувств прямо у гроба святого. И в сновидении ей явился сам мученик Уар. За руку он держал сына Клеопатры.
1: «Ну что ты жалуешься на меня, Клеопатра? Неужели ты думаешь, что я забыл твое добро ко мне? Я молюсь за тебя, за всю твою родню, рядом с которой ты и положила меня в гробнице. А не сама ли ты просила за сына своего? Вот, сын твой теперь стоит перед престолом Божьим. Но, если хочешь, забирай его обратно. Пусть служит не небесному царю, а царю земному, временному».
5: «Нет, прости меня, святой мученик. Вижу я по моему сыну, что ему теперь хорошо. Но возьми же и меня с собой, чтобы мне быть рядом».
1: «Нет, Клеопатра, не пришло еще твое время. Подожди немного, но знай, что и сейчас, пока ты на земле, ты с нами, а мы с тобой».
0: После этого вдова раздала все свое имущество и 7 лет до своей смерти жила при храме, проводя день и ночь в молитвах. Каждое воскресенье ей являлись мученик Уар и ее сын. Теперь память мученика Уара, 7 христианских учителей, с которыми он был казнен, благочестивой вдовы Клеопатры и ее сына празднуется в один день. Считается, что Уар молился о прощении грехов родственников Клеопатры, в гробницу с которыми был положен. Возможно, они не были крещены. Поминать в церкви некрещенных запрещено, но за них можно и нужно молиться дома. Рассказывают, что некоторым молящимся являлись умершие родственники и сообщали, что молитва о них услышана Богом, и им становится легче. А если было неизвестно, крещен ли умерший человек, то после молитв Уару это выяснялось.
6: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Прежде чем у Господа просить прощения, надо самому простить. Так сказано в молитве Господней. Преподобный Никон Оптинский.

0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Ни один наш поступок не проходит бесследно. Каждое наше действие, каждое слово отзывается на окружающих нас людях и сохраняется в их памяти, светлым или мрачным воспоминанием. Как хорошо не забывать об этом. Героини повести «Гости маленького полковника», написанной в начале 20 века американской писательницей Энни Джонстон, это удается. 9-летняя Бетти приехала погостить к своей крестной, матери маленького полковника. За несколько дней до конца визита Бетти заразилась корью. К всеобщему изумлению, спокойная и благоразумная девочка разрыдалась. «Не хочу! Я не стану болеть корью! Ни за что, ни за что!» Взрослые пытаются понять, чем вызвано такое бурное горе. Бетти в ответ рассказывает им о писателе Роберте Стивенсоне, авторе «Острова сокровищ». Последние годы жизни он провел на острове в Южных морях. Местные жители выложили для Стивенсона, которого они прозвали сказочником, дорогу белым камнем и назвали ее «Дорогой любящего сердца». Какая связь между этой историей и отчаянием Бетти? Вот как она отвечает на этот вопрос. «Я хотела, чтобы для крестной эти 3 недели были моей дорогой любящего сердца. Поэтому я так старалась не оставить в ее памяти резких слов, недобрых взглядов, капризов. А теперь вот я заболела, и все испорчено». Крестная смогла утешить Бетти, объяснив, что в болезни нет ее вины, и корь не испортит ее дороги любящего сердца. Нас окружают люди, в памяти которых мы, как маленькая героиня повести Энни Джонстон, можем создавать свою дорогу любящего сердца. Если не забывать о том, что каждое наше слово, каждый поступок либо украшают ее, либо разрушают. Насколько бережнее и вдумчивее станет наше отношение к ближним.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Любовь умножается делением.
6: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
5: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио «Вера»».
6: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
5: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
6: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
5: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
6: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться избегать в своей жизни конфликтов? И вообще, возможно ли это? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «Всякого иже исповесть мя пред человеки».
9: «И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
8: «И проповедуйте во градех их».
7: В иудейской традиции семья была святыней. Раввины учили, что мир в доме важнее всех заповедей. Семейный раскол всегда ассоциировался с чем-то греховным. Один из древнееврейских пророков, Михей, перечисляя падение нравов в обществе, констатирует печальную картину. Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Строки именно из этой пророческой книги цитирует сегодня Христос. Однако он помещает их в совершенно иной контекст. В отличие от пророка Михея, он не сетует о падении нравов в обществе. Господь утверждает, что сам стал причиной семейных конфликтов. «Не мир пришел я принести, но меч», — говорит он. Как же понимать эти слова? Разделение между близкими, о котором говорит Иисус, это не бытовая склока. Это прямое следствие того, что одна сторона словно пробудилась ото сна и не понимает, как можно жить по-старому. А другая продолжает спать, ее все устраивает. Один человек выбирает искать и исполнять волю Бога, а другой продолжает жить так, будто никакого Бога нет. Поэтому своими словами о разделении Господь просто подчеркивает фундаментальный закон духовной жизни. Те, кто ощутил на собственном опыте, что такое свет Царства Божия, больше не смогут жить так, как раньше. А потому многие самые близкие связи неизбежно оборвутся. Ведь истина никогда не сможет ужиться с ложью. И пришествие Спасителя многократно обострило этот конфликт. Ведь если до воплощения Бога люди имели о нем лишь смутные представления и были возможны многочисленные компромиссы, то после его пришествия во плоти, после проповеди Евангелия, контуры истины стали предельно четкими и ясными. Итак, прозвучавший евангельский отрывок говорит о том, что разделения и конфликты между людьми неизбежны. Более того, порой они крайне необходимы. Блаженный Феофилакт Болгарский прямо пишет по этому поводу: «Не всегда хорошо согласие. Бывают случаи, когда хорошо и разделение. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия. От верующего человека эти слова требуют особой бдительности, трезвого взгляда на жизнь и честности перед самим собой. Ведь всегда есть соблазн начать размахивать своими религиозными представлениями, как дубиной над головой. Всегда есть искушение доказывать домашним свою правоту кулаками, грубостью и жестокостью. Или же, напротив, надеть на себя маску страдальца за веру и манипулировать окружающими, изображая из себя мученика и непризнанного пророка. Если это так, то истина здесь вообще ни при чем. А потому всегда будем приводить себе на память образ Спасителя. Он не боялся сказать правду своим недругам, не боялся обличить их в заблуждениях, но при этом он умел быть с ними кротким и милостивым и даже смириться перед ними. И в конце концов, не только за своих верных учеников, но и за них он висел на кресте и горячо молился своему небесному Отцу. Жертвенная любовь и великодушие – вот тот благодатный дар, который нам оставил Господь, чтобы мы смогли восполнить им всякое, даже вынужденное и неизбежное разделение.
0: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Небесная заступница. Ярославская икона Богородицы в судьбах России.
1: Ярославская икона Божией Матери вошла в русскую историю в 13 столетии. По преданию, образ перенес в свою вотчину в 1238 году ярославский князь Василий Всеволодович. Он спас святыню от поругания из Владимира, захваченного войсками монгольского военачальника Батыя. Ярославцы приняли реликвию как милость Пресвятой Богородицы, явленную в тяжкую годину нашествия иноплеменников. Люди изливали перед иконой свои страхи и скорби, и небесная заступница подавала утешение среди ужаса и смятения. Образ поместили на почетное место в Успенском соборе, построенном еще до монгольского ига в 1215 году. В начале XVI века этот храм пережил страшный пожар. Ярославская икона уцелела в огне. Собор возвели заново, и реликвия вернулась под его своды. В 1505 году перед ней молился великий князь Иван III. Он именовался государем всея Руси, поскольку объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы. Умудренный годами правитель просил небесную заступницу о том, чтобы она никогда не лишала народ своего заступничества. И Божия Матерь подавала помощь русским людям в драматичные моменты истории по молитвам перед древней святыней. Так в смутное время 17 века после молебна у Ярославской иконы был создан особый правительственный орган – Совет Всея Земли. В него вошли представители всех уездов.

0: своего избрания на престол. Благоговейно прикладывался к святыне и последний русский государь, страстотерпец Николай II. В 1913 году он посетил в Ярославле торжества, посвященные 300-летию дома Романовых. Летопись ярославской иконы красной нитью прошла сквозь всю историю России. Через эту реликвию Богородица укрепляла верующих и в годы революционных испытаний в начале 20 века. Когда в 1918 году горожане восстали против большевиков, советская власть устроила в городе настоящий террор. На жилые застройки обрушились артиллерийские снаряды. От взрывов серьезно пострадал и Успенский собор. А ярославскую икону не коснулся ни один осколок. Древняя святыня бесследно исчезла в 20-х годах 20 века, после того, как Успенский собор закрыли и разграбили. В 1937 году храм стерли с лица земли. Но в начале третьего тысячелетия он был отстроен заново. Остается надежда, что и ярославская икона Божией Матери вернется после долгого безвестного отсутствия и еще озарит русскую историю чудесами.
1: Небесная заступница. Ярославская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Книга притчи Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Ейск. Мой сын Петя служил помощником машиниста на узловом разъезде. Это не селение, а только депо для смены паровозов и бригады дальнего следования. Прислали туда практиканта, молодого комсомольца, с тем, чтобы он сдал экзамен на помощника машиниста. Все 3 месяца он не отходил от Пети, проявляя самые дружеские отношения. Петя был с ним дружен, но в откровенности никогда не вступал. Человек этот был ленив и абсолютно ничего не знал, и не сдал бы экзамена без Петиной помощи. Он его всецело подготовил, и тот сдал экзамен. Когда уезжал, то сказал наедине: «Ты хороший товарищ, добрый, и помог мне. Без тебя я не сдал бы экзамена. И я поэтому помогу тебе советом и открою тайну. Я был на 3 месяца приставлен к тебе от ГПУ. Всегда можешь этого ожидать, а потому следи за собой и будь осторожен».
0: Голоса времени.

0: Добрый день. Я заметила, вы частый гость у нас в Третьяковской галерее. И всякий раз подолгу простаиваете возле этой картины «Христос в Гефсиманском саду». Мне почему-то захотелось вас поблагодарить за это.
1: И вам спасибо на добром слове. А это полотно действительно не отпускает от себя. Оно особое в творчестве Василия Перова. Да, пожалуй, во всей русской живописи. Христос изображен здесь лежащим ниц. Его лика не видно, и это весьма необычно. Дело в том, что в церковной иконографии тема молитвы в Гефсиманском саду не затрагивается. Зато светские художники к ней обращались довольно часто.
0: Видимо, для творческого человека интересен феномен минутной слабости Христа в преддверии смерти.
1: И чаще всего эти страдания мастера изобразительного искусства изображали преломленными через призму собственных душ. И в образе Иисуса сквозили черты самих авторов. А Перов показал свое смирение и художественный такт, отказавшись от ликописания. При этом он сумел передать возвышенную атмосферу, в которой происходит мистическое действо. И картина получилась исполненной высокого, горнего смысла.
0: Вот я смотрю день ото дня на страдающего Христа и все думаю, какими же словами он свою боль изливал.
1: Молитву в Гефсиманском саду еще называют молением о чаше. Помните, как об этом писал Пастернак? Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил Отца. Из Евангелия известно, что Христос взывал: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Однако с этим моментом в жизни Спасителя соотносится еще один текст, хотя он и был написан за несколько веков до Рождества.
0: И что же это за текст?
1: 87-й псалом. Это одна из самых скорбных песен Псалтыри. Своими горестными интонациями она напоминает книгу пророка Иова. И большинство толкователей видят в этом псалме пророческое описание предсмертных борений Христа и его крестных страданий. Вот послушайте. «Господи Боже, Спаситель мой, и днем, и в ночи к Тебе я взываю, да вознесется к Тебе молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо нахлынули беды на душу мою, и жизнь моя к вратам ада приблизилась. Уподобился я нисходящим в гроб, стал, как человек, лишенный помощи, к умершим причтенный, как убитые, спящие в гробах. Не вспоминаешь ты о них, ибо они рукой твоей отринуты были. Положили меня в преисподней, во тьме и сени смертной. На мне отяготела ярость твоя, и волны гнева твоего навел ты на меня».
0: Но как же так? Разве мог Христос быть, как умершие грешники, отринутые Богом? И почему на Него обрушились волны Божьего гнева?
1: Божий гнев здесь – символ последствия людских грехов. Христос, будучи безгрешным, взял на Себя вину всего человеческого рода и понес наказание, предназначенное другим. Он должен был войти во врата смерти и ада, как беспомощный человек. И на это нужно было решиться. И как сказал Борис Пастернак, он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы.
0: Насколько же он был одинок в эту минуту?
1: Да, это было одиночество, возведенное в абсолют. Апостолы, которых Христос попросил побыть рядом с Ним в Гефсиманском саду, уснули. Вчерашний ученик Иуда выдал его первосвященникам как преступника, запечатлев свое предательство поцелуем. Толпа людей, восторгавшихся недавно, стала неистово кричать: «Распни, распни его!» И ведь все это предвидел псалмопевец. «Удалил ты от меня знаемых мной, скверным сочли меня, предали меня, и нет мне исхода. Очи мои изнемогли от скорбей, взывал я к тебе, Господи, весь день, воздевал к тебе руки мои».
0: Такие страдания претерпеть.
1: Меру этих страданий мы даже и представить себе не можем. Псалмопевец пытается донести ее до нас, неоднократно повторяя слова горестной молитвы, которые вновь и вновь звучат и скорбь одиночества, и богооставленность. «К тебе, Господи, взываю, и ранним утром молитва моя возносится к тебе. Для чего, Господи, отвергаешь ты душу мою? Отвращаешь лицо твое от меня? В лишениях я и трудах от юности моей возвысился, унижен был и изнемог. Навел ты на меня гнев твой, угрозы твои потрясли меня, обступили меня, как вода, всяк день меня осаждали. Удалил ты от меня друга и ближнего, и знаемых мной удалил от скорбей моих».
0: А какие лишения и труды Иисус претерпевал в юности?
1: А вы помните евангельскую историю? Владыка мира, Творец Вселенной, родился в пещере, куда погонщики во время дождя загоняли скот. Будучи младенцем, он скитался со своей матерью по Египту, спасаясь от преследования Ирода. С самого рождения Христос обнищал ради нас и терпел трудности.
0: А потом и на крест взошел. Нет, все-таки смерть противоестественна. А смерть Бога вообще не поддается разумению.
1: Автор 87-го псалма тоже восстает против смерти. Он обращается к Богу. «Разве для мертвых творишь ты чудеса? Или врачи воскресят их, и прославят они тебя? Разве кто возвестит во гробе милость твою и истину твою в обители смерти? Разве познают во мраке чудеса твои и правду твою в земле забвенной?» Но смерть Христа стала тем орудием, которое сокрушило стены ада. Смертный приговор, на который люди обрекли себя, удалившись от Бога, как источника жизни, Спаситель взял на себя. И темница смерти не удержала добычи, как сказал Иоанн Златоуст. Ад взял тело, а прикоснулся Бога. Принял землю, а нашел в ней небо. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
0: Христос воскресе!
1: Воскресе! Воистину воскресе Христос!
2: Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алексей Пичугин, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18.00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ой, простите, пожалуйста. Добрый день. Вы что-то купить хотели?
1: Да, будьте добры. Пачку акварельной бумаги.
2: Вот, пожалуйста. Еще раз прошу прощения. Сегодня непогода весь день, покупателей нет с утра. Я открыла художественный альбом с репродукциями русских художников и так увлеклась, что не услышала, как вы вошли. Некоторые картины за душу берут. Вот, например, взгляните.
1: Это работа художника XIX века Павла Чистякова «Нищие дети».
2: С каким чувством, как точно передан сюжет. Крестьянская изба, у входа топчутся ребятишки, видимо, брат с сестрой. Одежонка на них ветхая, не по росту. У мальчика через плечо перекинута холщовая сума для подаяния. Девочка совсем крохотная, года 4 и не больше. Дети стоят возле лавки, на которой лежит круглый ржаной хлеб. Наверное, аромат от него стоит на всю горницу. Представляю, как детям есть хочется.
1: Да, работа выразительная. Не зря Павел Чистяков получил за нее золотую медаль в Академии художеств. Это произошло в 1861 году, как только картина была закончена.
2: А я об этом живописце не слышала раньше.
1: Павел Петрович не так много создал картин. Однако все они интересны и по форме, и по содержанию. Кроме того, Чистяков вошел в историю русской живописи как выдающийся преподаватель. Его учениками были Илья Репин, Василий Поленов, Василий Суриков, Валентин Серов, Виктор Васнецов.
2: Какие имена? Значит, мастеру было что передать, раз он взрастил целую плеяду художников?
1: О да! Говорили, что лучше Чистякова никто не владеет техникой рисунка. К тому же у него была своя особая система преподавания.
2: Если судить по картине «Нищие дети», художник отличался неравнодушием. Это тоже важно для хорошего учителя.
1: Да, Чистякову было свойственно участие. А мимо проблемы крестьянской бедности он не мог пройти еще и потому, что знал ее изнутри. Он ведь сам был из крепостных, хотя и получил свободу 3 дней от роду.
2: Как это?
1: Отец Павла Петровича служил управляющим в имении помещика. За усердную службу барин даровал вольную на крестины каждому из его детей.
2: Значит, Чистяковы не были такими уж бедными. Должность управляющего наверняка приносила хороший доход.
1: Не настолько хороший, чтобы многодетной семье жить безбедно. Кроме Павла, у родителей было еще 12 детей. К тому же отец художника слыл бессребреником. Он всегда охотно помогал односельчанам и состояния не нажил. А помощь соседям часто требовалась немалая, особенно после отмены крепостного права в 1861 году. Получив свободу, не все крестьяне смогли адаптироваться к новым условиям. Многие обнищали. И не только взрослые, но и дети пошли с сумой по дворам.
2: Постойте, вы говорили, что картина Павла Чистякова написана в 1861 году. Вряд ли это совпадение?
1: Конечно же, нет. Своей работой «Нищие дети» художник хотел привлечь внимание общества к обострившейся проблеме. Эта проникновенная работа вызывала сострадание в сердцах, побуждала принимать меры, открывать приюты для бедных ребятишек.
2: Знаете, современным языком картину Павла Чистякова можно назвать социальной рекламой. Она нужна, чтобы сделать общество милосердней.
1: Пожалуй. И современным людям полезно увидеть полотно «Нищие дети» в Русском музее Санкт-Петербурга. Оно задевает в сердцах струны доброты и сострадания.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Бабкин.
1: Блаженный Диодор Фатикийский посвятил целый раздел своего творения «Подвижническое слово, добродетели, неверование никаким снам». Хочу поделиться с вами правилами, определяющими суть этой добродетели. Совершенно не верить никакому сонному мечтанию, ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. В библиотеке русского Свято-Ильинского скита на Афоне хранится рукопись с любопытной историей. В 20-е годы 20-го столетия ее привез на Святую Гору некий монах Сафроний из румынского Нямецкого монастыря. Монах утверждал, что автор документа – преподобный старец Паисий Величковский, который в конце 18 века был игуменом Нямецкой обители. Старинную рукопись монах Сафроний получил от духовных чад старца и принес ее в дар Афонскому скиту, где когда-то в молодые годы принял постриг и подвязался сам преподобный старец Паисий. Текст, написанный по-церковнославянски, назывался «Крины сельные» или «Цветы прекрасные», собранные вкратце от Божественного Писания. Он состоял из 45 небольших главок или слов. Спустя несколько лет рукопись была выпущена отдельной книгой и до сих пор переиздается. Книга «Крины сельные» или «Цветы прекрасные», собранные вкратце от Божественного Писания, выдержана в духовном жанре цветника, то есть сборника кратких мыслей, изречений и примеров, основанных на Евангелии и творениях святых отцов Церкви. В переводе с церковно-славянского языка словосочетание «крины сильные» означает буквально «лилии полевые». Этим прекрасным цветам старец Паисий Величковский уподобил поучение о спасении души, которое мы найдем на страницах книги. Например, в седьмом слове автор размышляет о любви к Богу и людям и называет ее «законом жизни». Любовь состоит в том, чтобы полагать душу свою за друга своего, и чего себе не хочешь, того и другому не творить. Из любви Сын Божий вочеловечился. Пребывающий в любви в Боге пребывает. Где любовь, там и Бог, пишет он. Любопытное название у 25-го слова книги «Крины сельные» о том, чтобы никогда ни о чем не заботиться. Возможно ли такое? Преподобный Паисий Величковский отвечает на этот вопрос утвердительно. «Бог исполнит все наши нужды. Будем внимательны и усердны в любви Божией, и Господь попечется о нас. Никогда ни в какой нужде не оставляет Бог надеющихся на Него всем сердцем», уверяет автор. В 34-м слове он рассуждает о том, как преодолеть невзгоды, которые неминуемо возникают. «Не должно бояться, потому что в человеческой жизни много изменений бывают. Переменяются и люди от зла на добро и любовь. Должно же мужественно нести».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит, ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В летописи города Кирсаново Тамбовской области примечательно имя преподобной Марфы Опариной, прославленной в лике святых в 1988 году. Подвижница родилась в первой половине 18 века в дворянской семье. С детства ее сердце горело любовью к Богу. Вместо игр девочка предпочитала рассказывать сверстникам о святых. В юности Марфа желала удалиться в монастырь, но не получала на это благословения матери. После смерти родителей подвижница тайно приняла постриг с именем Маргарита. К этому времени она получила от Бога особый дар утешать людей и вдохновлять их на праведную жизнь. В доме Марфы нашли приют несколько благочестивых девиц и вдов. Они вместе молились и вели хозяйство. Марфа Петровна отошла ко Господу во время поездки в Тамбов в 1800 году. Ее похоронили на Тамбовском Воздвиженском кладбище. Основанная Марфой Опариной сестринская община в Кирсанове в 1849 году была преобразована в Тихвино-Богородицкий монастырь. Его насельницы установили на могиле преподобной Марфы часовню из черного мрамора. На памятнике кирсановские монахини написали, что хотя основательница обители лежит от них далеко, она всегда близка им духом.
2: Радио «Вера» в Кирсанове можно слушать на частоте 102.2 FM.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на «Радио Вера».
0: Ларец слов.
5: На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Читаем мы в знаменитом стихотворении Бориса Пастернака «Гамлет». В «Гамлете» Пастернак говорит о состоянии Христа накануне его взятия под стражу в Гефсиманском саду. Поэт для создания нужной атмосферы использует древнее слово «Авва». О нем наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «Авва». Это церковнославянское слово пришло из ближневосточного региона. Аввой в Палестине времен Христа дети называли своего отца. Причем точным переводом «Аввы» на русский язык является даже не «отец», а «папа». То есть слово «Авва» использовалась как форма ласкового обращения, а также было проявлением доверительных отношений между ребенком и его родителем. Такие отношения, например, были у Христа с Богом Отцом. В Гефсиманской молитве Спаситель, обращаясь к Отцу Небесному, называет его «Аввой». Впоследствии термин «Авва» стал употребляться в древних монастырях. «Аввой» там именовали старцев, духовных руководителей обителей или начальников монастырей, которые монахам в смысле заботы и доверия заменяли физических отцов. Например, «Аввой» принято называть святого Дорофея, одного из признанных авторитетов древней иноческой традиции. В западном христианстве «Аввой» также стали называть начальника монастыря, но немного изменили произношение данного слова. Слово «Авва» на христианском Западе стало звучать как «аббат». Итак, запомним, что церковнославянское слово «Авва» переводится на русский язык как «отец». В Новом Завете «Аввой» с большой буквы именуется Бог-Отец. В дальнейшей христианской истории «Аввой» с маленькой буквы стали именовать священника, настоятеля монастыря или старца духовного отца.
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Озеро Селигер простирается на сотни километров на северо-западе Валдайской возвышенности. Это заповедная территория на границе Тверской и Новгородской областей. На южном берегу водоема стоит древний город Осташков. Неподалеку от него есть остров Житный.

0: Царица Небесная не раз спасала Осташков от пожаров и эпидемий. К святыне неиссякаемым потоком тянулись богомольцы. На их пожертвования для иконы изготовили позолоченный оклад, украшенный жемчугом. С помощью благотворителей в обители на Житном острове построили каменную трапезную с кухней, братские корпуса и конюшенный двор. В 1751 году в Богородицком Житинном монастыре открылось первое в Тверской губернии уездное духовное училище. Здесь одновременно обучалось больше 100 воспитанников. В основном это были сыновья священнослужителей. Студенты из отдаленных районов бесплатно жили при училище. Чтобы укрепить связь Богородицкого монастыря со Осташковым, остров Житный в 1853 году соединили с городом широкой дамбой. Каждое лето, в день празднования Смоленской иконы Божией Матери, по этой насыпи православные шли крестным ходом из города в обитель. Традиция сохранялась до революции 1917 года. Безбожники закрыли и разграбили монастырь. На его территории разместили молокозавод. За годы советской власти обитель превратилась в руины. Богородицкий Житинный монастырь возродился в 2002 году как женский. Сестры при поддержке жителей Осташкова восстановили Смоленский храм. При монастыре открылась социальная гостиница «Дочки матери». В ней находят приют женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Здесь проживают около 100 человек, которые приезжают сюда со всех концов России. И монахини, и паломники имеют возможность помолиться перед старинным смоленским образом Божией Матери. Верующие спасли святыню от поругания в годы атеизма и в 2003 году вернули в Житинный монастырь. У чудотворной иконы регулярно совершаются богослужения.
1: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как Волги, вал белоголовый доходит целый.

радио. Если не любил, значит и не жил, и не дышал. Владимир Высоцкий.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей преподобного Никона Оптинского. 1924 год. «Без смирения нельзя быть учеником Христовым. Без смирения сердце человека не примет, не усвоит себе Христово учение. Смирение сердца внушает человеку быть покорным воле Божией, принимать покорно все, что Господу угодно будет послать человеку на жизненном пути его, покорять свой ум, свое рассуждение, свои хотения в послушание Христово. Опыт показывает, какие горькие плоды пожинают те, которые все делают по своему смышлению, в какую бездну падения и погибели ввергает человека оставление учения и пути Христова. Тесным и прискорбным кажется путь Христов, но он дает человеку, идущему по нему, то, что он не променяет ни на какие суетные временные сокровища и утехи мира сего. Так дорого то, что дает Христос Господь верующим».
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте. В студии священник Антоний Борисов. Приехав на Афон, нет, даже еще не ступив на Афонскую землю, а только взойдя на борт парома, который поплывет в сторону Святой горы, вы увидите рядом с греческим флагом белое-голубое полотно с полосами и крестом в углу, флаг с черным двуглавым орлом на желтом фоне. Это не что иное, как символ Византийской империи. Вернее так, флаг с двуглавым орлом изначально принадлежал роду палеологов. В конце 13 века палеологи возглавили освободительную войну против крестоносцев, захвативших Константинополь, и в результате этой войны пришли к власти. Так их родовое знамя стало знаменем правящего дома и просуществовало в качестве такового до падения Византии в середине 15 века. Кстати, наш нынешний герб, тоже двуглавый орел, был позаимствован именно у греков. Великий князь московский Иван III вступил в 15 веке в брак с Софией Палеолог, племянницей последнего императора Константинополя. После того, как столица Византии пала, сначала Рюриковичи, а затем и Романовы стали благодаря упомянутому браку считать себя наследниками императоров Византии и переняли герб палеологов. Несмотря на падение Константинополя, греки постарались сохранить символ своей погибшей империи. И это им удалось сделать благодаря Константинопольскому патриархату. Когда Византия пала и ее территории оказались во власти турок, султан Мехмед II назначил Константинопольского патриарха Милетом, то есть ответственным за православное население Османской империи. Данное поручение в Константинопольской церкви было воспринято еще и в том смысле, что теперь патриарх фактически должен взять на себя ответственность погибшего императора за греков, оказавшихся в турецком плену. Потому Константинопольскому патриарху было дозволено церковью иметь императорские регалии. Патриарх стал носить саакас, богато украшенную парадную одежду императора, а еще и митру с короной, особый головной убор. Кроме того, патриарх во время богослужения и приемов начал стоять на круглом коврике с изображением орла – орлице. Орлец также считался частью императорского антуража. Как перешли к патриарху элементы императорских регалий, так и флаг палеологов стал ассоциироваться у людей с Константинопольской церковью. А потому после освобождения от турок в начале 20 века над монастырями и храмами Константинопольской патриархии были повсеместно подняты желтые флаги с двуглавым орлом. Их теперь вы сможете увидеть и на Афоне, и на других территориях, которые в церковном плане подчиняются Константинопольскому патриарху. Кстати, многие греки у себя дома также имеют флаг палеологов, который соседствует с флагом Эллады. Потому что в греческом народе продолжает жить надежда, что когда-то Константинополь вновь будет православным городом, а в его главном храме, Святой Софии, будет вновь совершена божественная литургия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о флаге Византии и его церковном употреблении в наши дни.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: На страницах исторических романов нередко можно встретить героев исключительной силы духа. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Филиппе Московском и историческом романе Александра Константиновича Шеллера Михайлова «Дворец и монастырь». Место действия – Москва и Соловецкий монастырь. Время действия – 16 век по Рождестве Христовом. Русского писателя-беллетриста Александра Константиновича Шеллера Михайлова в наши дни мало кому известно. А вот во второй половине XIX века в России его романами зачитывались. Александр Шеллер Михайлов – автор более сотни романов, повестей и рассказов. В основном он писал о современной ему действительности, но есть и произведения на исторические темы. В книге Шеллера Михайлова «Дворец и монастырь» речь идет о России XVI века. Одним из главных героев романа является святитель Филипп Московский, в миру Федор Калычев, благочестивый сын московского боярина Степана Ивановича Калычева. Не случайно великий князь Василий III назначил юношу воспитателем своего наследника, сына Ивана, в будущем царя Ивана Грозного. Много душевных мук пережил Федор, оказавшись во дворце среди молодых, развращенных бояр и других царских слуг. Сплетни, зависть, соперничество. Однажды в храме во время службы Федор услышал евангельские слова о том, что никто не может работать двум господам, Богу и Мамоне, и они были словно обращены лично к нему.
2: Священник еще продолжал читать, но Калычев уже ничего не слышал. Его душу охватила внезапная радость, выражение лица просветлело, сомнения разлетелись разом, точно он услышал голос самого Бога, указывавшего ему путь. «Да, двум господам не служить, это говорит сам Бог. Надо бросить двор, оставить блестящую службу, отказаться от видного положения в обществе и уйти на подвиг, работать в тишине, в глуши, в поту лица, добывая каждый кусок хлеба трудами рук своих».
1: Федор Калычев тайно покинул Москву и ушел в далекий монастырь на Соловецком острове, где принял монашество с именем Филипп. Через некоторое время он стал в Соловецком монастыре игуменом. Как-то соловецкому игумену Филиппу пришлось по делам поехать в Москву, просить денег на постройку каменного монастырского храма Успения Пресвятой Богородицы. Молодой царь Иван Васильевич узнал и сразу вспомнил своего бывшего воспитателя. Через некоторое время царь Иоанн Васильевич сам вызвал соловецкого игумена в Москву и объявил, что решил сделать его митрополитом в Москве. Не сразу согласился Филипп принять митрополию. Ведь и до Соловецкого острова дошли рассказы о зверствах на Руси царских опричников и бесчинствах самого царя Ивана.
2: «Ну что же, отче, вступаешь на митрополию?» – отрывисто спросил государь, из-под лобья глядя на него сердитыми глазами. «Я повинуюсь воле твоей», – ответил спокойно Филипп. «Но оставь опричнину, иначе мне быть в митрополитах нельзя. Не богоугодное твое дело. Сам Господь сказал, наше царство разделится, запустеет. Да не будет опричнины, да будет единое царство. На такое же небогоугодное дело нет и не будет тебе благословения нашего».
1: Став митрополитом московским, Филипп и со святительской кафедры продолжал обличать опричнину и жестокость царя Иоанна, прозванного в народе Грозным. Обезумевший от гнева царь приказал схватить непокорного ему митрополита и заточить в темницу. Опричники набросились на святителя Филиппа и стали срывать с него святительские одежды прямо во время службы в Успенском соборе Кремля. Но митрополит Филипп и тогда не дрогнул.
2: Филипп стоял неподвижно, спокойно. Его лицо было светло, взоры обращались то на иконы, то на народ. Он был счастлив сознанием, что принимает за правое дело мученический венец. Кое-где уже слышались вопли и рыдания, они достигли слуха митрополита. Он как бы очнулся от светлого сна. «Дети», — заговорил он, обращаясь к пастве, — «прискорбно душе моей разлучение с вами, но успокойтесь. Я радуюсь, что терплю все это за Церковь Божию».
1: Попавший в опалу митрополит Филипп был лишен сана и отправлен в ссылку в отрочь Успенский монастырь в Твери, где был убит царским опричником Малютой Скуратовым. Но в нравственном противоборстве Ивана Грозного и митрополита Филиппа победа на стороне святителя, принявшего за правду мученическую смерть. Это показано в историческом романе Шеллера Михайлова «Дворец и монастырь». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Одиночество лучше порочного общества.
1: История сохранила немало сентенций преподобной Кассии Константинопольской. Это одна из них. Многогранность личности Кассии характеризует ее жизнеописание, собственные творческие труды и мнения современников. Родилась и выросла Кассия в Константинополе. В 20-х годах IX века, когда молодой византийский император Феофил решил жениться, во дворец пригласили 12 самых красивых девушек империи. Среди них и Кассию. Феофил сразу приметил ее. Своей избраннице он должен был вручить золотое яблоко. Желая испытать девушку, он сказал: «Зло проистекло от женщины», подразумевая Еву. Кассия парировала: «Да, но от женщины проистекло и высшее благо», имея в виду Богородицу. Уязвленный остротой ума Кассии император отдал яблоко другой. Кассия же основала в Константинополе монастырь и стала его игуменьей. Прославилась она как сочинительница церковных песнопений. Богослужебные книги «Минея» и «Триодь» содержат 50 ее текстов. Другой автор храмовой поэзии Феодор Студит в письме к Кассии писал: «Слово – твое украшение, оно прекраснее всякого тленного благолепия. И замечательно, что со словом у тебя согласуется и жизнь».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Способны ли наши поступки, слова и мысли влиять на мироздание? Можем ли мы не только принять участие в той войне, которую, по словам Федора Михайловича Достоевского, дьявол ведет с Богом на поле сердца человеческого, но и сделать свой вклад в победу над злом в мире? Современная писательница Стася Земчонок в повести «Дельфис. Начало» исследует этот вопрос. В центре повествования 12-летняя сирота Аня, которая попадает из современной Москвы в волшебную страну Дельфис. Там она узнает о надвигающейся опасности. Дельфису грозит гибель от Блафа, всемирного носителя зла, мечтающего поработить все миры. Жители Дельфиса вступили в битву либо против Блафа, либо за него. Король страны просит Аню о помощи. «Но что я могу сделать?» – изумленно восклицает девочка. Вместо ответа король показывает Ане колонну, высеченную из темно-серого мрачного камня. Так выглядит мир людей, в котором Блаф уже давно обосновался. Он раскинул свои сети всюду, его яд проник в каждое сердце. «И в мое тоже», – понимает Аня, когда король кладет ей на ладонь серый камень, символ ее сердца. Через этот образ автор повести раскрывает идею первородного греха, который наследует каждый человек. Аня потрясена увиденным, но все же девочка понимает: нельзя отказываться от борьбы. Во имя жизни, света и красоты нужно выступить против Блафа. «Хорошо, я буду сражаться», — говорит она. И серый камень в ее руках вспыхивает светом. Король возвращает камень Ане в серую колонну, и девочка видит, как от него бегут искорки, оживляя прочие камни. Аня понимает, насколько важным было ее согласие встать на сторону света. Оно на ее глазах пусть немного, но изменило мироздание. Возможно ли подобное? Митрополит Сурожский Антоний, проповедник 20-го столетия, говорил, что каждому человеку верен крохотный участок Вселенной – его сердце. Но от состояния этого участка зависит и судьба всего мира. Вот и Аня, героиня повести «Дельфис. Начало», осознает: «Если хочешь, чтобы свет победил в мире вокруг тебя, сделай все для того, чтобы он победил в твоей душе».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Является служением или службой Богу. Службы состоят из молитв, чтения Священного Писания и обрядов, совершаемых собранием верующих во главе со священнослужителем по определенному порядку. Во время главной православной службы, литургии, происходит величайшее таинство – претворение хлеба и вина в тело и кровь Христа и причащение этими святыми дарами молящихся, то есть их приобщение к Богу. Также целью церковных служб является назидание людей в учении Христовом и расположение их к молитве, покаянию и благодарению Бога. Каждое православное богослужение не просто красиво, но и очень символично. Во всех богослужебных действиях содержится глубокий смысл, который открывается верующим по мере изучения состава и строя службы.

0: вера. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Примерно в 50 километрах на юго-восток от шумной столицы, на правом берегу Москвы-реки, раскинулось село Софьино. Въезжаешь туда, свернув со всегда оживленной трассы М5 «Урал», и попадаешь на узенькую асфальтированную дорогу. По обеим ее сторонам уютные домики, из-за заборов которых свешиваются ветви яблонь и рябин. А на живописном холме высится белая церковь с серебряными куполами – храм великомученика Никиты. По преданию, Софьино принадлежала когда-то супруге московского князя Василия I, сына Дмитрия Донского, Софье. Первое документальное упоминание о селе датируется 1453 годом. По всей вероятности, деревянный храм в нем к этому времени уже существовал и простоял вплоть до конца 18 столетия. В документах государственного осмотра села за 1680 год есть запись: «В Софьине церковь деревянная, истари, строение старое, ветхо». Каменный храм с колокольней и трапезной на ее месте построили в 1770-м по особому разрешению императрицы Екатерины II силами и средствами местных жителей. Величественная пятиглавая церковь, в архитектуре которой одновременно прослеживались черты московского барокко с его декоративными элементами и классицизма со строгими линиями, была освящена в честь великомученика Никиты Готвского с пределом в честь пророка Божия Ильи. Она собирала в своих стенах верующих из Софьино и окрестных селений вплоть до 1939 года. Советская власть закрыла Никитский храм. В нем расположились мастерские сельской школы. В колокольне устроили склад удобрений. Колокола сбили и сбросили во овраг позади храма. Потом церковь долгие годы пустовала, зарастала кустами и деревьями и постепенно разрушалась. В таком виде и досталась она общине верующих села Софьино в 1991 году. Софьинцы восстановили свой храм и даже подняли из оврага язык сброшенного туда когда-то колокола. Он лежит теперь на территории церкви как напоминание о трагическом прошлом. Под сводами храма снова зазвучали молитвы, и люди потянулись сюда, чтобы поклониться святыням. В церкви села Софьино хранится список с новоникитской иконы Божией Матери, которая по древнему преданию явилась во сне великомученику Никите Готвскому. А еще в храме есть уникальный животворящий так называемый «семейный крест», составленный из икон благочестивых супружеских пар Иоакима и Анны, Захарии и Елисаветы, Адриана и Натальи, Петра и Февронии, Кирилла и Марии, императора

тех, кто хочет верить. Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Пятница, 6 часов вечера, и в эфире наш традиционный радиожурнал. Я напомню, наши постоянные слушатели, конечно же, знают. Ну, может быть, кто-то первый раз подключается, может, кто-то с середины всегда журнал слушал и не знает. Это программа о том, где мы, ведущие Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома», каждую неделю обсуждаем то, что нам показалось важным в информационной или повестке в своей жизни, или, может быть, это какие-то события интересные, которые произошли и произойдут в ближайшее время. Это то, о чем хотелось бы вам рассказать и друг с другом нам здесь в студии обсудить. Итак, сегодня со своими темами к нам сюда в журнал пришли моя коллега Наталья Лангамер, ведущая программы на Радио Вера. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Главный режиссер Радио Вера Максим Печенкин. Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем, дорогие друзья.
1: Редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Итак, я думаю, что... Так, мы перед началом программы обсудили, кто о чем будет рассказывать. Мне кажется, логичнее всего начать с Максима. Максим, с чем ты пришел?
3: Лёш, ну что ж, давай через неделю, а именно 26 июня в 19 часов в Москве, по факту, на самом деле, это Подмосковье, метро Микинина, Вегас Сити Холл, состоится благотворительный концерт, который называется «Времена года переосмысления». Концерт этот организовали наши друзья из Марфо-Мариинской обители и совместно с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Будет представлена переработка классического произведения Вивальди, переработка современного композитора Макса Рихтера. Вести это действо будет тоже наша замечательная подруга, актриса театра и кино Екатерина Гусева. Вот. Примечательно то, что все средства, которые будут собраны от этого концерта, они будут направлены на помощь детям, подопечным Марфо-Мариинской обители. В рамках сбора «Каникулы добра», «Виртуозы детям». Вот, дорогие друзья, я таким вот образом проанонсировал информацию от наших друзей и хочу перейти к следующей теме. Вот сейчас идет «Петров пост», это с одной стороны. С другой стороны, концерт. Да, классической музыки и направленный на помощь своему ближнему. Вот как вам кажется, что как бы лучше нам делать, как людям православным? Вот на концерт сходить и ближнему помочь, или все-таки воздержаться, дом посидеть и милостыню оказать каким-то иным, может быть, способом? А может быть, как-то можно все вместе совместить?
1: Я, может быть, непопулярное мнение выскажу. Как по мне, хождение на концерты, особенно такие, вообще ничего плохого, не постного нет. Надо, может быть, еще вспомнить, что Петров пост, он достаточно нестрогий, изначально вообще рассматривался церковью как компенсационный. То есть Петров пост постились те, кто по различным причинам не мог поститься Великим постом. Потом все немножко поменялось, и появился длинный-длинный летний пост, который был, включал в себя и Петров пост, и Успенский пост. Он был такой длинный летний пост. Но это показывает только то, что традиция церкви, она долгое время оставалась очень подвижной и не была вот такой замершей, законсервированной. Можно было... Когда-то было так, когда-то было по-другому. Наша нынешняя традиция, она рассматривает Петров пост как нечто среднее. То есть он, с одной стороны, считается обязательным для христиан, для православных христиан. С другой стороны, он самый нестрогий пост в году. Ну, исходя из этого, уже, мне кажется, в концертах, которые люди приходят, во-первых, чтобы какую-то лепту внести в помощь детям. Мы все знаем, что у Марфо-Мариинской обители много разных социальных проектов. Мы про них здесь на радио не раз говорили. И если кто-то интересуется, может посмотреть у них на сайте. Но сейчас, особенно сейчас, вести эти проекты, вообще социальные проекты, у нас очень тяжело, трудно. И без помощи людей практически невозможно. И в данном случае, мне кажется, даже какой-то формой поста, может быть, такой приход на концерт. Может, вы не любите классическую музыку, но сделайте над собой какое-то усилие, чтобы потерпеть ее сколько там, часа полтора, но таким образом помочь детям. Это будет в какой-то мере, может быть, и в пост вменяться.
2: Эк, ты повернул. Интересно.
3: А может быть, и не потерпеть, а может быть, и наоборот, вдохновиться и сделать дальше что-то еще более близкое и прийти уже ногами в саму Марфмариинскую обитель и помочь им как-то на месте, например, да?
1: И, может быть, и так. А может быть, классическая музыка с этого момента навсегда с тобой останется.
2: А что, в классической музыке нет Бога? Разве мы не можем так воспринимать Бога общения через создание вот этих, через прослушивание созданных по вдохновению этих произведений?
1: А можно я историю расскажу? Когда я был маленький, у меня не было своих денег карманных, мне бабушка повела, тогда только-только появлялись аудиокассеты, продавались. Понятно, никто не говорил ни о какой лицензионной продаже, чего бы то ни было. Просто вот что было, непонятно где записанное, вперемешку с непонятными там полуподпольными записями разных групп. В общем, бабушка меня повела и купила мне кассету, где на одной стороне были какие-то произведения Грига, а на другой — Лист. И вот Ференц Лист. И вот, значит, кассету эту я для видимости послушал вечерок, ну, вечерок минут 5-10, наверное. На следующий день у меня какие-то деньги образовались, не знаю откуда, не помню, там, завтрак какие-то школьники, не знаю. Я пошел и в этот же ларек и купил там какую-то страшно попсовую танцевальную кассету. И продавец так задумчиво: да, не зашла классика, не зашла.
2: Не зашла. Ну, вообще, неплохая подборка-то была. Грига можно было и подольше послушать. Даже если он не в обработке современной.
1: Ну, какая обработка? Когда не было никаких современных обработок.
2: Да. Нет, ну, Григ — это прекрасно, Максим.
3: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что начало-середина 90-х — это как раз вот не то чтобы пик и бум, а так тогда как раз во многом начали обрабатывать классику. И я до сих пор помню, как нам на уроках музыкальной литературы в музыкальной школе преподавательница в качестве такого бонуса десерта, после того, как вы, ребятки, молодцы, послушали вот классическую музыку в оригинале, ставила классическую музыку в, скажем так, более современной на тот момент обработке, ну, понятно, там с какими-то драм-машинами, машинами оно было, вот, но нас, как детей, это захватывало все-таки тоже, и вот скажу по себе, что меня это дальше уже сподвигло даже немного расширить свое музыкальное образование и вот закончить колледж при консерватории.
1: Я помню, благодаря той кассете полюбил Ференца Листа, и где-то эта кассета до сих пор лежит, надо ее найти, я ее начал потом слушать, но прошел не один год, она где-то попалась, я ее поставил в магнитофон, и вот долго-долго я слушал Листа. Ну, как долго? Понятно, что это перемежалось со всем, чем только могло быть тогда, но в 90-е. Но вот она какое-то время со мной была. А на месте ларька, где эти кассеты продавались, в 89-м году, еще до... Мы в 89-м году переехали жить в метро Электрозаводское. Я хорошо помню, что на месте того ларька, где потом продавались кассеты, был ларек с шаурмой. Первый в Москве. Никто мне не верил, что в 89-м году я ел шаурму. И история про Радио Вера, кстати. До Радио Вера было еще 25 лет. И мне очень нравился. Я этот вкус до сих пор помню. Я когда выхожу вечером из метро, каким-то зимним вечером, у меня ощущение, что я вот снова чувствую этот запах той самой шаурмы метро Электрозаводской из 89-го года. Я всем рассказывал, никто не верил, все говорили, что шаурма появилась там спустя много лет. И только наш замечательный коллега Леша Дементьев вспомнил: да, говорит, был кооперативный ларек у метро Электрозаводская с шаурмой. Первый в Москве, мои друзья держали.
3: Ну, там жил, действительно, рядышком, недалеко
1: совсем. Да, да, да.
2: Да, такой у нас постный разговор, но вообще эти ларьки были прекрасны. Мы там покупали «Ласковый май». То есть, наслушавшись классики на музыкальной литературе в музыкальной школе и наслушавшись джаза, такой классики джаза в театре, где я росла, на сцене буквально мы слушали «Ласковый май». Такой у нас какой-то странный разговор. Начали мы про благотворительность, а ушли в тяжелые воспоминания.
1: Это я всегда так делаю, всех увожу, извините, пожалуйста.
4: Но я могу вернуть к началу.
1: Давайте.
4: Потому что этот вопрос, который, кстати, в нашу рубрику приходит периодически в пост, чаще в Великий. Можно ли пойти на концерт в пост? Можно ли подарить билет на концерт в Великий пост? Ответ обычно очень сдержанный. Ну, смотрите по себе или по человеку, да, которому вы хотите сделать этот подарок. Ну, то есть, если вы выбираете между всеночной под какой-то большой праздник, ну, выбор вполне очевиден. А если для вас классика — это такой вообще рывок куда-то из быта вверх, так это, наоборот, дело, по-моему, очень хорошее. И, ну, я не знаю, я вообще противоречию, честно говоря, ни между музеями и постом, ни между концертами и постом никогда не вижу, и наши отвечающие священники тоже. Но у меня тоже есть история из 90-х или из начала 2000-х. Тоже ходила в музыкальную школу, классика была всегда, ну, как-то вот как часть жизни такой. Я помню, прихожу я к своей школьной подруге Свете, она говорит: «Видишь, диск у меня классической музыки двойной. Я вот слушаю и запоминаю. Ну, не просто, но слушаю». Я говорю: «А зачем?» Ответ был, я не помню какой, но типа, ну, чтобы человеком быть. Надо же уметь. Прозвучит какая-то музыка в компании, а я не знаю, что это такое. И вот она говорит: «Ольга, я слушаю и запоминаю». Вот так вот. А у нее не было музыкальной школы.
1: У нее главное, что был слух. И она могла это как-то прочувствовать. У меня-то проблема была с тем, что слуха у меня напрочь никакого не было. И я тогда точно не смог бы отличить Чайковского от Грига, Баха от Бетховена.
3: Наташ, ты сказала такую фразу, что где же место Бога в классической музыке? На самом деле...
2: Нет, я как раз сказала, что он там есть.
3: Да-да-да. И я хочу сказать, что не просто есть, а подавляющее большинство именно академической, так называемый опус музыки, да, оно именно посвящено так или иначе христианству, так или иначе связано с религиозными темами, по многим причинам, начиная от того, что это огромный пласт культуры, и все-таки в Европе и в России, где в основном эти произведения писались, они были просто связаны с тем, что христианство здесь основная религия. Вот. Но, тем не менее, музыка тех композиторов, которых мы слушаем, изучаем, она так или иначе Богу посвящена. Хотя касаемо вот тех же самых произведений Вивальди, «Времена года», это вполне себе светские темы, ну, которые точно так же можно для общего образования слушать. Это прекрасно.
2: А, кстати, все, практически все классические произведения, такие значимые, наверное, они написаны по принципу золотого сечения, божественная пропорция. Их разбирали с этой точки зрения, они абсолютно по-божьи выстроены. Вот это вот соотношение золотой пропорции, оно интуитивно композиторами там выстраивалось в произведении.
3: Ну, формы веками оттачивались. Если мы говорим о той же там сонатной форме или форме симфонии, по которой они выстроены, то тут безуспешны. И тут, кстати, Леша, один из тех моментов, что даже ты, как человек, который говорит, что слуха особо не было, тем не менее, прослушивание классической музыки, чем оно хорошо, оно воспитывает в человеке понимание структуры в целом как таковой.
1: Да,
3: потому что
1: абсолютно согласен.
3: Так или иначе, все равно ты слышишь какие-то повторяющиеся музыкальные фрагменты, даже, может быть, не всегда понимая, что происходит, но, как говорится, на подкорочку то оно откладывается.
1: У меня с классической музыкой и христианством была такая история, мне кажется, я ее здесь уже когда-то рассказывал, не помню, в какой программе. Тоже в школьные годы я ходил в Реставрос, когда только-только начали восстанавливать в Москве храмы, разбирать завалы. Вот у нас был на Электрозаводской хлебзавод номер не помню сколько, который нынче и до того был, есть храм святителя Николая в Покровском. И там был, он даже не был священником этого храма, мне кажется, он временно служащим и был диаконом вовсе, а не священником. Но это вот мое такое одно из первых соприкосновений с священнослужителем. После того, как мы там разбирали вечерами завалы, у нас было чаепитие с батюшкой. И вот с этим батюшкой был диакон, насколько я помню, кто-то мне сказал, что он диакон, не помню, никто он, никак зовут. И почему-то одной из тем его разговора с нами было то, что вот Скрябин был сатанистом, и музыка вся сатанинская.
2: Это такое распространенное такое.
1: О Скрябине?
2: Ну, это я часто слышала, вопросики.
1: У меня это как-то засело, вот эта опасность вот такого лжедуховного разговора, потому что мне это на такую детскую подкорку засело. Я не был церковным человеком, но я, видно было, что шел к этому, и мне было очень интересно, и все, что говорил священник, для меня как-то неосознанно авторитетным являлось. И это я сейчас понимаю, что там... И потом вскоре начал понимать, что эту информацию всю нужно очень сильно фильтровать, а тогда нет.
2: И проверять.
1: А тут не проверишь, потому что у меня-то слуха нет. Угу. Я не очень понимал, о чем Скрябин. Но до сих пор я вот недавно... У меня есть пластинка, виниловая пластинка. Мы недавно переезжали на другую квартиру, и я привезли виниловый проигрыватель, и много советских пластинок было, в том числе советских, и среди них была пластинка Скрябина. Я помню, ее поставил и целый вечер слушал, вспомнив ту историю, наверное, потому что я ее как раз рассказывал в одной из наших программ, и пытался понять, что же в музыке Скрябина такого не такого. И так
2: не
1: и
2: нашел.
1: Не понял. Не нашел, нет.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Это наш традиционный радиожурнал, в котором мы, ведущие радио «Вера», и наши друзья из журнала «Фома», встречаемся в студии, рассказываем свои истории, то, что нас заинтересовало за эту неделю, за прошедшую, может быть, о каких-то событиях, которые в ближайшее время должны произойти. Все, о чем хотелось бы с вами поговорить, друг с другом обсудить, здесь об этом мы сегодня, как и всегда, по пятницам в это время обсуждаем в таком сегодня составе. Ведущая программы на радио «Вера» Наталья Лангамер, редактор рубрики «Вопросы священника» в журнале «Фома» Ольга Богданова, наш главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, я Алексей Пичугин. И мы переходим к теме Наташи Лангамер. Кстати, по поводу классической музыки. Когда-то лет 10 назад к нам приходил в очередной раз отец Петр Мещеринов, и мы с ним говорили о Бетховене, а так как вот я, еще раз, классическая музыка и я, это разные полюса, хотя, ну как, уже, наверное, мы идем на сближение, но все-таки я тогда, помню, слушателям в очередной раз сказал, что у нас в гостях отец Петр Мещеринов, и мы говорим о музыке Баха, и он так разочарованно протянул о Бетховене. Итак, простите за это долгое вступление, Наташа.
2: В продолжении темы Бетховена недавно услышала Татьяна Черниговская, она анализировала для себя, как же мог глухой человек писать такие произведения. Потом, говорит, и я поняла, что именно глухой человек мог писать, потому что они звучали внутри. Все внешние шумы не мешали.
3: Нет, ну ты, в принципе, представляешь, как вот в 19 веке композиторы писали музыку, да, благо, что если там рояль есть, а так просто берешь карандаш, бумагу, перо, чернила и садишься за пустой нотный лист и представляешь все в голове. В принципе,
2: да.
3: По тем же законам классических музыкантов, я не побоюсь этого слова, до сих пор.
2: Так пишут. А вы знаете, что Ивазовский всегда писал, не глядя на море, а у себя в мастерской? Ну, это как бы вот то же самое. А я сегодня хочу с вами поговорить о мелочах. Вот я держу перед собой список, я тут накидала. Может быть, вы ко мне присоединитесь и дополните такую игру, я сегодня предлагаю нашим слушателям тоже. Знаете, с какой стороны зайду? С интриги. Помните вот этот диалог с продавщицами в магазине? А сколько это стоит? Ценник перед вами. И ты думаешь, какая она злая. Вот с некоторых пор я стала понимать этих продавщиц, потому что когда тебя 500-й раз спрашивают какое-то уточнение про, там, я в данном случае занимаюсь украшениями, и вот мне задают вопрос, а я понимаю, что я об этом написала. И человек мне присылает, допустим, скриншот, фотографию с описанием, ну, самого украшения, внизу описание, и спрашивает, это какой камень?
1: А на скриншоте все есть.
2: А на скриншоте вот перед ее глазами все есть. И сначала я как бы с радостью отвечала, через какое-то время я поняла, сколько у меня это отнимает силы времени. Я думаю, почему люди не делают, да? Потому что нужно просто напрячься и посмотреть. Я стала анализировать, а чего же не делаю я по отношению к другим людям, да? И я вот прямо вот список составляю. Вторая моя провокация, которая меня мучает. Я как редактор получаю тексты от авторов. И многие для частного мнения пробуют только писать. И они мне присылают что-то корявое в теле переписки в мессенджере и говорят: «Наташ, как тебе?» Я говорю: «Ну, отформатируй, как у нас полагается, в документ сделай, там пробел, размер шрифта», потому что я реально даже понять не могу, что там написано, если это не вижу в нужном формате. Ну, так, для примера, у нас более почти 2000 программ вышло. И я уже взглядом вижу, как написано, сколько согласных, гласных рядом, какая мелодика текста, как... Ну, вот я это все вижу, когда это нормально отформатировано. А человек говорит: «Ну, ты глянь сначала, а потом я отформатирую». То есть я должна потратить свои силы, продираясь сквозь мелкий шрифт и ошибки грамматические, вообще авторскую пунктуацию, но сказать, ему нравится мне или не нравится. Значит, кто-то из нас должен потратить силы. Либо он отформатировать, либо я, значит, помучиться с этим текстом. И каждый раз люди пытаются переложить это на другого. Вот тут я начала задумываться. Дополните меня. Где мы еще в мелочах, как бы не замечая? В большом мы можем друг другу помощь оказать, мы можем там деньгами поддержать, мы можем принять дома, угостить чаем. А вот в мелочах, вот смотрите... Моя любимая автомобильная тема.
1: Ну, я только хотел сказать. Когда я за рулем превращаюсь в животное.
2: Да, я тоже, простите. Когда мы паркуемся, занимая сразу два места, потому что так просторненько. Когда мы останавливаемся на проезде, потому что нам так удобно, а другая машина подождет, пока я отъеду. А это могут быть решающие несколько секунд. Чего бы сразу сбоку не встать? Когда мы едем в левом ряду, перед нами огромное пространство, и нас невозможно обогнать. Так, дальше. Съесть последний кусочек с тарелки. Ну, правда, это этикетом как-то регламентируется, но тем не менее. Неотвезенные на место тележки у торгового центра. Другим неудобно.
1: Так у них 10 рублей вставлено. Кто-то отвезет и 10 рублей
2: где-то
1: заберет.
2: Где-то да, где-то нет. Громкие разговоры в общественных местах,
1: меня которые могут ругают, раздражать. Но у меня профессиональная деформация. Я всю жизнь у микрофона, четверть века уже, и поэтому я не могу это отрегулировать в себе.
3: Ты знаешь, это вопрос менталитета, потому что если съездить в те же азиатские страны, а паче в Японию, то там все ровно наоборот. Если ты хоть что-то скажешь
2: В
3: средний
2: месте,
3: голос,
2: да.
3: Даже не в громкий голос, а в средний голос.
2: Мягко тебе, скажем, не поймут.
1: Да, в Италии, также в Испании.
2: Значит, проехать и обрызгать мы знаем, что это неправильно. А вот стряхнуть зонт на лавочку, на которую потом сядут люди, вот я прям про совсем мелочи. Как и в автобусе встать так, что другим неудобно входить или выходить. Дальше.
4: Ну,
2: дальше, Оля.
4: У меня, наверное, более широкие мазки, но у меня тут очень много примеров по моим обеим работам. И Фома – редакторская работа, и преподавательская работа, конечно. Потому что, ну вот в рубрике часто приходят вопросы однотипные. И мне очень нравится, когда читатель пишет: «Я изучил всю рубрику, да. И вот такого вопроса, такого поворота темы там нет, какая-то заковыка». Но довольно часто присылают вопросы, ну вот прям одинакового характера. И мы думали, кто-то из коллег говорит, это просто лень. Людям лень читать. Нас используют как Википедию. Спросить проще. Но я думаю, что людям нужен личный контакт со священником, что вот мимо них не прошли, что они не к бездушной инструкции обратились, что вот лично к ним кто-то
2: рубрики,
4: ответил.
2: Да.
4: Я, например, сама такой человек. Я, ну, где-то я интроверт, а где-то нет. Вот в плане рабочей коммуникации я прям не интроверт. И мне, чем читать инструкцию, мне лично проще 5 минут поговорить с человеком и потом сделать. И я очень рада, когда есть такой же второй человек. А когда, например, вся кафедра привыкла к инструкциям, это не вопрос внимания к другому, это вопрос просто привычного тебе способа коммуникации.
1: А вы гуманитарные предметы преподаете?
4: Да.
1: Просто обычно, по моему опыту наблюдения в высшей школе, у гуманитариев обычно мы начнем, потом инструкцию или подвезут, или она где-нибудь найдется, а если нет, то и сами решим. А у тех, кто технические предметы, естественно, есть научных такое. То же самое.
2: Ну, да.
1: Технические предметы такое, да. Там нет, там инструкция.
4: Ну, это что-нибудь связанное с документооборотом, например. Да, ну... Вот. И тут не вопрос, как бы, что я кому-то невнимательна, или для меня, например, невнимание — это инструкция. Что это такое? Мне бумажку кинули. Ты лично скажи. Это просто вопрос...
2: А так лично скажи 10, 12, вот. 15. Все же написано, вот. Структурировано,
4: ну,
2: и продумано.
4: Я просто к тому, что это всегда такой выбор,
2: да,
4: конкретный. Так же, как,
2: да,
4: вот у меня письмо. Я думаю, так, я его сейчас отправляю священнику, либо я отвечаю кратко, либо мы даем ссылку на конкретный ответ. Но это всегда очень такой тонкий выбор. Я надеюсь, что мы выбираем правильно. А второй момент, ну вот в смысле, это огромная область. Там мелочей полно.
2: Да, я записываю в свой список.
4: А другой момент, вот то, что вы сказали про редактуру и про то, что... Я как преподаватель сейчас читаю курсовые. У нас дедлайн в пятницу. Конечно, все прислали. Ну, не все, но, в общем, кто-то прислал только что. Вот. И я вот тоже думаю, вот вроде, ну, по идее, надо отформатированный текст, чтобы был, а потом человек уже ты преподавателю отправляешь. Но, с другой стороны, я себя ставлю на место человека. Человек думает, отформатировать — это большой труд. Может, да, быть, оно вообще ничего не стоит. Вы прочитайте, пожалуйста, Ольга Алексеевна, а потом я хоть пойму, я вообще туда двигаюсь или не,
2: ну,
4: туда.
2: Ну, вот это ровно то же самое.
4: Он первый там два... И как бы я не знаю, как тут выбирать... По иерархии. Вот я здесь по иерархии. Если я выше, то как по мне. Вот так.
1: Ну, это здравый подход, к которому начинаешь приходить со временем. И понимаешь ты его со временем. А студенты, я думаю, что им не совсем согласны.
4: Согласны.
1: Чаще всего не
4: согласны.
1: А согласны почему?
4: Вариантов.
1: Потому что... Вот, они согласны, потому что вы им так сказали. Вы задали эти правила игры, и у них нет возможности,
4: конечно,
1: эти правила... переделать. А потом со временем, конечно, ты сам уже, когда начинаешь что-то делать или кем-то руководить, понимаешь, что да, конечно, там моя игра...
4: А вы как выбираете в обычной жизни?
1: Что?
4: Вот кто уступит?
1: Уступит собеседник или... Ну, это зависит
4: от ситуации. Ну, вот Наташа привела примеры, куча мелочей.
1: Ну,
4: равноправные,
1: да,
4: агенты действий. Вот вы как выбираете?
2: По любви. Если силы есть, то уступишь.
3: Наташа,
4: а в реальности?
3: Я тебе очень хотел сказать. Вот, друзья, простите, что я вклиниваюсь в беседу. Вообще, это большой-большой разговор о любви.
4: Да?
3: Действительно.
4: Да.
3: Потому что эти мелочи, казалось бы, да, вот ты пришел домой, снял обувь, бросил перед входом, а за тобой пришла твоя дорогая супруга, споткнулась, не дай бог, и ей было больно. Вот эти, казалось бы, мелочи, они вот нас берут и догоняют. Я просто могу привести пример, который...
2: Я записываю в список, давай.
3: Замечательно. Который, ну, буквально на днях у меня случился. Здесь совсем недалеко, на станции Воробьёвы горы. Семья иностранцев, с трудом купив билеты на метро в наших автоматах по продаже билетов, они выстроены на русском языке, не получилось у них почему-то на английский перейти. Ну, мы им помогли купить билеты, и ребята не смогли попасть на станцию просто потому, что у нее коляска, а турникеты закрываются слишком быстро. А сами пройти они в крайний правый турникет, который предназначен для прохода с колясками, с детьми, не догадались. Ну, не смогли, но и не знали, а кто бы им, собственно, подсказал. Пустая абсолютно станция метро. На этой станции метро стоят два сотрудника, которые отвечают за безопасность. И люди на английском не понимают сотрудников, сотрудники не понимают, может быть, не хотят понимать, но, с другой стороны, видят, что происходит. Мы подходим, еще раз видим уже наших знакомых, которым мы помогли купить билеты, и просим уже сотрудников станции, говорим, откройте, пожалуйста, турникеты, тем более, что они уже оплатили проезд, они уже готовы. Ответ был, с моей точки зрения, может быть, по инструкциям правил безопасности, я не знаю, скажу прямо, может быть, он был и правильный, но с человеческой точки зрения он мне показался как минимум странным. Это не наша епархия.
1: А, ну, это традиционный ответ.
3: Да, но, тем не менее, к чести, это была одна сотрудница. К чести другого сотрудника хочу сказать, что он все-таки так вот от нее немножечко отдалился, как краешком, видимо, такие отношения у них, и приоткрыл большой турникет, пропустил все-таки там с ребенком.
2: Это про любовь.
1: Я вот как раз хотел сказать, что это не совсем про любовь. Мы часто этим словом замыливаем другие варианты отношений между людьми. Ну, какую, в конце концов, какую любовь я испытываю к человеку, которого я не знаю, который стоит рядом со мной в вагоне метро.
4: А вот я вам скажу.
1: Секундочку.
2: А мы сейчас поспорим, наша женская сторона.
1: У нас, тем более, сейчас уже на перерыв надо уходить. Я просто хочу сказать, что с точки зрения христианства, да, там все любовь и наши взаимоотношения, они в перспективе любви развиваются. Но все-таки, когда мы говорим о людях, которых мы встречаем и, наверное, никогда больше не встретим в своей жизни, элементарное уважение, переводя на светский язык, да, уважение, оно может быть началом любви, может не быть началом любви, но есть все-таки вот то самое элементарное светское уважение, которое раздвигает границы, которое помогает вообще меняться людям. Вот это уважение как раз то, что в себе надо воспитывать, и тогда, наверное, а любовь в определенных ситуациях тоже будет приходить.
2: Согласна, подумай о другом, как минимум.
1: Это уважение, да, обычное уважение. Буквально через минуту мы вернемся. В этой студии, я напомню, Наталья Лангамер, ведущая программы на радио «Вера», Максим Печенкин, главный режиссер наших программ, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопрос священнику» в журнале «Фома», я Алексей Пичугин, наш традиционный пятничный радиожурнал в эфире, и мы вернемся буквально через минуту в том же составе, никуда не уходите.
0: Журнал на радио «Вера».
5: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
6: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
5: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
6: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
5: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
6: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 000 рублей.
5: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
6: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
7: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
8: А как по-украински колобок?
7: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
9: Для детей
8: и взрослых.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что здесь традиционный наш пятничный радиожурнал, в котором мы обсуждаем что-то интересное с нашей точки зрения, что за эту неделю произошло, что, может, еще в ближайшее время произойдет, какие-то события, события в нашей жизни, в новостной повестке. Все, о чем интересно было бы нам с вами поговорить и обсудить тесной компанией коллег. Здесь сегодня Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопрос священнику» в журнале «Фома», Наталья Лангамер, ведущая наших программ, Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Веры», я Алексей Пичугин. Ольга, слово журналу «Фома».
4: Ну вот я сказала, что я вам скажу, какую любовь вы испытываете к этому человеку. Да. И я так и скажу, потому что тема очень интересная, и хочется ее немножко продолжить. Как раз скоро у нас будет День семьи, любви и верности, и мы в «Фоме» в том числе готовим материалы, как раз вчера я его редактировала, про то, какие виды любви были у греков. Тема во многом, наверное, для кого-то банальная, потому что уже это много раз обговорили, но мы думали, значит, как можно признаться в любви разными способами, опираясь на древнегреческий язык, ну и ко мне как к филологу обратились, собственно, с просьбой материал отредактировать. И вот там как раз и получается, что есть глагол «любить», «филео», который несколько ушел из позднейшего ну, скажем так, употребление, он сейчас обозначает дружбу, но в древнегреческом контексте это была та любовь, которую мы испытываем к человеку лично. То есть я вот вижу, например, Наташа, она мне чем-то понравилась, я даже объяснить не могу, почему, но в сердце у меня что-то загорелось, и вот это
2: я филео. Я тебе тоже филео.
4: Да-да-да, то есть она такое личное, природное, вообще неразумное, ну, как бы очень сложно поддающееся
2: симпатия.
4: Пониманию. Симпатия тоже было слово, это другое.
2: Другое.
4: А было противоположное ему, это агапао, то самое слово, которое впоследствии, именно начиная с Нового Завета, стало основным термином для любви. Оно нас забивает. Но если мы перейдем ко временам древнегреческого языка и будем опираться на Аристотеля, то окажется, что то чувство, которое мы, или то расположение, которое у нас есть к человеку, опирающееся на его оценку и на такое рассудочное представление, в том числе о моральных нормах, вот оно как раз и выражалось глаголом агапао. То есть я оценил, какой ты человек, я как-то соотнесся с общественными нормами, которые есть вокруг, и я к тебе отнесся, скажем так, хорошо, или как вот Алексей говорил, с уважением, но это буквально значило ценить на самом деле в древнегреческом языке. Не потому, что у меня какая-то личная симпатия, я тебя не увижу потом никогда. Ну, вот так принято и так далее. И потом вот этот глагол берется в Новом Завете, и он как раз описывает отношения Бога Отца там, и Бога Сына, и в том числе жертвенную любовь, которую проявил Господь к людям. И поэтому вот это вот доброе расположение, скажем так, уважение, оно как раз описывается глаголом, который на русский тоже переводится «любить».
1: Спасибо, это важно, но у меня сразу вопрос тогда к вам. А как это лингвистическое определение, если его можно так назвать, влияет на национальное? То есть если в греческой традиции, культуре есть вот такая дифференциация, то в нашей традиции, неважно, возможно, в английской, русской, французской, турецкой, эти различия, они несколько другие, и мы, воспитанные внутри нашей традиции, оперируем теми терминами, это всегда трудности перевода. И когда мы переводим, кстати говоря, вот вы, наверное, подтвердите, евангельские тексты на современный русский язык, мы с этими проблемами сталкиваемся, потому что действительно слово «любить», «любовь», еще целый ряд терминов, они просто с греческого переводятся достаточно условно на наш русский язык, и, соответственно, эта условность перекочевывает и качует и в смыслы. Также и вот, когда мы говорим о любви или об уважении, значит, для нас здесь, в нашей русской традиции, любовь и уважение, ну, между ними просто вот смысловая пропасть.
4: Безусловно. Но так же, как между двумя глаголами филео, агапао, не зря Аристотель на них сконцентрировался. Но я вам сказала, на самом деле, немножко поиграться, потому что вот я только
2: вчера... Нет, ну подождите, а остальные сколько? 5 определений любви в греческом?
4: Еще 2.
2: А разве не 7?
4: Ну, по крайней мере, те, которые...
2: Дружеская.
4: Сторге – это родовое.
2: А, родовое.
4: Чувство к роду, к семье, к городу. И, ну, и эрос, конечно. Но это не только плотское влечение. Можно этим словом обозначать страстное желание вернуться, например, домой.
2: А, ну, страстное такое, вот. Пылкое желание.
4: Очень пылкое желание к чему угодно. Но про остальные говорить не буду, потому что я их не смотрела вот так вот близко, да, вот к нынешнему, сегодняшнему эфиру. Это будет нечеткий такой разговор тогда. А если говорить о трудностях перевода, это такой очень большой интересный разговор. Он смыкается, мне кажется, с вашей темой про музыку. Вы вот когда говорили про структуру, Максим говорил, и вы говорили, Алексей, что откладывается на подкорке. Я вот что-то себя вспоминаю, у меня ничего на подкорке, мне кажется, не откладывалось. И я до сих пор очень люблю концерты, когда перед каждым номером человек выйдет и расскажет, по какому поводу это было написано, а еще то, что не делают. Но я бы очень хотела, чтобы он хотя бы немного описал структуру и принципы. Почему, например, в какой-нибудь барочной музыке там каждые несколько тактов повторяются, на кое это нужно вообще? Чтобы человек запомнил, не забыл, или что-то еще, а там еще несколько, ну, там части какого-то произведения сложные, они тоже повторяют. Зачем это повторять? А мы в музыкальной школе играли, мы ничего не повторяли, кроме последней, например, кусочка. То есть я что хочу сказать, что для понимания музыки сложное, да, очень искусство. Вот кто-то бы объяснил принципы и раскрыл это перед тобой, и тогда тебе все понятно. Вот то, что мы в Фоме пытаемся делать, да, вот раскрыть смысл, а как служба устроена, а как что-то устроено. И вот то же самое с этими переводами. Вот я сейчас читаю курсовые работы. Основная масса курсовых работ филологов — это как мы правильно можем понимать слова, это первая часть. А вторая часть — как их правильно перевести. И мы сравниваем разные переводы, там, на английский, на немецкий. У меня вот сейчас девочка писала курсовую «Ни много ни мало» про слово «логос». Только мы не будем про это говорить, это надо не один эфир, чтобы это сделать. И...
1: Приходите в светлый вечер, мы можем там подробнее.
4: Мы с удовольствием. Но я вот что хочу сказать. Надо иногда четко себе, наверное, отдавать отчет в том, что что-то перевести мы не можем. Но мы можем в себе попытаться воспитать вот эту культуру мышления, честно сказать. Тут все намного тоньше. Вот так вот в лоб нельзя перевести, что стакан — это стакан, там, а потир — чаша — это вот так вот переводится, а храм — это храм, а дом — это дом. А есть более сложные понятия, не надо этой сложности бояться, так же, как в отношениях, да, рассматривать вот эти нюансы. А как тут вот? Это мелочь, не мелочь? Вот в этих оттенках в них и есть красота, да, что в музыке, вот в скрябиновской, да, вот это вот... хроматизма, как он использует, еще что-то. Ну, это же вообще интересно. Надо мозги настроить, чтобы его понять. Мне вот сложно Скрябина слушать, хотя я Скрябиновскую школу музыкальную окончила. Но мы Скрябина не играли. Но, говорит, сложно, по большому счету. Поэтому в плане переводов, я думаю, что...
1: Можно ссылки ставить в концевые... Нет, концевые сложнее, лучше подстрочные.
4: Постраничные, я бы, да.
1: И там бы как раз разницу в определениях пояснять.
4: Да, но это скучно.
1: Но это обычному читателю, научной это навык чтения. Литературы,
4: конечно. Или в предисловии, но никто не читает предисловие почти к романам, да, вот обычно. Раньше в советских изданиях всегда были предисловия к романам. Ты думаешь, на кой вот это?
1: Или комментарии.
4: Нужен мелким шрифтом, сразу раз перелистнула и читаешь роман. А сейчас выросла там или занимаешься литературой, ой, какое хорошее предисловие, да, я хоть пойму вообще, о чем сейчас речь, будет да. речь идти. Поэтому, мне кажется, это вопрос очень важный. Он, наверное, про культуру мышления, про такой тонкий подход.
3: Оль, ты знаешь, мне кажется, это все проблема восприятия. Ровно так же, как в лингвистике. У тех же северных народов есть 50 или 80 наименований снега, когда мы в русском это все одним словом обозначаем. Так и условно у нас есть слова, которые гораздо богаче, разнообразнее, чем в других языках, означают гораздо больше понятий, которые укладываются всего в одном слове, там, опять же, в других языковых культурах. С музыкой я хотел вот донести ту же самую историю. То, что тяжело, не то, что не может, а тяжело человеку, выросшему в условиях куплетно припевных ритмов, вслушиваться в классическую сонатную форму просто не столько потому, что он ее не понимает, этот человек, а потому, что у него нету навыка. Навыка слушания, навыка слышания и навыка понимания. Точно так же можно сказать все, что относится к той или иной стороне человеческой жизни, будь то переводческая деятельность, будь то там живопись, музыка, архитектура, да все что угодно. Если у тебя нету насмотренности, то тебе просто будет труднее в этом ориентироваться.
1: Ольга, ну это же не та тема, о которой вы хотели рассказать.
9: Да-да-да, я тоже хотела.
4: Вот я как эта тема-то где? Но это просто было настолько важно и интересно, то, что вы сказали.
1: Поэтому мы об этом и говорим.
4: Вот. Но, собственно, я вот как раз чуть-чуть пользуюсь случаем, поскольку у нас журнал как раз к вопросу о чтении. Сейчас апостольский пост. Мы все равно готовимся, да, к праздникам апостолов Петра и Павла, и вот бывают такие рекомендации в апостольский пост перечитать послания святых апостолов. И, мягко говоря, Алексей, к вашему вопросу, это текст очень непростой. Во-первых, сам по себе, во-вторых, в синодальном переводе. Мне, например, сложно дается чтение в синодальном переводе. Он для меня, прости господи, но не звучит.
1: Мне прям часть
4: смысла у меня прям мимо сразу.
1: Я сразу открываю современные русские переводы. Ну, я, к сожалению, с моими языковыми талантами я только так могу.
4: И у нас сейчас в журнале «Фома» есть такой хороший проект. Мы над ним много... Значит, кто над ним работает, дневник Петровского поста занимается моя коллега Настя. Там, значит, разные по дням у них задания какие-то, они записывают видео полезное, значит, с отцом Игорем Фоминым. И в рамках этого поста у нас есть эфиры с отцом Михаилом Самохиным, как раз батюшкой, который отвечает в нашей рубрике. И вот мы подробно читаем какие-то главы, ну, одну или две главы можно прочитать за эфир из каких-то посланий к апостолов. Ну, например, вот на второй неделе поста это было первое послание к фессалоникийцам, на других неделях будут другие послания. И это такая попытка, насколько мы можем в наших силах дать ту самую, ну, вот как бы рассказать, да, как я говорила перед концертом, рассказать вообще о чем это и как подойти к этому тексту. Потому что иногда логика самого апостола, я читаю и думаю, почему ты сказал это в такой последовательности? Мне непонятно. Потом я вспомню правила античной риторики, думаю, то есть для тебя было понятно так, а для нас по-другому. Поэтому просто хочу поделиться, что есть у нас такие эфиры. Если у вас есть какие-то недоумения по поводу апостольских посланий, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Мы с радостью ответим на них. Может быть, для вас откроются эти тексты с какой-то другой, более понятной вам стороны.
1: Здесь же еще и, если мы посмотрим на разницу в посланиях не только апостола Павла, но и других апостолов, мы сразу увидим, что мы сразу увидим разницу культур. Вот самое, вот очень важно, простите, вот это важно, самое, ведь важно знать культурную среду и традицию, и общины, к которым это все было обращено. Мы привыкли видеть в тексте только сакральное. То есть часто мы целуем оклад, но не погружаемся в вот этот культурно-исторический смысл. Спасибо вам, Ольга, что вы про это говорите, потому что мы действительно в эту среду смыслов культурных, исторических очень редко вот туда обращаемся. И для нас просто это священство, священно, потому что это священно, потому что церковь так решила. А если чуть копнуть, да, это античные приемы, это просто... Это из деяний хорошо. Вот деяния – это самое для меня, может быть, из всех, из всей книги «Апостол», самая такая добротная историческая книга, потому что там именно о контексте. Там и апостолы предстают живыми людьми, а не просто вот стоящими где-то там на трибуне, где угодно, рассказывающие, там, сидящие даже за столом, рассказывающие в своих общинах о Христе, рассуждающие о законе, но вот именно эти путешествия, там каждый год, когда читаешь про путешествия апостола Павла, про кораблекрушение, ты видишь живых людей, ты видишь, что это внутри, ты открываешь карту мира и смотришь, как это Средиземное море выглядит, какие пути, там, благо сейчас есть огромное количество в интернете инструментов, которые простроили давно там, с приложением на современные карты все эти пути, маршруты, и когда ты вот в этот контекст погружаешься, тогда для тебя вот это раннее христианство, оно начинает совершенно другими красками играть.
3: Ну, а я хочу закончить нашу 15-минутку простыми словами. Слушайте, дорогие наши друзья, программу «Апостольские чтения» на радио «Вера».
1: И то верно, правда. Слушайте и не пропускайте.
2: Там как раз весь контекст.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Напомню, друзья, что это программа «Журнал» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, Наталья Лангамер, ведущая наших программ, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома», я Алексей Пичугин. Извините, если я уже кому-то надоел своими рассказами про Суздаль, тем более, что сейчас, открывая... Наташа улыбается, потому что...
2: Видно, Максим сидит, улыбается.
1: А я просто тебя вижу, вот ты напротив сидишь, Максим справа.
2: Я просто думаю, когда, наконец, я до Суздаля доеду, вот так вот, слушаю.
1: Ты знаешь, перед программой с Ольгой об этом
4: говорила. Я тоже не была ни разу, все время мимо.
3: Ты не надоел, ты, наоборот, ты вдохновляешь бесконечно, потому что я несколько раз уже был в Суздале, после твоих рассказов тем более.
1: Тут, смотрите, мне все чаще попадаются короткие видео в социальных сетях, которые посвящены, ну, понятно, что Суздалю, но посвящены одной проблеме. Как вот это может так дорого? И я там, наверное, тоже в комментариях все время где-то, я думаю, я больше не буду ничего писать, и каждый раз ловлю себя на мысли, что я снова пишу очередной комментарий, что в Суздаль можно съездить очень дешево и бюджетно. Суздаль — это просто действительно, да, это сейчас самый, может быть, гламурный русский средневековый город рядом с Москвой, рядом с Нижним Новгородом, да и от Петербурга, в общем, добраться несложно, и вообще Ну, путешествовать по России, с одной стороны, дорого. И вот недавно посчитали, что в очередной раз, что съездить в Турцию, например, этим летом, гораздо дешевле, чем отправиться куда-то в путешествие по России. Но если вы живете где-то там в пределах досягаемости Золотого кольца, то туда можно, да, конечно, все время будут манить вот эти вот... Вот эта дорогая обертка. И кого-то она сбивает с толку, что вот там все только так. Но и в Суздаль, безусловно, можно съездить очень бюджетно. Ну, что такое бюджетно по нынешним временам? Конечно, там у всех разные возможности. Но если в целом человек может себе позволить там выехать за несколько сотен километров от дома в путешествие и таким образом отдохнуть, то Суздаль в данном случае выйдет точно совершенно не дороже, чем любой другой город Золотого кольца. Но все вот ведутся сначала на рекламу, а потом везде в комментариях пишут, что как же так, ну это вообще безобразие, это не может быть, для кого это, для каких людей, кто может себе это позволить. Я не об этом. Я хотел, с одной стороны, пригласить, с другой, я уж не знаю, смогут, не смогут наши слушатели прийти, в Москве в 6 вечера в доме Телешева на Покровском бульваре в грядущее воскресенье, 21 июня вечером, хотелось бы встретиться и поговорить, вот сколько мы на Радио Вера говорим про Суздаль, хотелось бы встретиться и поговорить про Суздальское Аполье подробно в таком культурном историческом контексте, как эта территория, которую населяли сначала поволжские финны, когда-то пришедшие, оставившие там невероятный след, и материальный след в Суздальском Аполье, как их сменяли славяне, как вот этот весь политический контекст на протяжении столетий сложился и привел к тому, что, с одной стороны, это сейчас до сих пор такие самые плодородные в нечерноземье земли Центральной России, Северо-Восток, где, ну, рискованное земледелие, ничего не должно нормально расти, но там растет, там эти бескрайние поля, такая лесостепная зона, которую не ожидаешь увидеть. Как все вот это повлияло на то, что сейчас в последние два столетия там сложился совершенно уникальный и природный исторический ландшафт с памятниками. Может быть, эти памятники не такие яркие, как вот ребята из консервации к нам приходят. Это лекция в рамках проекта «Консервация» будет. И рассказывают про Тверскую область. И какие там росписи в храмах, какие храмы. Но у нас в Суздальском Аполье разные есть. Есть совершенно уникальных несколько храмов, где никто никогда не бывал. И ты рассказываешь, показываешь фотографии, люди удивляются, что это вот рядом с Суздалем, куда многие приезжают на выходные, а вот я, самое интересное, что общаюсь с людьми, которые в Суздале очень много сделали всего, там периодически это и Вадим Дымов, и Суздальская инициатива, Алексей Поляков, Ермолай Солженицын, Дмитрий Разумов, вот те люди, которые вот Суздаль прям вот сейчас делают таким уникальным совершенно городом, и многие из них действительно вот не были в Аполье, в таких самых знаковых местах, которые повлияли на этот исторический контекст. Хотелось бы про это поговорить. Если у кого-то будет возможность, для этого нужно зарегистрироваться, там даже какие-то билеты, я так понимаю, есть на сайте консервации. В 6 вечера Покровский бульвар, 16-18, дом Телешевых, в 6 часов вечера 21 июня можно прийти поговорить про Суздальское Аполье. Ну, будет такая небольшая моя лекция, и можно будет, конечно же, еще поговорить, как помочь. Как помочь? Мы поговорим об отдельных памятниках, которые гибнут в Аполье, которые, наверное, как многие говорят, ну, а что, для чего их восстанавливать? Кто будет ходить в эти храмы? Ну, может быть, приходы или общины в таком привычном смысле слова там не будет. Но вот к нам приходит Анор Тукаева, которая занимается проектом «Крахино». Там тоже, знаете ли, затопленный храм, который стоит посреди реки Шексна. при входе в Белое озеро, тоже не будет прихода. Там, конечно, в этом возрождаемом храме планируется часовня, но там люди не живут, и они не будут жить там вот так, как они жили 100 лет назад, и даже еще там 60 лет назад, потому что это позднее затопление, уже послевоенное. Но это памятник тем людям. Очень тяжело видеть, как люди приезжают в те места, где они родились. В Ополье исчезло за последние там 4 десятилетия несколько десятков сел с домами, с храмами, с кладбищами. И люди на это место до сих пор приезжают, чтобы погоревать, чтобы оплакать эти места. Кто-то в себе загасил все. То, что они чувствовали там к этим своим родным местам. Кто-то очень недалеко переехал и постоянно мимо проезжает. У кого-то сердце болит. Я там встречал людей, которые за границей много лет жили, родившись в этих селах там, в 30-е и 40-е годы. Как-то вот так получилось, что они за границей оказались, потом вернулись. В общем, все переживают какие-то очень разные чувства. Но пройдет какое-то время, этих людей не будет. И все, знаете, в Суздальском Кремле стоит уникальная церковь, которую все приезжавшие в Суздаль видели. Это Никольская церковь, деревянная, из села Глотово. Об этом селе очень интересно написал Владимир Солоухин в своей книге «Владимирские проселки». Уже тогда эта церковь была уникальная, потому что деревянных храмов сохранилось немного. И вот ее спустя несколько лет после выхода книги перенесли как раз в Суздальский Кремль, чтобы сохранить. И она отдельно от музея деревянного зодчества там стоит. Все ее видели, кто бывал в Суздале. Я был в селе Глотово несколько раз. То, что это село Глотово, известно только когда ты вот как-то, я не знаю, по GPS-у на карте вот стоишь, да, вот в распаханном поле абсолютно

0: порвется, и мостиков уже не останется от нас вот к тем временам, когда эти люди жили. Это все очень хорошо ощущается именно на месте, в Аполье. Я поэтому в очередной раз хотел сказать что-то по существу, но в очередной раз получилось такое патетическое воззвание к тому, что не проходите мимо Суздальского Аполья, потому что это очень важное место, важное не только потому, что я так чувствую, там, я провел там не одно десятилетие, я так ощущаю. Нет, оно важно, потому что это какие-то корни и связи, которые нас держат. Потому что русская история, она во многом из этих мест проистекала. Потому что нельзя воспринимать тот же Суздаль, как и любой другой город Золотого кольца, там, не знаю, Гороховец, Плёс, Ростов. Нельзя их воспринимать как просто классное место с прикольным рестиком, куда мы приехали, отдохнули и поехали дальше. И фоточек еще наделали с озером в Переславле и в Ростове. Это надо воспринимать как часть нашей истории, как часть нашей идентичности. Только тогда вот что-то будет в нас самих меняться. Это, кстати, к разговору о любви, об уважении, о привычках. Потому что вот эта привычка оторваться от своих корней и не чувствовать их, она... Неважно, где ты живешь при этом, абсолютно неважно. Ты можешь жить где угодно. В Барселоне, в Риме, в Нью-Йорке, там, в Москве и не выезжать за ее пределы. Но важно, мне кажется, все равно чувствовать. Потому что когда ты остаешься вот без этого ощущения корней, оно все равно многое теряется.
1: Знаешь,
0: в личности.
1: Вспомнился мне фильм недавно, который Радио Вера озвучивала на русский язык, да, про старца Паисия из Фараса на небеса. Вот как они уходили из этой Фараса, отрывались от корней. Я вот смотрела и думала, ну вот я не оторвалась от своих корней, но мне очень страшно представить, что чувствует человек, когда его переселили. Казалось бы, да, есть дома, есть земля, на которой они могут там что-то растить. Уже там родились люди в новом месте, дети. Но они тоскуют по своим вот этим корням, казалось бы, ничем не примечательной вот этой вот Фарасе, да. И я начала так на себя это перекладывать и подумала. Многие меня спрашивают, а что ты держишься там, ну, условно, за дачу, да, где я выросла, я там не родилась. Но я там с 8 лет, и я ее очень люблю. Говорит, ты что ты там не продашь, зачем? Это же там ресурс финансовый. Это не финансовый ресурс, это что-то другое. Ты туда попадаешь, и ты попадаешь в какую-то свою идентичность, ты в свой мир попадаешь. В этих стенах живут мои предки, да, я помню, как сидели за столом. То есть это очень многое. Я понимаю, насколько больно действительно от этого оторваться.
0: Я также свою дачу воспринимаю в Подольске, под Подольском.
1: Да. Я даже помню дачу, куда меня привезли очень маленькая. Это солнечное счастье, такой поселок Перхушково, Юдино. И тоже я помню вот это солнце. И это, знаете, это часть меня. То есть это ниоткуда не вынешь. Я помню этих светлых, замечательных, добрых людей, которые меня никогда ничем не ранили. И вот это какая-то совокупность, понимаешь, вот эта память, из которой человек состоит. Из вот этих вот воспоминаний, из этого тепла, и из того, что вот Господь мне являлся тогда вот так, когда мы были еще семьей неверующей. Но вот в этой любви, наверное, он был со мной.
0: Есть такой фильм греческий, «Вкус специй» называется. Он про то, как в середине 20 века греков переселяли из Стамбула. Это очередные вот последние греческие погромы были. И греков переселяли из Стамбула. Это как раз про оторванность от корней. Тоже замечательный фильм. Все, о чем я тут патетически пытался как-то сказать, вот если собрать в один художественный фильм, это как раз в том числе и фильм «Вкус специй». Посмотрите его.
2: Я могу еще продолжить из греческого контекста. Фильм, кстати, чудесный.
0: Ну, смотрели, вот, да?
2: «Щепотка перца». А, да.
0: «Щепотка перца», как-то да, так
2: да,
0: он да. называется.
2: Ну, он по-русски так, а забыла, какое оригинальное название. Мне вспомнилось два момента. Ну, первый у меня тоже есть личный опыт, но только в отличие от Наташи, я там никогда не была. Мои предки из Ростовской области, Южный Ростов, в смысле Ростов-Великий. Я была, ехала из аэропорта в город, и я вижу указатель на город Шахты. Это очень маленький шахтерский город. Мои предки оттуда. Я помню, как я проезжаю, у меня аж сердце потянулось туда. А ведь я там не была никогда в жизни. Ты что-то чувствуешь, действительно. И вот, например, в «Одиссее» есть такой момент, ну, поскольку скоро выйдет фильм Нолана, мы как филологи на это обращаем внимание, значит, и там он попадают они к волшебнице, и она дает его спутникам напиток, который заставляет их забыть про родину. И как только они забывают про родину, она может их превратить в свиней. Mm-hmm. А Одиссей всегда помнит про родину.

0: И это залог его возвращения на Итаку.
1: Спасибо большое. Это был наш традиционный пятничный радиожурнал. Напомню, что в гостях у нас были Наталья Лангамер, Максим Печенкин. Ну, как в гостях? Наши коллеги. Ведущая программы «Радио Вера» Наталья Лангамер. Главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Редактор рубрики «Вопрос священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. Если будет возможность, приходите в воскресенье в 6 вечера в дом Телешевых на Бокровском бульваре. До свидания.
0: До свидания, всего доброго.
2: Журнал на радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 19 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Поруганный спас». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Есть тема, которая... Может быть, не входит последние дни в топ новостей, но она как-то прошла и очень многих задела. Тема судьбы Киево-Печерской лавры. И в связи с этим, потом еще и панорама защиты Севастополя, начались обсуждения, что то, как нам относиться к войне, которая от поражения военных объектов и гражданской инфраструктуры, от нанесения ущерба гражданским лицам перешла на борьбу с культурным наследием и со святынями. Так или иначе, они подпадают под удары с обеих сторон, и избежать этого, скорее всего, невозможно. Мы можем вспомнить историю Великой Отечественной войны, и хотели или не хотели те или другие военачальники сохранить какие-то культурные ценности, но это было невозможно в силу того, что война есть война. А потом... пришлось полностью, скажем, воссоздавать всю центральную часть Варшавы, которая была уничтожена. Я уже не говорю, что с нашими городами пришлось сделать там и тот же Минск, и тот же Сталинград. Но можно эти примеры множить и множить. Но до последнего времени как-то эта проблема не была на первом месте. Но Киево-Печерская лавра – это такая величина, которая сразу сфокусировала внимание на том, что если нельзя изменить ситуацию, то нужно выработать к ней какое-то отношение. А какое?
2: Это сложный вопрос, потому что я готов согласиться с комментарием по поводу этой ситуации сделал советник Святейшего Патриарха Протоиерей Николай Балашов. Он очень точно заметил, что, безусловно, мы со скорбью воспринимаем такие новости, равно как и со скорбью мы воспринимаем продолжающиеся гонения на Украинскую Православную Церковь, и мы знаем, что делала украинская власть, в том числе и по отношению к монахам, насельникам Киево-Печерской лавры. Кстати сказать, во многом восстановленной усилиями России. Мы очень многое сделали для того, чтобы вот в свое время, да, для поддержания вот и восстановления этой древнейшей русской святыни, святыни Древней Руси. И понятно, что это вызывает скорбные чувства, такие новости. Также совершенно понятно то, о чем вы сказали, что это результат ведущихся боевых действий. Мы понимаем, что никто с нашей стороны, с российской стороны, не бьет по этим целям, равно как и по гражданским объектам. Кстати сказать, мы знаем, что некоторые так воинственно настроенные, в том числе и наши, да, немногие, но некоторые соотечественники говорят, что вот надо бы там сильнее, глубже, жестче, и, может быть, иногда не разбирая. Но вот принципиальная позиция наших военных заключается в том, что могут быть поражены только военные объекты. Да. И эта позиция довольно последовательно выдерживается на протяжении всего конфликта. Даже, в общем, ситуация с гражданской инфраструктурой, да, ну, за исключением каких-то вещей, связанных с энергетическими узлами, да, она вот решается всегда определенным образом. Вот. Ну, большего я боюсь, что здесь больше здесь не скажешь. Вот, к сожалению.
1: Ну вот смотрите, мы все время слышим, что так или иначе и церковь, и представители государства нашего пытаются привлечь какое-то внимание международной общественности. Но само понятие международная общественность, по-моему, полностью девальвировано, и все какие-то институты, которые позволяли этому феномену существовать, они практически либо полностью разрушены, либо оставляют какую-то такую плохо работающую рамку, которая еле-еле сама себя держит. То есть меняется вся конфигурация. Об этом говорят все эксперты-международники. Это касается не только общественных институтов, это касается и международных юридических институтов. Ну, короче говоря, вся вот эта картина мира международного, которая была в наши головы вложены еще в Альма-Матер, она сейчас практически потихонечку разваливается. И если несколько десятилетий назад разговор о том, что где-то нарушаются права верующих, вызывал какую-то бурную реакцию и какие-то публикации, выступления, ну, по крайней мере, в интеллектуальных кругах, то сейчас это вообще, мне кажется, меньше всего кого-то занимает. И вообще эта тематика, она ушла на такую глубокую периферию, что в новостях это появляется просто, ну, как обозначение собственной позиции, скорее. Но собственная позиция наша, она, в общем, однозначная, и она не менялась уже так долго, что все ее знают. А какой тогда смысл в этих заявлениях, в этих обращениях к международной общественности? И есть ли какие-то другие способы встряхнуть людей и сказать, что, ребята, ну это же невозможно, это же не только для православных страшно, это страшно и для всех вас?
2: Вы знаете, здесь очень сложно сказать однозначно, но все-таки вот я попробую как-то поразмышлять по поводу этого вопроса, вокруг этого вопроса, но так или иначе размышление будет все равно сформулировано в формате с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, безусловно, все то, что сейчас было сказано, совершенно верно, и я уже как-то так грустно шутил, что учебники международного права должны теперь идти по разряду там, сказки народов мира, да, потому что вот, действительно, чему нас учили долгие годы, и тех, кто специализировался в международном праве или просто его изучал, оно оказалось нерелевантно. Да, оказалось, что все это можно нарушить без последствий, и, в общем, что все это подвержено толкованиям, и это не просто там шутки из серии «Два юриста, три мнения», а вот толкования прямо противоположные, казалось бы, вполне очевидных с правовой точки зрения вещей. Да, то есть формулировки, у которых нет правовой неопределенности, а нет, оказывается, они тоже могут быть по-разному интерпретированы или просто проигнорированы. С этим очень сложно спорить. Кто-то говорит, что в международные отношения вернулось единственное право, право сильного, или там сейчас оно доминирует. Но мы тоже видим, что идет какая-то серьезнейшая переоценка того, а кто сегодня является сильным. Да? И ситуация вот ирано-американского конфликта и то, как она сейчас разрешается, демонстрирует, что вообще большой вопрос, кто чего добился и добился ли, при том, что обе стороны, я так понимаю, вполне себе спокойно заявляют о, так сказать, достигнутом положительном для себя результате, ну и так далее. Это с одной стороны. То есть действительно идет фундаментальная переоценка, и вроде как это предполагает, что старые основания рушатся, надо искать какие-то новые. А поскольку нет вот этой там определенности, которая была в конце Второй мировой войны, но вот военные конфликты идут, их там несколько или много, можно даже сказать, они по-разному протекают. Но надо сказать, что об этом тоже уже кто-то из экспертов не раз говорил, что вот эта очевидность и завершение Второй мировой войны – это скорее исключение, чем вот такое общее правило для того, как военные конфликты могут заканчиваться, да. То есть знамя над Рейхстагом – это не образ победы на все времена, а это вот один из вариантов, в том числе и того, что называется победой. Бывают совершенно другие, уж точно совершенно другие окончания войны, в которых нет вот такой ясности, да, полная капитуляция одной стороны, так скажем, полная победа другой. Вот, так вот, это все с одной стороны. С другой стороны, при всем ослаблении значения институтов международных и прочее, вот этих новых точек опоры пока не наблюдается. И мне кажется, я могу ошибаться, естественно, но мне кажется, что когда мы все-таки к ним как-то апеллируем, когда мы направляем какие-то обращения, вот о чем вы вспомнили, да, русская церковь неоднократно обращалась в правовые организации, общественные, религиозные, политические, это все-таки делается не напрасно, потому что, ну, во-первых, куда еще обращаться, во-вторых, вы знаете, вот мы недавно обсуждали очень сложную ситуацию с церковью в Эстонии, с православной церковью, и анализировали, что можно сделать, чтобы как-то вот эта тема грубейшего вмешательства государства в религиозные дела, которые, ну, казалось бы, еще недавно недопустимо в демократическом государстве. Да, это одна из основ таких незыблемых демократического строения. А вот сегодня, оказывается, перестало быть незыблемой основой, но тем не менее мы понимаем, что реакция международных институтов, определенных европейских, и не только европейских, она все-таки будет иметь какое-то значение, мы надеемся, да, для эстонских властей.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы как-то начали этот разговор с не очень оптимистической темы.
2: Да, но если можно, я все-таки вот закончу буквально два слова. Поэтому, конечно, вот сказать, что никакая реакция никакого международного института сегодня ничего ни для кого не значит, это все-таки будет преувеличением. Да? При всей вот сложности происходящего и прочее, ну, конечно, это может быть заметно и может сыграть, в общем, важную роль в отдельных вопросах. Хотя, конечно, не такую, как вот и как хотелось бы, совершенно точно такую, как еще недавно, может быть, было. Хотя, опять же, вопрос игнорирования, там, и устава ООН, еще каких-то вещей, это тоже не то, чтобы вот нечто новое, чего раньше никогда не было, если уж взять внешнеполитические деятельности Соединенных Штатов Америки, то тут примеров и более ранних этапов тоже немало.
1: Продолжая военную тему, хотелось бы узнать от вас, как от человека, который на этом заседании был. На этой неделе состоялось заседание Высшего Церковного Совета, и там обсуждался такой вопрос, о котором мы, насколько я понимаю, не очень часто размышляем. Вот люди возвращаются с СВО к мирной жизни. И что с этим делать? У нас, к несчастью, есть за плечами печальный опыт завершения войн, завершения конфликтов и попытка уврачевать вот эти раны, начиная, наверное, с Великой Отечественной войны, эта проблема была всегда достаточно острой и трудноразрешимой. Я уже не говорю про Афганистан и про чеченские войны. Это, я думаю, большинство наших радиослушателей просто помнят, какая чудовищная проблема была в 90-х и в нулевых годах, потому что люди возвращаются с такими шрамами на душе, что вписаться вновь в обычную мирную жизнь чрезвычайно трудно не только для них, но и для всех, с кем они общаются. Для их семей, для их близких это тоже проблема, с которой непонятно, куда обращаться. Ну да, есть социальные службы, есть государственные обязательства, но мы же прекрасно понимаем, что государственные службы, они предполагают, ну там, выплатить какое-то пособие, ну, создать какую-то программу, на которую человек травмированный может даже внимания не обратить. Но психологические службы помощи, наверное, да, прекрасно, но для этого человек должен как-то осознать свою проблему, ее самому себе сформулировать и пойти к этому психологу. А что в этой связи может сделать церковь? Вот я так понимаю, что на совете эту тему поднимали и к чему пришли.
2: Да, это был главный вопрос, первый вопрос, чтобы никого не обижать. Первый большой вопрос заседания этого Высшего Церковного Совета были. И другие тоже очень важные вопросы, связанные с образованием, с деятельностью Патриаршей комиссии по спорту. Такая у нас есть. Но первый большой вопрос был связан действительно с пастырским кормлением тех, кто приходит, возвращается с фронта, да, вот, кто участвовал в боевых действиях. И было несколько сообщений священников, священнослужителей, которые глубоко вовлечены в эту работу, в частности, вот священник Евгений Лещенюк, возглавляющий центр профильной Русской Православной Церкви, он находится в Воронеже, это центр, хотя общецерковный статус. Сейчас Евгений очень профессиональный человек, который многие годы занимается, и до начала специальной военной операции он занимался людьми с зависимостями, сейчас вот он много занимается с людьми, находящимися на фронте, посещал не раз линию боевого соприкосновения и теми, кто возвращается. И, конечно, это был такой очень серьезный и глубокий разговор о том, что с человеком происходит. Понятно, что все люди разные, происходят тоже разные по-разному. Вот, но также понятно, что просто ситуация, когда, особенно когда люди находятся длительное время там без возможности ротации, например. Вот все это довольно серьезно человека влияет, в том числе и с точки зрения того, насколько он способен адаптироваться к мирной жизни, когда он в ней оказывается. И, собственно, если вы посмотрите, у нас опубликовано вступительное слово патриарха, он все основные проблемы там обозначил. Обозначил, что люди возвращаются домой, и на разных уровнях они могут испытывать сложности и сталкиваются с проблемами. Это может начаться в семье. Совершенно не обязательно. Это все тоже не является, знаете, обязательным. Вот будет так, да? Будет по-разному. У кого-то не будет такой проблемы. Это от целого ряда факторов будет. Сколько человек находился, где он находился, какой человек, ну и так далее, и так далее. Но вот человек вернулся в семью. Семья ждала там папу, например, да? И там дети скучают, ждут, приходит папа, которого они, не знаю, там год-два не видели, там полтора, и он совсем не такой, каким они его привыкли видеть, и они не понимают, почему он другой, а он не может быть таким, как бы, ну и так далее. То есть начинается тут бессмысленно как-то сглаживать эти углы, говорить, ой, вы знаете, это все так прекрасно. Вот. Понятно, что прекрасно, что человек вернулся, особенно если он там не ранен или тяжело не ранен. Но это всегда это вещи, которые бесследно не проходят, вплоть до того, что, понимаете, меняется, ну, поведение человека меняется даже на уровне вот таком физиологическом, на уровне поведения тела. Да, я помню, приезжали к нам друзья из Донецка, и мы сидим, мы поехали в Лавру и зашли там чаю попить. И то ли вертолет летел, то ли что-то такое. И вот наши друзья, они изменились в лице, там дети даже начали чуть там вставать, а куда чего. И они потом засмеялись, выдохнули, говорят, ну, только мы, наверное, те, кто постоянно там под обстрелами, так реагируют на эти звуки. А представьте, боец, который там, я не знаю, там находил растяжки, убирал, да, вот он идет обычный человек по дороге, видит проволоку, ну, идет спокойно дальше. Идет боец, который привык к тому, что проволока может нести смерть, но у него совершенно другая реакция, ты ничего с этим не можешь сделать. Это уже на уровне вот органики, или звук, там едет курьер на самокате, а ты смотришь, там, куда бы спрятаться, да, от этого звука. Просто тело реагирует быстрее, чем сознание. Это причем Это вообще принцип подготовки военного, да, и принцип выживания. Да? Если ты будешь думать, если ты начнешь реагировать, ты, может быть, останешься жив. Если ты начнешь думать, то ты, скорее всего, погибнешь. Да? Так всегда готовили, кстати, любых спецназовцев, да, скорость реакции. Это залог того, что ты можешь выжить. И вот человек длительное время выживал. Да, выживал, и он вернулся, и все эти реакции, они не могут же, раз, их нельзя выключить. Да? Это серьезнейшая очень история. Вот. Дальше, это вот только один уровень мы взяли, а есть уровень такой смысложизненный. Да? Вот человек, причем, смотрите, у нас же есть еще часть людей, которые из мест лишения свободы оказались на фронте. Да? И многие из них там тоже все по-разному, но есть те, кто очень достойно себя показал и обрел, да, какой-то смысл после того, после совершенного там преступления и так далее. Вот он возвращается, вот то, что давало ему смысл, этого нет. Да. Даже я не могу сказать, что у меня очень большой круг общения, но все-таки есть. Я слышал от одного военного, который ушел на пенсию, ну, военный пенсионер, молодой достаточно. И через несколько лет вот он ушел добровольцем, первый контракт он провел, вернулся, и он мне написал, мы не смогли с ним встретиться, он мне написал, что пока не нашел себя в мирной жизни, возвращаюсь к ребятам. Понимаете, это же тоже все вот сложнейшие вещи. И вот вы спросили, а что может сделать священник? Вы знаете, мне часто говорили батюшки наши, когда в госпиталь приходишь, почему солдаты, офицеры раненые, почему они чаще, легче говорят со священником? Не хочу ни в коем случае никого обижать, но вот на правах цитирования они говорят про психологов, священников. Вот этих, говорит, мы не видели там. А батюшки у нас были. То есть у них есть некая такая презумпция доверия, да, потому что они были там с нами, мы здесь с ними, повторяю, ни в коей мере не пытаюсь задеть психологов, они огромную роль играют и могут очень большую, серьезную помощь оказать. Но вот с точки зрения готовности общения, не один раз я это слышал, что не все, конечно, но многие проще выходят раненые ребята, например, на общение с священником, чем с психологом.
1: Но ведь далеко не все священники побывали в местах боевых действий.
2: Да, да, очень правильный вопрос. Но если позвольте, извините, я тут, может быть, чуть-чуть не дослушал, я просто хочу сразу сказать, что это не значит, что священник, пока мы далеко не ушли, заменяет психолога. Но он может стать вот началом этого разговора, а потом там предложить, в свою очередь, и психологу, если он нужен. А насчет этого, вы знаете, у нас как раз-таки это мы на Высшем церковном совете рассматривали. У нас где-то, не меньше сейчас боюсь ошибиться, но почти половина священников прошли обучение вот от тех, кто там побывал, да, и специальное обучение, и даже выполнили определенные задания, именно указывающие, вот рассматривающие ситуации общения с людьми, побывавшими, поучаствовавшими в боевых действиях. То есть у нас очень большая, серьезная работа проведена методическая со священниками. Ну, повторяю, почти половина священников, по крайней мере, вот которые в Российской Федерации служат, собственно, о них, естественно, речь идет в первую очередь. Там порядка 12 тысяч, по-моему, у нас священников прошли обучение профильное.
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И я предлагаю вернуться к нашим любимым темам про живые и мертвые мозги. Ну, я имею в виду про естественный и искусственный разум. И их попытка, их взаимодействия. Я тут, изучая новостную ленту, наткнулась на вашу, правда, не очень свежую цитату.
2: Протухшую?
1: Ну, немножко уже такую. Нет, выдержанную.
2: Ага.
1: Выдержанную,
2: как,
1: да.
2: Как хорошее вино.
1: Да. И мне очень мысль как-то меня так задела. Речь шла о том, что эпоха так называемых гигантов, больших корпораций, которые вещали на сотни миллионов людей в мире и создавали в том числе культурные феномены, эта эпоха закончилась. Мы сегодня живем в совершенно другом информационно-коммуникационном мире, где скорее небольшие вещатели, к которым привязаны масса людей, где у каждого свой информационный пузырь. Вот мне про информационный пузырь очень интересно.
2: Потому да, что... Вы хотите поговорить об этом?
1: Да,
2: да. Давайте поговорим.
1: Да, я очень хочу про пузыри. В связи с чем? В связи с тем, что мы как-то немножечко себя ощущаем на такой особой кочке. Вот религиозные СМИ, они как бы чувствуют себя защищенными от проблем всех остальных СМИ. Но это же не так. Мы сталкиваемся с этой проблемой, но мы ее почему-то по отношению к самим себе не очень анализируем. Вот проблема информационных пузырей в религиозных СМИ.
2: Ну, я не думаю, что мы уж там прям, можно так сказать, что мы чувствуем себя защищенными. Может быть, ощущаемая нишевость какая-то, что всегда я рассматривал эту нишевость скорее как уязвимость наших, определенную наших СМИ, потому что нишевость исключает миссионерский эффект, ну или минимизирует его, да, на то она и нишевость. Вот. Ну, я, во-первых, поясню, что я имею в виду под информационным пузырем, может быть, не самая лучшая метафора. Я просто говорю о том, что если раньше картина мира большими вещателями создавалась или при помощи этих больших вещателей создавалась очень похожая картина мира у миллионов, там, десятков миллионов, сотен миллионов людей, то сегодня у нас у каждого своя немножко информационная картинка. Да? И даже вот сегодня очень часто можно услышать фразу от человека: «Я не смотрю телевизор». Да? Она не вполне корректно отражает реальность в том смысле, что требует уточнения. Люди действительно намного меньше смотрят эфирное телевидение, так называемое, да, то есть вот телеэфир. Но у многих есть любимые передачи, программы, кто-то там смотрит, я не знаю, на футбол, еще что-то, что было в эфире, но они просто смотрят это вне эфира, да, в записи, в другое время, с помощью тех же интернет-сайтов, тех же телевизионных каналов и прочее. Так вот, когда я говорю «информационный пузырь», я имею в виду та вот видеокартинка или картина мира, в том числе и новостная, которые складываются у конкретного человека. И вот если раньше она была у многих людей одинаковой, потом похожей, то сегодня она очень сильно может отличаться в зависимости от того, на какие там телеграм-каналы или каналы в Максе ты подписан. Что ты прочитываешь, если ты следишь за новостями, да, что является источником этих новостей. И она все больше индивидуализируется. Я пока не вижу оснований для того, чтобы эта тенденция как-то развернулась. То есть, скорее всего, еще какое-то время этот процесс будет продолжаться. То есть мы все больше будем в каком-то смысле окукливаться каждый в своей вот этой вот картине мира, хотя, конечно, есть новости, которые пробивают вот, и попадают в разные, да, картинки, они не лишаются от этого индивидуальности какой-то нюансовой, да? Но, тем не менее, они могут попадать туда, эти новости, с интерпретацией своей, вот еще как-то. Вот. Ну, вот, скажем, новость, с которой мы начали, печальная новость, с которой мы начали сегодня разговор по поводу Киево-Печерской лавры, да, она попала во многие картинки мира, но, уверяю вас, не во все. Вот совершенно точно. Есть немало людей, вполне, я думаю, активных, так сказать, динамично, живущих динамичной жизнью, следящих за новостями, и они могли эту новость пропустить, не заметить и так далее, и так далее. Это, к сожалению, тоже вот особенность современности. Вот. А что с этим делать, как с этим дальше разбираться и двигаться, это большой и сложный вопрос, потому что, когда мы говорим о том, что у СМИ, у традиционных СМИ, или СМИ, которых мы сейчас называем традиционными, три основные функции – информировать, просвещать и развлекать, вот, то, во-первых, нужно сказать, что к этому определению из учебника нужно добавить функцию влияния, которая, безусловно, есть, и которая нередко является влиянием под видом информирования. Да? Но и информировать сложно, когда вот эти индивидуальные картины присутствуют у людей. Поэтому это создает серьезную проблему, а каков должен быть метод, да, вот если закончились возможность через менеджеров, да, раньше-то было все понятно, ты пытаешься пробиться, ну, максимально к этому источнику с самой большой аудиторией и тратишь на это усилия, и с помощью этого источника, ну, то, что ты хочешь, пытаешься донести, просветить, информировать, повлиять, развлечь. А сегодня все это рассыпает, такая россыпь, такая мозаичность такая есть вот в инфополе. И ты везде, ты не можешь везде попасть во все. Да? Вот как с этим быть? Как здесь? Это же все вот, знаете, такие основания маркетинга, там, рекламы, политического какого-то информирования и диалога, да, это все заставило нас пересобрать, пересмотреть, потому что, ну, вот, был понятный ход, нужны известные люди, которые будут на больших площадках что-то транслировать. А сейчас, вот, я уже, наверное, замучил этим примером, но он просто очень показательный, да, несколько лет назад, но уже довольно давно, я не думаю, что картина изменилась как-то принципиально. Вы опросили 500 московских школьников, у них 409 любимых блогеров. Причем они же еще и меняются, да, вчера это один был блогер, сегодня другой. Вот как нам... Мы не можем воздействовать через одного блогера на всех, потому что люди просто не знают любимых блогеров друг друга. И вот мое общение со студентами показывает, что это совершенно точно, и пока ничего здесь не меняется. Я уж рассказывал, наверное, как-то, что я даю задание своим студентам первого курсникам, чтобы они взяли интервью у интервьюеров, которые им кажутся вот звездными, интересными и прочее. И вот когда они начинают называть тех, кого они любят и за кем следят, ладно, я не знаю этих людей, однокурсники не знают любимых вот этих, ну, журналистами их сложно, наверное, назвать, блогеров друг друга. Просто у них, представляете, вот у людей, сидящих в одной аудитории, у них совершенно разные вот эти информационно-коммуникационные картины мира. И кумиры одних просто неизвестны другим. Я не преувеличиваю. Они могут быть совершенно неизвестны. Понятно, что есть набор какой-то актеров, там, певцов, блогеров, которые, скорее всего, известны всем. Но это все равно не так, как это было еще там 30 лет назад и даже 20 лет назад.
1: Ну, если мы вернемся к проблемам православных СМИ в этой связи, то посмотрите, что получается. Ровно все то же самое происходит. У нас море подкастов, у нас море видеороликов с всевозможными лекциями самых разных священнослужителей, профессоров духовных академий, да, там, да, на все вкусы и во всех вариациях. Кто-то предпочитает проповеди одного священника, кто-то другого. Причем они могут также походить друг на друга, как, скажем, отец Андрей Ткачев на отца Артемия Владимирова. Вот люди выбирают...
2: Что бы это ни значило.
1: Нет, это совершенно безоценочно. Это просто вот совершенно разные по подходу к проповеди люди.
2: Да.
1: Человек выбирает для себя то, что ему импонирует.
2: Да.
1: Но нету экспертизы. человек же сам выбирает. Это же не официальные СМИ, где есть редакторы, где есть возможность обратиться за консультацией к экспертам. Человек выбирает на собственный страх и риск. Да. Он может такого выбирать?
2: Да, а вот это важнейшее... Ну, просто я, естественно, успел сказать то, что успел, но ни в коем случае не претендуя на какую-то исчерпываемость рисуемой картины. Как раз-таки одним из следствий вот тех изменений, которые произошли, о которых я так пунктиром сказал или пунктиром обозначил, является то, что принципиально изменилась именно эта позиция, потому что мейджоры, естественно, вот эти гиганты, они несли ответственность, и они были, ну, вот такими, что ли, людьми, которые отбирали и куда... То есть не так просто попасть, да, в эфир медиакомпании, которая вещает на сотни или десятки миллионов людей, или даже на сотни тысяч. Да? То есть понятно, что некий уровень качества, уровень отбора, он был довольно высоким. Вот теперь же не только уровень отбора на человеке, но и вообще проверка достоверности информации. Да? Я уже не раз говорил, но повторюсь в связи с тем, о чем мы сейчас говорим, что как бы мы ни утверждали, что журналист обязан проверять факты, в современном информационном мире факты обязан проверять потребитель. Вот это фундаментальное изменение, результат изменений произошедших и, собственно, тоже изменения, в свою очередь, это то, что мы, потребители, превратились еще и в людей, которые должны выбирать. И вы совершенно справедливо ставите вопрос, а как выбирать, если ты там не умеешь, если ты недостаточно компетентен и так далее. Поэтому мне кажется, что тут, когда мы говорим о том, что делать в этой новой реальности, конечно, вначале нужно ответить на вопрос цели, вот с какой целью ты ею пользуешься, потому что понятно, что интересы и методы, и набор там источников информации, который должен или может себе отобрать человек, просто интересующийся какой-то темой, будут отличаться от профессионала, который в этой сфере работает или отвечает и так далее. Да, ну вот мне, например, по долгу службы нужно какую-то общую картину себе представлять. У человека, не занимающегося профессиональной информационно-аналитической работой, у него нет задачи общую картину представлять. У него есть задача действительно вот в рамках своих интересов что сделать? Отобрать наиболее, ну я надеюсь, что человек так рассуждает и так стремится, качественную информацию. То есть если он хочет получать, там, допустим, информацию не знаю, там, о международных событиях, надо понять, каковы те площадки, каковы те источники, которым эту информацию дадут. Если он предпочитает концепцию инфотейтмент, да, то есть новости подаются весело и задорно, насколько это возможно сегодня, ну, значит, надо тогда включить там какие-то все-таки вкусовые свои, да, предпочтения и отобрать то, что тебе больше по вкусу там, и прочее, прочее. Но мне кажется, что вот, как говорится, нет худа без добра, существенно возрастает для тех, кто ответственно к этому относится и хочет получать качественный продукт, уж простите за эту терминологию, существенно возрастает необходимость критического мышления. То есть человек должен понимать, что вся ответственность лежит на мне. За меня не выберут, подсунуть могут все что угодно. Потом давайте еще скажем еще одну неприятную правду. Не существует человека, не поддающегося манипуляции. Не то, что таких людей мало, или это там исключение, или ты должен быть образованным. Нет, я вот утверждаю, не существует. Любым человеком можно проманипулировать. Вопрос в том, надо ли это кому-то, чтобы тобой, насколько ты представляешь интерес, насколько качественно воздействие на тебя и насколько оно постоянно. Если вот эти три фактора присутствуют, любым человеком можно проманипулировать. Просто надо найти, как в фильме нашего детства говорил один герой, где же у него кнопка. Нужно понять, на что нажимать, и проманипулировать можно кем угодно. Поэтому надо, если ты хочешь свести это к минимуму, манипуляции. Да, причем манипуляции самого разного рода. Кто-то хочет тебе просто что-то продать, да, сделать тебя частью своей там, аудитории, которая будет бездумно там, какие-то вещи скроллить, нажимать кнопки и прочее. Значит, ты должен понимать важность критического мышления. Да, ты должен уметь... Ну, то, о чем в свое время блистательно сформулировал один знакомый святейшего патриарха, когда он, патриарх был еще молодым человеком, до всяких интернетов и прочее, да, когда он на научной конференции международной, где святейший был, еще тогда молодой священник, по-моему, он уже был, ему было сказано, надо научитесь отличать сигналы от шумов, что вот в информационном потоке очень много шума, То есть того, что не имеет какого-то, не несет в себе содержания, ценности. Нужно научиться выделять сигналы. Вот мне кажется, что вот эта метафора, она еще более точно описывает сегодняшнюю ситуацию. Сегодня огромный поток не просто там бессмысленного шума, а, может быть, вредного шума, негативно нас влияющего шума. И вот научиться выделить сигнал, который несет какую-то полезную информацию, который может тебе помочь размышлять и так далее, для этого нужно обладать не только навыками информационной гигиены, но и где-то специальной подготовкой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. В общем, вы предлагаете открывать специальные учебные заведения или специальные учебные курсы для слушателей
2: нет,
1: и читателей?
2: Нет, ни в коей мере. Я предлагаю вернуть там, где это было отменено, курсы логики. Вот, вообще как-то основы какого-то, основы логики, как хотя бы формального, вот, формы мышления правильного преподавания. Это тоже не панацея, но хотя бы, да, потому что логика – это не наука о мышлении. Учебник логики не научит вас мыслить. Он познакомит вас с формами, да, с форматами существования мысли. Да? Вот. Он не сделает из вас там Канта, Гегеля или просто даже очень умного человека. Но какие-то азы вот, логических умозаключений или ошибок логических можно постичь. Вот. Ну и плюс вот, развивать то, что является, то, что называется критическим мышлением. Я, кстати сказать, знаком с некоторыми курсами университетскими критического мышления, и если к этому подходить неформально и качественно, то это очень хорошо. Ну и плюс то, о чем я всегда говорю, это образование. То есть человек должен ориентироваться в картине мира, в том числе для того, чтобы мусор не потреблять. Потому что, понимаете, когда выходит кто-нибудь и на большие аудитории или там в разных, неважно, мы сейчас говорим, что они могут быть не обязательно большими, но и говорит, что вот, вы знаете, на ученые уже почти открыли секрет физического бессмертия. Там, ну и что, что там серьезные ученые в голос смеются или плачут, наоборот, когда слышат это там с любых экранов, компьютерных, телевизионных, а люди-то слушают. А почему они считают, что достаточно сказать ученые, да, вот как мы посмеемся на этом британском, ученые или просто ученые доказали, но ведь это работает, к сожалению. Ведь это людьми воспринимается, ну как же, это же наука доказала. Какая наука? Какие 150 лет мы будем жить?
1: Ну, да. Перенесем эту логику...
2: Какая плоская Земля, да?
1: Да, перенесем эту логику в нашу сферу. Афонские старцы предсказали.
2: Да. Ну, вот это же все от отсутствия критического мышления, вот, какого-то элементарного, да, и образования. И отсутствие образования, да, потому что, поэтому я за образование и хорошее школьное, и качественное университетское, когда ты все-таки, ну, примерно понимаешь, ориентируешься в каких-то базовых представлениях, в том числе и вот этой самой научной картине мира, ну и не только, конечно.
1: А вы...
2: Это, простите, пожалуйста, да. Помните, это замечательно, у Довлатова-то... То есть всегда было, это всегда было важно, просто сегодня, может быть, есть своя особенность в этом, это когда в романе «Компромисс» есть главка, там же по главкам, да, «Компромисс» первый, там второй, по-моему, да, там когда какая-то, значит, героиня произведения, она записывает радио, по-моему, программы с интересными людьми, и вот она находит замечательного, значит, как ей кажется, человека, который придумал какой-то там фантастический инженерное, значит, нечто, и вот она совершенно очарована, она готовится сделать программу, но, слава богу, это, значит, в этом смысле благословенное советское время, есть, ну, научный редактор, да, и она показывает чертеж с гордостью, вот, смотрите, я буду брать интервью у человека, и этот человек, который, значит, занимается, там, не знаю, факт-чекингом, еще чем-то, как бы мы сегодня сказали в редакции, там, выпятив губу, говорит, а ты знаешь, что это? Он говорит, нет, это вагон. Он говорит, это нарисованный вагон. Просто она не умеет читать чертеж, понимаете? И показали тебе, он говорит, о-о-о. И это вот, чтобы кто-то тебе всегда сказал, ты знаешь, это всего лишь вагон.
1: А вы не переоцениваете возможности современной аудитории? Почему я... спрашиваю именно вот в такой формулировке. Я обратила внимание на ваше выступление на Петербургском форуме, где, обращаясь к деловой аудитории, вы строите разговор на исключительно литературных примерах. Более того, сводите все к Пушкину, используя его как главный аргумент свой, как вот... как можно прожить жизнь как служение. Вы уверены, что это тот самый уровень, который адекватен вашим слушателям?
2: Ну, знаете, я, конечно, не могу сказать, что я не просчитываю какие-то вещи в выступлениях, но вот когда, если речь идет непосредственно о последнем ПМФе, то моя реплика там, она была все-таки рождена довольно спонтанно, и в данном случае я рассчитывал скорее на какое-то эмоциональное воздействие на аудиторию, которая, ну, когда ты можешь примерно оценить свои возможности хотя бы чуть-чуть. Я их не переоцениваю, эти возможности, возможность влияния. Но это не то, что я там, не знаю, месяц готовился и выверял каждый пример. Я уж точно, помню, не сводил все к Пушкину, потому что я вспоминал Достоевского там же. Вот, и я о нем тоже говорил. Просто это, понимаете, опять же, это к вопросу о значении образования. Это общий язык. А к чему еще? К советским фильмам уже есть молодая аудитория, которая их уже не видела.
1: Да.
2: Да, то есть я все-таки пытаюсь найти примеры всем понятные. Причем литературу тоже могут брать. Гарри Поттер, а не факт, что их читали те, кто постарше, эти произведения, да, Роулинг. Поэтому, наверное, все равно мы где-то, ну, не то чтобы ограничены этим, но это один из возможных способов. Я недавно был замечательная парсуна записана. Да, у меня так, то есть разговор замечательный, я надеюсь, что парсуна получится с Сергеем Павловичем Брюном, это директор Новгородского музея-заповедника, интереснейший человек, актер по профессии, такой исследователь по призванию, сейчас вот музейщик уже не первый год. И он там, когда я готовился, я нашел какое-то интервью, где он сказал, что вот, ну, к счастью, в школе меня там не мучили литературой, как-то так там было. И я говорю, что я понимаю, о чем вы говорите, мы часто сетуем на то, что вот, школа отбила. Но говорю, если нет... в школах не будет это изучаться, то у нас вообще не будет общего языка. Тогда мы точно не сможем ни к Пушкину, ни к Лермонтову, и сейчас-то уже... А он говорит, нет-нет, я же не против, я просто, ну, о конкретно там случае говорил. Вот. И мы с ним на эту тему тоже немножко поговорили как раз-таки, что это язык, это наш язык, это то, что... Это те примеры, которые будут понятны. Я поэтому к ним и обращаюсь.
1: Но когда мы берем религиозную тематику, православную тематику, то к чему нам апеллировать? Где те общие религиозно-культурные коды, которые могут работать на нашу аудиторию, вот, интересующуюся этими темами?
2: Это смотря с кем мы говорим, это в разговоре с кем, если...
1: Ну, мы не можем сказать, из кого состоит аудитория «Радио Вера». Из огромного количества самых разных людей.
2: Ну да.
1: То же самое аудитория журнала «Фома».
2: Надо пытаться искать те примеры, которые большому количеству людей что-то будут говорить. Либо рассказывать, либо... Ну, понимаете, вот я, например, к студентам, когда обращаюсь, я понимаю, что многие из них читали или смотрели фильм про Гарри Поттера. И вот я там, например, объясняю разницу между христианством и магизмом. Да, я могу сказать, вот мальчик-маг Гарри Поттер, там, да, почему вот здесь у него получается, не потому что неправильную формулу использует. Да? То есть магизм – это знание формул, такая псевдонаука, формулу произнес, получил результат. Не нужно нравственно там очищаться и так далее. Вот вам, пожалуйста, используем пример. Ну, как-то вот... Или опять же, есть же, ну, элементарные вещи для диалога. Вот ты хочешь привести пример, там, не знаю, из фильма «Общество мертвых поэтов». Ты просто говоришь, ребята, кто смотрел фильм «Общество мертвых поэтов». Если у тебя в аудитории 100 человек поднимается там половина рук, значит, одна ситуация. Если меньше четверти, другая. Если почти все, третья, да? Значит, во втором случае, например, когда меньше четверти, ты говоришь, ну, это вот фильм о том-то, том-то, где есть тот-то. Ну, в данном случае это уже не так работает, потому что у них нет эмоционального здесь соединения с этим. Но зато все равно это, понимаете, человек немножко уходит, ему просто легче, чем если ты будешь рассказывать про метанарративы.
1: Какая прелесть.
2: Да, это просто, я иногда, просто меня трясти начинает, вот это, когда люди переходят на этот язык, вот, метанарративов, понимаешь.
1: Ну, просто вы сделали мой вечер.
2: Да, я старался.
1: Так вот, что касается вот этих самых пресловутых информационных пузырей в религиозной сфере, это серьезно и актуально, или это в принципе может быть, нужно об этом думать как о возможности, но это не то, что дамоклов меч, который над нами повис.
2: Зависит от того, о чем мы сейчас говорим. Если мы говорим, вот есть человек, он понимает, что есть еще один аспект, который вы обозначили, я практически его не касался, это, ну, давайте скажем, чтобы долго не думать, перепроизводство контента. У нас много, мы очень быстро прошли путь от отсутствия, да, к, там, контента или того, что сейчас им принято называть, до того, что его много. Я вот вынужден или должен за этим следить, анализировать, не успеваю даже на уровне мониторингов все совсем знакомиться, даже с тем, что мне лично очень интересно. Соответственно, если человек, например, да, вот он хочет, допустим, ему интересно христианство, православие, он православный человек, он хочет какие-то апологетические вещи смотреть. Ну, конечно, он должен с помощью этого самого критического мышления, образования, может быть, тех, кто в этом разбирается лучше, чем он, понять, кто из спикеров ему здесь вот максимально был бы интересен, ну, по ряду там, факторов, знаний там, и так далее, и так далее, чтобы он не тратил время на то, что, в общем, является... То, что тоже сегодня всего много, но что, скорее всего, некачественно, может содержать кучу ошибок и так далее, и так далее. Вот. Если мы с этой точки, если мы смотрим с точки зрения пользователя, то в зависимости от цели, которую он ставит, результат вполне достижим вот, ну, при соблюдении определенных правил.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: Спасибо.
0: «Светлый вечер». На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Сегодня пятница, и мы завершаем очередной наш цикл бесед, посвященных женским образам в классической русской литературе. Напоследок мы решили обратиться к героине совершенно чудесной, глубокой, красавице, и при этом и легкой, и любящей, умеющей любить, умеющей отдавать, или учащейся, точнее сказать, любить и отдавать, причем происходит это на наших глазах. Это героиня романа «Анна Каренина» Кити Щербацкая, Льва Николаевича Толстого. Вот Кити, да, часто очень говорят, на контрасте вот с Анной, да, вот у нас две такие пары, вот они специально для контраста. Я не очень люблю, когда проводят такие вот прям яркие между ними параллели. Они настолько разные героини, настолько из разного теста Кити и Анна, что сравнение кажется некорректным. Однако сфокусироваться вот именно на этой чудесной, юной девушке, а впоследствии счастливой, да, молодой жене и матери, очень хотелось бы. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Ирина Евгеньевна, счастье видеть вас на этой неделе снова, и тем более, что у нас такая сегодня тема и такая героиня в фокусе внимания. Спасибо вам огромное, что приходите к нам.
2: Спасибо, Алла Сергеевна, с удовольствием прихожу к вам и в понедельник, и в среду, и в пятницу, и в любые другие дни.
1: Ура!
2: Добрый день.
1: Вот умеют люди устроиться, знаете ли, я такая сижу счастливая.
2: Да,
1: собственно, по поводу Кити. А давайте вот с обмена мнениями начнем. Как она вам?
2: Ну что, идеал.
1: Да.
2: То есть на самом деле, конечно, это вот, если бы так, если бы там я была бы какой-нибудь там 18-леткой, я бы сейчас сказала, ну вот наконец Толстой научился писать нормальных девушек, да? Вот, попробовал Наташу, да, ну что-то получилось, что-то не получилось, там эта пелёнка, о которой мы с вами говорили в понедельник, вот, а тут не пелёнок, и я хочу узнавать себя в Кити. Мне это приятно. Вот, мне кажется, что-то в этом роде, да. То есть, наверное, сейчас бы я сказала, что, конечно, не то чтобы Толстой не умел, а теперь научился, но он развивает образ молодой девушки и показывает, что в 60-е годы она другая. Это уже действительно другой человек, другой типаж. И это героиня, которая может быть умной. Может быть, это не мужской ум, но ум женский и очень даже гибкий и такой вот привлекательный. Мало того, конечно же, действительно в Кити очень... Действительно, нравится себя узнавать. Какой-то вот сейчас вспомнила вот этот момент, когда Кити становится молодой женой. Молодой женой, и она хозяйка. И...
1: Ой, это вот так вот.
2: Да. И это вот такая прелесть. Сейчас хотела сказать власти. Нет, не власти, а вот... То есть сейчас я могу сделать...
1: И сама...
2: То, о чем мечтала все эти годы.
1: Да, и мне никто слова не скажет.
2: Да.
1: И маменьке не надо.
2: Конфет так конфет. Какой хочу заказать завтрак, такой будет. Во сколько хочу, во столько и будет. И вот это вот такая чудесная неразбериха, начало, становление. И она как бы играет. Она немножко играет, и это очень, с одной стороны, чисто, с другой стороны, ну, с той же стороны тоже, по-детски. И все на нее умилённо смотрят. Слуги и с готовностью все ее условия выполняют.
1: Капризы, можно сказать.
2: Капризы, да. И это просто совершенно, совершенно великолепно. И очень здорово, что она такая живая, что она вне рамок. Вот. И вот этот момент просто абсолютно прекрасен. И это тоже постоянно, да, вот посмотрите-ка, Толстой вообще все время смотрит, где бы Дилю создать, да? А можно ли ее, ну, создать можно, а можно ли ее удержать? И сколько-то мгновений, дней, может быть, там, недель, может быть, месяцев, ее удается, да, вот это хрупкое равновесие, оно удерживается, а потом разваливается, и нужно идти дальше, нужно создавать...
1: Над идиллией необходимо работать,
2: да,
1: знаете
2: да,
1: ли.
2: Да, да, да, да, да. И потому что образ идиллии меняется. Угу. Образ идиллии меняется. И, безусловно, я думаю, что для каждой девочки, девушки, которая прочитала лет 14-15 Анну Каренину. Ну, во-первых, конечно же, это любовный роман для такого возраста. Во-вторых, я думаю, что, ну, Анна Каренина, понятно, но вот сцена объяснения Левина и Кити, это
1: искупаться в счастье.
2: Да, это да. Эталон. И это как это в советском фильме «Вы даете нереальные планы». Да, и то, как понимают друг друга эти два молодых человека, Левин и Кити, буквально по каким-то буковкам, да, mm-hmm. по каким-то намекам. Вот это тоже, это, в общем, вполне соотносимо с ожиданиями молодой души, молодого сердца, мне кажется, любого человека.
1: Настроенные друг на друга, да. замечательные, глубокие, да. ищущие и сопоставимые по масштабу
2: да,
1: личностному
2: да,
1: люди.
2: Да,
1: да, да.
2: да.
1: Согласна абсолютно. Но я при этом сразу вспоминаю следующий эпизод, да. когда их семейной жизни, вот они уже там, они отказались, во-первых, от медового месяца где-то там, а сразу решили ехать в деревню. Это было mm-hmm. ошибкой, потому что у них начались какие-то там размолвки, да, mm-hmm. и именно вот на хозяйственной почве. Да, потом да. они решили, что все-таки нет. Это вот были самые тяжелые наши там первые два месяца или два-три месяца жизни, да, а дальше там как-то более-менее уже притерлись, но лучше бы было все-таки это время провести где-то еще. Сначала вот притереться друг к другу, а потом уже начинать входить в хозяйство. Угу. Вот, и мы читаем, да, мотаем на ус, что ага, все-таки медовый месяц, вы не просто так придумали, надо обязательно иметь в виду, да?
2: Да.
1: Вот, это первый момент. Второй момент, конечно, там, когда начинают уже проступать их ошибки вот в семейной жизни. Помните, как в имении к Левину или к Лёвину, mm-hmm. да, Толстой ну, да, себя там. Называл Лёв, да, поэтому да, да, его да, звали да. Лёв близкие, да, да, да. поэтому, по идее, Левин – это Лёвин.
2: Но вот. Сейчас опять поворот на то, что...
1: Опять Левин.
2: Да, да, да.
1: Ага, ну,
2: так
1: можно
2: то.
1: И так это. Ну, словом, в... имение Левиных, приезжают родственники Кити. Приезжает ее мать и приезжает ее сестра Долли. А Долли, как мы знаем, мать многодетная.
2: Да.
1: И она приезжает со всеми своими чадами. И добрый Константин Левин всех их любит, да, ко всем к ним относится с почтением. Все они там размещены, все они на воздухе, в прекрасных условиях. Но ёлки... как там Толстой это сформулировал, щербатский элемент, какой-то момент настолько его достал.
2: Их,
1: куда бы он ни пошел,
2: много.
1: Да, везде они. То есть у него не осталось в его собственном доме, в его собственном имении, у него не осталось его личного пространства, ему спрятаться от них некуда. Везде они. И вот что бы он ни делал, вот он все время в связи с ними по поводу них, а необходимость уединения, она есть у очень многих людей. Просто вот побыть наедине с собой и прийти в себя.
2: Я бы сказала, у всех.
1: Да. Вот, он очень любит свою жену, он, как следствие, готов, он рад всем ее родственникам. Но вот ошибка Кити не замечать того, что ее мужу необходимо чуть больше вот этого личного пространства, да, не садиться на шею со своими понаехавшими родственниками.
2: А ведь интересно, действительно, он любит Кити, и щербатский элемент в ней любит, да?
1: Особенно любит, потому
2: да.
1: что он любуется их семьей.
2: Да, да, да, да. Они же для него как раз идеал, и он же делал предложение
1: да.
2: регулярно.
1: На регулярной основе, да, да, да.
2: Вот, именно потому что он, ну, как бы первое, да, он хотел к этой семье иметь отношение, а потом, конечно, эти дочери совершенно как бы такие невероятно прекрасные. И они такими, собственно, остаются-то прекрасными. Вот, но... И Долли, и мать Щербатская, они как бы оказываются вот этим увеличительным стеклом, И Щербацкий элемент предстает уже не как что-то прекрасное и привлекательное, да, а многократно увеличенные, усиленные, да, и там оказывается очень много разных элементов. И есть и хорошее, и плохое, и это все начинает раздражать, да, вот это все в подробностях, да еще в большом количестве, да еще эти дети, да еще которые там дерутся и вообще, ну, что понятно, в любой многодетной семье все как у всех, вот, и идиллия разрушается, да, то есть вот эта попытка свой домик, как бы свой пузырик сделать, да, вторжение. Мне кажется, тут действительно очень лично это Толстой понимает, потому что сам лично понимает, потому как у них же, ну, такой, считайте, открытый дом, к тому же детей какое-то дикое количество, ну, очень много,
3: очень,
2: да,
3: много детей,
2: очень,
3: конечно,
2: много,
3: конечно.
2: Это правда, очень много.
3: Софья там... Андреевна, сколько, я, кстати, даже не помню, сколько раз она рожала.
2: 13, да, и, ну, это правда много, это вот, это объективно по всем позициям, то есть это подвиг такой, да. Вот же. Женский абсолютно. Подвиг. И то, что когда дети выросли и начали приезжать там их друзья и вообще вот всякие эти толстовские тоже сподвижники.
3: Толстовцы.
2: Да, да, да, да, да. Ну, это стало разрушать семью. А семья-то изначально он-она, а это уже вот все как бы прирощенное, и разъедать, разрушать чужие, да, и мы знаем, чем все это закончилось, к сожалению.
3: Да. А по поводу Левина и Кити, вы знаете, позвольте себе таким соображением поделиться. Мне кажется, что там в контексте романа, ну, мы с ними прощаемся как с героями в тот момент, когда вот они счастливы, они в полноте бытия, и даже Левин, он уже как бы позади оставил свой духовный кризис. Но опять же, как бы. Там,
2: он на это надеется.
3: Он на это надеется, да. А вот по поводу семьи, у него же какие были надежды и какие ожидания? Он в какой-то момент, как мне кажется, совершил вот эту ментальную ошибку, назначив семью смыслом своей жизни. И вот как только будет у меня семья, я буду счастлив. Mm-hmm. Вот будет у меня семья, причем вот надо, чтобы она у меня была вот как вот у Щербацких, вот мне очень нравится, как они живут, вот надо, чтобы была такая семья, значит, то есть он сначала выбрал себе тип семьи, а потом уже...
2: Надо жениться на ком-то из Щербацких.
3: Да, и на ком-то из Щербацких, да. И это ошибка, потому что семья ведь, это, она не может быть самоцелью и смыслом жизни.
2: Да.
3: Она, ну, может быть, это схематично прозвучит, угу. Но в каком-то смысле даже инструмент, чтобы мы научились любить.
2: Ну да, мы уже про ежей в среду разговаривали.
3: Да, да. Про ежей мы поговорили с вами в среду, да, да. Вот мы такие все с колючками, мы дикобразы, крокодилы, ежи, да кто угодно. Угу. Мы из любви к мужу, к жене, только и начинаем заниматься вот этими колючками, да. Как, чтобы его не поранить.
2: Да.
3: Вот. А ради себя мы этого делать не будем. Угу. Потому что нам и так хорошо. Мы-то этими колючками, ну, себя не колем. Когда мы колем того, кого мы любим, и нам самим становится больно.
2: Да, это так.
3: Вот. И тут вдруг внезапно, да, и Левин, он переживает вот этот кризис, когда оказывается, что вот он теперь женат.
2: А счастье-то
3: не в этом. А в смысле и в этом тоже, и это очень круто, что он женат, но смысл жизни про что-то другое.
2: Горизонт отодвинулся, и опять я его не могу достать, да?
3: Да, да. И только когда он внезапно, вот уже в эпилоге, уже погибла Анна, да, уже самый вот эпилог, потому что после гибели Анны, там надо сказать, что еще огромная часть романа остается, да?
2: Да.
3: И вообще она хоть и заглавная героиня, но не факт, что главная, потому что она-то у нас появляется, если я не ошибаюсь, в 28 главе первой части.
2: Угу, угу.
3: Вот. А про Левина мы уже в пятой главе узнаем. И про ту коллизию, которая между драмой, вот это между Левином и Кити, мы узнаем гораздо раньше, чем Анна знакомится с Вронским. Так что тут на самом деле вопрос. Так вот, Анны уже нет, а Кити с Вронским, вот они продолжают жить.
2: С Левиным.
3: С Левиным, прошу прощения.
2: Да. Вронский тоже жив, но отдельно.
3: Отдельно, да. Вот, с Левиным они продолжают жить. И Левин внезапно совершенно слышит для себя размышление одного крестьянина о другом, что тот живет по Божье.
2: Угу. Старик Фоканович.
3: Да. И слышит это в тот момент, очевидно, когда готов воспринять эти важные слова. Наверняка 100-500 раз в своей жизни он их уже слышал. Господь ему ответы посылал.
2: Конечно.
3: Но услышал именно сейчас. И тут бинго!
2: Угу.
3: Что-то становится на свои места в его голове. Ну, во всяком случае, так мы с ним прощаемся. А как уж там дальше?
2: Опять же, открытый финал.
3: Да.
2: Открытый финал. Это действительно очень важно. И, возможно, опять же, думать читателю и о себе, и о персонаже, и вообще о том, какой путь должен быть у человека. Ну, собственно, мне кажется, для этого и читают книги, правда же, да? Вот. А Китти, конечно, там действительно очень много интересного в ней. Потому что мы все как-то вот мы все на Левина, мы как-то все на мужские персонажи, все равно
3: потому переключаемся. Что, давайте на нее.
2: Вот. А, тут вспоминается, вот, например, ее чуткость необыкновенная, когда Левин. Ну, Левин невозможно без него, да, они же рядом. Два сапога, да?
3: Да, одна плоть.
2: Да-да-да.
3: Гляющий фляж, как немцы говорят.
2: Да. Так вот, когда Левин возвращается от Анны и расточает всяческие там, как бы, всякие ей комплименты, ну, и Китти понимает, что сейчас Анна-то уведет и этого, да, и вот эта ревность, и эта чуткость, и как она все поняла, не видя, да, это же ведь
3: считала.
2: Тоже...
3: Считала.
2: Да, и это как раз, мне кажется, то, что уважает Толстой в женщине. Это как раз то, что для него идеально. И мало того, именно эта реакция, такая как бы ревность, вроде нехорошая вещь, да, ревность останавливает Левина. А кто знает, что там дальше было бы?
3: На уровне помысла, да. Он выкидывает, да, из своей головы вот этот сорняк.
2: Там, да. Анна-то просто поупражнялась, да, и забыла о нем сразу, да. Потому что у него другие цели, другие интересы. Вот. Но он-то мог возвращаться, мог, и Анна бы, может быть, в пику Вронскому могла бы с Левиным как-то, ну, хотя бы делать вид, что...
3: Продолжить флирт,
2: да,
3: этот самый.
2: Да, да, да, да. Вот, и это очень здорово. То есть вроде бы негативная реакция, негативная эмоция...
3: Угу. Вправила мужу мозги.
2: И как будто бы неправильная эмоция, да?
3: Да, да, да.
2: Вот, очень здорово, да? И опять же, Толстой ценит вот эту штуку, которую он обозначает как эгоизм. Да, он ее обозначает как эгоизм. То есть девушка, женщина понимает себя, в общем-то, ценит себя и реагирует на, как бы, то, что ее оскорбляет. Угу, правда же?
3: Угу.
2: Вот. Так что это вот какой-то...
3: Она с чувством собственного,
2: да,
3: достоинства,
2: да.
3: С чувством самоценности, я бы даже вот так
2: сказала. То есть, опять же, это называется эгоизм, да? Ну, он как бы так резко обозначает, чтобы раздражить читателя. Мне кажется, так, чтобы это все вот как такое пятно, да? Оно как бы... Ну, действительно раздражить, друг по-другому не скажешь. И причем это продолжение той чуткости, которую ценил и ценит Левин в самом начале их совместной жизни.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, а давайте-ка мы сейчас с вами сделаем шаг назад и поговорим о том периоде, когда Китти и Левин еще не женаты.
2: Угу.
3: Мне кажется, это тоже очень любопытный период. Понятно, что их свадьба, она одно из центральных событий в романе Анна Каренина. Да, и вторая половина романа как раз уже их семейной жизни посвящена и разбору, и вглядыванию в то, как там супруги пристраиваются друг к другу, какие ошибки совершают, можем себя проверять,
2: да,
3: по,
2: да,
3: ним.
2: Да,
3: да, это все прекрасно. Ну вот с чего Толстой начинает повествование, да? Там же в начале романа Китти и ее матушка ждут, что Вронский сделает Кити предложение.
2: Да. А Вронский блестящая партия.
3: Абсолютно. Ну, вот он такой. Да, у нее она первую
2: женская
3: зиму.
2: Карьера.
3: Да, да, да, да, да. Женская карьера.
2: Удалась. То есть, вот, да.
3: Она первую Кити, первую зиму выезжает в свет.
2: И сразу успешно.
3: Две блестящие партии сразу. Константин Левин. Вот такой, значит, надежный, ну, странноватый такой помещик.
2: Вронский круче.
3: А Вронский, а вот он прям...
2: По всем позициям.
3: Такой весь лощеный, да, холеный, высший свет, и блестящий офицер, и красавец, и сказочно богатый.
2: Да-да-да.
3: Далее со всеми остановками. А Левин такой неуклюжий какой-то. Да. И дальше прямая монтажная склейка Льва Николаевича Толстого. Угу. Если бы Вронский знал... Что о нем говорят в доме Щербацких, он бы очень удивился, потому что он даже не собирался жениться. И вообще ему эта идея казалась очень странной, как это он расстанется со своей свободой.
2: Да. Он еще молодой человек. Зачем ему это все нужно? Он еще поживет, да?
3: Конечно,
2: для офицер, себя.
3: Да, да. Да, среди в своем полку, своими.
2: И еще кого-нибудь получше выберет.
3: Вот да.
2: Да. Так что, да, вот это вот действительно такой удивительный момент. И опять же, вот эта женская карьера. То есть женщины вынуждены сидеть, судить, рядить, ну, фактически делать ставки. Правда же получается?
3: Угу.
2: При этом как-то вслепую. Угу. Вслепую. То есть она же не может сама сделать предложение. Да?
3: Да.
2: И семья не может пойти и сказать, так, вы нам подходите.
3: Мы же проверили по таблице.
2: Да.
3: Критерии, да.
2: Да. И, ну, правда, то есть вот этот этикет, да, он вот требует того, чтобы девушка была настолько привлекательна, чтобы захотелось расстаться со своей свободой. То есть такие авансы давать, да, вот как-то так.
3: Ну и потом, видите, как ведь часто бывает, что девушке, скажем, там 17-18, а замуж она выходит за человека, которому, скажем, за 30.
2: Ну, 30 это еще повезло. Там 33.
3: Могло быть и...
2: Мне 30 лет, как говорит Пушкин. Да, я женюсь, мне 30 лет. В 30 лет люди женятся. Ну,
3: да.
2: Что-то в этом роде, да. А девушке сколько было? Гораздо, гораздо меньше. Там в два раза фактически, да?
3: Да.
2: Вот, так что нет, это понятно. Это тоже некая норма. И если мы с вами вспомним, что говорит дядюшка Адуев в «Обыкновенной истории», когда едва за 20 Александр Адуев говорит, я женюсь. Ты что, говорит, крестьянин, что
3: вот
2: ли?
3: Именно, да.
2: Вот.
3: Тебе выживать, что ли, надо?
2: Да,
3: ты жениться побежал.
2: Да. А, говорит, она тебя за нос поводит, а потом выйдет замуж, естественно, за нормального 30-летнего.
3: Угу.
2: Вот. Да, это вот именно такие вот вещи.
3: И Константину Левину, кстати, 30. Ну, в районе того.
2: То есть вообще ему пора.
3: Да, да.
2: Он, конечно, считает себя уже стариком.
3: А, ну, ясно, конечно, конечно.
2: Пожившим таким, да, таким же.
3: Да. А по поводу, смотрите, любви Левина. Это вот тоже, мне кажется, важная такая подсказка от Толстого для девушек, которые на перепутье, допустим, ну, есть там какие-то варианты с молодыми людьми, с кавалерами.
2: Да.
3: И как себя проверить вообще, да, как себя услышать, как, может быть, волю Божью о себе услышать. Ведь Толстой здесь тоже замечательный нам оставляет ремарки. Его, то есть Константина Левина, любовь к ней, то есть к Кити, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое. Хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была. Не в нем. Он был очень прост и мил. Но в ней самой. Тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясную. Но зато как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Левиным же будущность представлялась туманную.
2: Вот-вот-вот. Как раз перспектива с Вронским, вот этой женской карьеры, да, более блестящая. Они впрыгивают в другой пласт общества. И это лестно, да, ну, как бы там лестно с Левиным. Вот. И вот тут некоторая неловкость. То есть, ого, кто на меня обратил внимание, так, я сейчас буду, о, кем я буду, с кем я буду, надо брать. Вот что-то в этом роде. А Левин как будто всегда рядом, да, вот, как бы свой, и вот просто нормально, хорошо и приятно, да, но... не впрыгнет, да?
3: Угу.
2: То есть она не поступила на этот уровень.
3: Да, ей не повысили класс обслуживания.
2: Да. Вот, а хочется, потому что, опять же, один раз ошибиться нельзя. Тут надо вот, опять же, сделать ставку, да, ну, то есть это игра фактически. Вот, и играет-то кто? Родители играют. А девушка как морковка.
3: Угу. Но в данном случае, слава богу, и девушка тоже, она принимает решение, выбор делает. И маменька-то потом, как она себя виноватой чувствовала и корила себя за то, что она дочери влезла вообще в ее жизнь и сказала ей, давай-ка дождемся Вронского, а Левина этого твоего отправляй.
2: То есть мать виновата с человеческой точки зрения, но с точки зрения социума она права. То есть она делала ставку на более, более значимую фигуру.
3: И да, поскольку с точки зрения социума вот это как раз более приемлемый вариант, то честь и хвала Щербацким как родителям, что они в итоге разрешили дочери и сочли это даже бесконечно важным услышать себя.
2: Да.
3: Вот.
2: И пережить этот крах.
3: Да.
2: Да,
3: переболеть.
2: Да, и не обратиться к Левину, ну ладно, так и быть, и идти замуж за него, вот можно было бы вот и получше кого-то, да? То есть на самом деле очень здорово, что Толстой показывает, что и Щербацкий, ну и, собственно, сама Кити, они дали возможность этому чувству вырасти. А помните, когда они встречаются, когда уже, так сказать, любовь, каток?
3: Да.
2: Каток.
3: Да.
2: Сцена на катке. Совершенно превосходная, написанная изумительно. И очень, опять же, мне кажется, опять же, любой девушке, да и любому молодому человеку очень приятно узнать себя и в образе Левина, в образе Китти, да, каков молодец Левин, он же лучший конькобежец.
3: Да.
2: То есть как раз Толстой его помещает туда, где он лучший, да, притом давно не тренировался, но там вот эта сцена, когда он увидел, то есть он вроде не хотел кататься, значит, ну, я, мол, старик, да, старик, но тут увидел Кити, и она сказала, вот нам вместе, она там с трудом катается, причем там, опять же, очень все это изящно. Ой, прям.
3: Да, начинаешь вспоминать. И так это все чудесно.
2: Да. Как-то она там тупо ставила ножки.
3: Да.
2: А имеется в виду, что под тупым углом, как бы тормозя, как она неловко шла, как бы полускользила, полушла, балансируя руками, улыбаясь светло в сторону Левина. А к тому же, как он понял, то есть, опять же, вот эта вот поэзия любви, такой истинный по-толстому, как он понял, что она тут? Он ее не увидел, он ее не услышал, он ее почувствовал.
3: Да.
2: Он почувствовал радость, свет. Вот,
3: да.
2: И понял, значит, она здесь.
3: Да.
2: Значит, она здесь. То есть это что-то такое, вот это шестое чувство, шестое чувство, любовь как самое главное.
3: Как
2: да?
3: Божья благодать.
2: Да. Как Божья благодать, совершенно верно.
3: Да.
2: И он ее прям вот ощутил и сразу стал силен, молод, инициативен. Да. У него появилось будущее, да, и сразу стал красив. Он же переживает, что он какой-то там неказистый, вот Вронский красавец, да? А Левин, ну, что есть, то есть, что как бы уродилось, то уродилось, да? И дальше то, как уже Китти смотрит на Левина, и он становится молодцом из молодцов. И он смотрит на более молодое поколение, кто-то там какой-то лихач, конькобежец, сбегает каким-то ловким совершенно способом на коньках по лестнице и сразу вкатывается в каток. И Левин такой, я не умею. И кто-то ему говорит, это новая, значит, такая вот штука. Mm-hmm. Он, так, попробую. Жук-жук-жук-жук-жук. Ему удается почти.
3: Всех сделал.
2: Да-да-да. И восторг в глазах Кити. И это вот прям все идет по нарастающей. И так это так приятно читать. Это так радостно. Это так духоподъёмно. То есть вы, Талла Сергеевна, очень правильно сказали. Это Божья благодать. Действительно, вот как Божья благодать. Да, действительно. Свидание наших каждое мгновение мы праздновали.
3: Как богоявление. Да. Одни на целом свете. Ты была сильнее и легче птичьего крыла.
2: Тарку, бессмертный Тарковский, да. Еще говорить. И это же ведь вот из одного места, да, вот откуда-то.
3: Откуда-то
2: сверху, да.
3: Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о Кити Щербацкой, ну и о Левине, куда уж деваться.
2: Они никуда.
3: Одна плоть.
2: Никуда не денешься, да.
3: Вот, буквально через пару минут вернемся к разговору.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
4: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
5: Здравствуйте.
4: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы в цикле наших бесед о женских образах в классической русской литературе сегодня говорим про Кити Щербацкую и про ее супруга Константина Левина, поскольку они, раз уж они одна плоть, да, то почему же тогда не поговорить и о нем тоже. Но в первую очередь, конечно, на Ките стараемся фокус внимания держать. И вы знаете, вот, Ирина Евгеньевна, тот момент, который вы отметили вот на катке, да, Кити смотрит на Левина восхищенными глазами, и он от этого расцветает. Вот мне кажется, что для нас, для женщин, от Толстого это очень важная подсказка.
2: Так Толстой-то на это постоянно нам намекает.
1: Конечно, да, да. Как мы можем вообще-то...
2: Любуйся.
1: Да, любуйся, восхищайся. Пусть в твоих глазах в отношении твоего мужчины горит искреннее вот это восхищение. Не отказывай себе в том, чтобы им восхититься.
2: Да, не стыдись.
1: Не стыдись. А если ты, и даже если там тебе кажется, что восхищаться нечем, потому что я периодически слышу там от женщин такое, ну вот там, конечно, кому-то с мужем повезло, а вот у меня такой, найдите в чем восхититься, найдите за что его поблагодарить, найдите, что он такого сегодня сделал важного для вас, за что вы хотите сказать ему спасибо. Скажите ему, что он герой, что он рыцарь, что он так помог, что вот он что-то такое сделал. Он же расцветает.
2: В общем, Толстой как семейный консультант.
1: Абсолютно,
2: да,
1: точно. Если Анну Каренину с карандашом прочитать.
2: Читайте Толстого.
1: Да, да, да, да, можно очень круто сэкономить на психоаналитиках. Это правда.
2: Да, да,
1: это правда. Ну и потом все-таки вот когда притираются друг к другу Левин и Кити, мы там тоже видим целый ряд ситуаций, когда можно оптику навести и...
2: подумать, да, что тебя может ждать, да, если ты еще там как бы совсем юная девушка, да, и что может быть, вот подумай, что может быть, да, вот такой вариант, такой вариант, такой вариант. Да, и что еще хочу сказать, кстати, вот по поводу такого самостояния Кити и ее не как бы того, что она не подражает другим персонажам. А помните, когда
1: Варенька,
2: она хотела подражать?
1: Да.
2: У нее был идеал. И что это за идея? Идеал такой, да, идеал такой.
1: Вы хорошее слово, вы выбрали самостояние.
2: Да.
1: Помните, у Пушкина самостояние человека, залог величия его.
2: Да, да. Вот. И это, опять же, видим какой-то вариант вот этого эгоизма. Ну, термин эгоизм Толстого, синоним, наверное, самостояние. И...
1: А это не про эгоизм, это именно про...
2: Я в смысле, я понимаю, кто я.
1: Да, да.
2: Я понимаю, кто я, да, и куда я двигаюсь, и надо мне, не надо. Это честно.
1: Цельная личность не равно эго. Вот эго – это про эгоизм, а цельная личность – это про то самое самостояние. Вот я бы, наверное, так развела бы просто эти понятия.
2: Ну, да, конечно. Это все, мне кажется, даже вот об этом тоже можно и долго даже говорить, да, вот об этих словах даже, да, и с чем они там сочетаются, не сочетаются, как Толстой, опять же, играет нашим читательским восприятием, да. Какой эгоизм? Да не эгоизм. Он ха-ха-ха в бороду, да, закусив бороду, смеется над нами. Ну так вот, и вот эта Варенька, ну правда, вот ты читаешь просто, ну, ее поступки прямо, ну просто невозможно прекрасные, да?
1: Напомнить, мне кажется, надо, потому что, ну, про Левина Кити, наверное, большинство наших слушателей в курсе, держат как-то более или менее в памяти. Варенька это такая, и она же, кстати, даже не во всех экранизациях есть, Варенька. Это персонаж, который...
2: Чтобы не мешал,
1: чтобы
2: не мешалось.
1: Да-да-да-да-да. Значит, когда... Кити узнает, что Вронский вовсе ей и не собирается
2: Земфира
1: делать...
2: Земфира неверна, да?
1: Да-да-да, предложение, а вовсе он даже ухлёстывает за Анной. На нее это влияет таким образом, что она, ну, в общем, она заболевает. Причем ни один доктор не может продиагностировать, что с ней такое. А с ней на самом деле случается кризис вот этой хорошей девочки, которая внезапно понимает, что она... То есть она думала, что она идеальна, да, и внезапно выясняется, что она тоже может совершать ошибки.
2: Мало того, что она думает, что она единственная.
1: Да.
2: оказалось, есть другие люди.
1: Да. Да, да. Вот, и она не может себя за это простить. Она не может себя простить за то, что она совершила ошибку, что она отказала Левину, что она надеялась на этого Вронского.
2: Не на того
1: что,
2: поставила.
1: Да, что она ошиблась.
2: И проигралась.
1: Вот. И она, по сути, она наказывает себя. Не разрешая теперь себе жить, не разрешая теперь себе быть счастливой, не разрешая себе вообще просто себя ощущать. То есть она себя заблокировала, она заболела. И вот ее привозят на воды.
2: А еще это, в принципе, опять же, мы что-то играем психологическими терминами, фрустрация. Да? Mm. Это же тоже крушение надежд.
1: Да.
2: У нее же были надежды. И
1: да.
2: вот оно вроде тоже вот уже вот она, mm-hmm. она поймала за хвост, да. Крушение надежд, у нее сердце разбито абсолютно, правда?
1: И это тоже.
2: Вот.
1: Да.
2: То есть тут вот целый комплекс. И Толстой, он именно вот этот комплекс дает, да, он не плакатен, и это все очень тонко. Ага, да.
1: Да, все именно так. И родители ее привозят на воды.
2: За границу.
1: В Германию. Ну, очевидно, там либо Баден-Баден, либо Висбаден, может быть. Ну, не помню, сейчас уже точно там конкретизируется или нет. Или там Карлс чего-нибудь.
2: Бады.
1: Да. А там, в этом городке, живет чудесная совершенно девушка, которая Кити нравится настолько, что Кити тут же там, значит, они тут же начинают с ней дружить, становятся довольно близкими подругами. Зовут ее мадемуазель Варенька. Она там ухаживает за больными людьми, у которых трудности с опорно-двигательным аппаратом. Ну, вот она там как-то просто помогает им и их семьям добровольно абсолютно. Угу. То есть она вот такая сестра милосердия.
2: Такой евангельский идеал.
1: Абсолютно.
2: Как будто
1: служение,
2: бы, да,
1: вот, да, служение
2: первое,
1: такого.
2: Что...
1: Да, да. Бескорыстно, то есть она
2: безмездна,
1: да, да, то есть не за деньги, а просто потому, что для нее это важно, ей нравится с этими людьми там время проводить, ну и так далее, так далее. И Кити такая...
2: А я же... хочу быть тобой!
1: Да. И с шашкой нагло, с головой в рожь, она бежит становиться Варенькой.
2: Угу.
1: И вот дальше... Вот это я напомнила канву, да.
2: Да-да-да-да-да. И ей нравится в Вареньке все. И ее такая аскетичная одежда, как бы никакая. И ее как бы никакая прическа, и никакое лицо. Ну, такое вот все как бы вот такое сглажено, вот как бы нечто такое среднее, безо всего вот такой вот, без выдающейся какой-то такой черты, да. Вот, и она хочет быть вот, вот такой, такой, такой. И вдруг оказывается, что на самом деле Варенька-то тоже прячется. Прячется, да, вот за этой как бы средностью, да, и это получается довольно скучно, и для Кити, для ее живой натуры, это невозможно. Себя в какие-то рамки почти придуманного образа...
1: Прожить чужую жизнь.
2: Прожить чужую жизнь, mm-hmm. да. И она начинает понимать, что Варенька в плену какой-то схемы. Вот. При этом и отношения остаются прекрасными, там, и Варенька потом вписывается в их семью, да, но она не живая. Ей не хватает жизни. И вот возникает та же пара Соня и Наташа Ростова, да, и вот Кити и Варенька, да, живой, неживой, как бы такой преданный, глупо преданный, ну, в плохом смысле глупо, такой вот схематизм. Схематизм.
1: Там можно, мне кажется, даже, знаете, как прочитать, как вариант mm-hmm. да, прочтения вот этого да. персонажа Вареньки, как будто бы вот всё-таки не от полноты бытия и внутренней вот этой вот какой-то щедрости она этим занимается. Хотя можно прочитать так, что
2: ну,
1: от
2: да,
1: внутренней
2: конечно,
1: полноты и
2: конечно.
1: От внутренней щедрости. Вот. Но как будто бы, знаете, как будто бы просто вот ища тем самым оправдание, что я всё-таки хорошая. Это вот то, почему Кити становится на этот путь.
2: Кити, она хочет быть хорошей.
1: Она хочет идеальной. Быть хорошей, да, но она теперь, да, она узнала, что она не идеальна, что она тоже совершает ошибки. И чтобы заработать,
2: компенсировать
1: реабилитироваться. В своих глазах, mm-hmm. да, да, вот эти вот самые очки, вот она идет срочно становиться хорошей. Вот, вот как вот эта самая Варенька.
2: То есть она находит, она цепляется условно за схему, да, она видит, о, вот, если я буду делать, как она, у меня получится, я...
1: А так не получается.
2: Не получается.
1: То, что приемлемо для Вареньки, да. не факт, что она счастлива в этом, да, но для нее это, ну, да, как-то да, более да. органично. Вот, просто я еще вспоминаю эпизод, когда Вареньку пытаются...
2: Выдать замуж.
1: Выдать замуж.
2: И вот это как раз, вот это вот то, что у нее не складывается, это женская карьера, угу. вот как бы... Сейчас это самое. Это как раз печать Толстого, что она вот этот пустоцвет, условно. Угу.
1: Страшное слово это.
2: Да, ну да, это не
1: а там,
2: говорим.
1: Видите как, там в этом лесу она...
2: Да, в лесу.
1: Молодой человек, ну как?
2: Уже не молодой.
1: Уже не молодой.
2: Ну, вполне себе лакомый кусок для условно старой девушки, и у них вроде складываются хорошие отношения.
1: Да. И вот когда ему там уже вроде как ему там надо как-то с ней заговорить, ей бы хотя бы чуть-чуть бы дать ему
2: помолчать.
1: Шанс. Да. А она там трещит, как не в себя, и выдает себя с потрохами. Ей страшно входить в отношения.
2: То есть, на самом деле, вот мы с вами уже люди взрослые, мы знаем, что зачастую важнее молчать. И близость между людьми, она проверяется молчанием.
1: Но для этого нужна смелость.
2: Да, да.
1: И это риск, что тебе могут сделать больно.
2: Угу.
1: Это как прыжок с парашютом, когда ты не знаешь, он раскроется или нет.
2: И вот она говорит не вовремя слово. И в ней нет вот, этого, вот этой чуткости того, что, опять же, еще раз скажу, Толстой называет эгоизмом, ну, вот этой жизни, жизненности, которая есть и в Наташе Ростовой, и в Кити Щербацкой. И она должна войти в этот лес... просто девушка, а выйти уже невестой. А выходит, как вошла, так даже еще хуже, разочарованная. И все. И на этом все закончилось. Был вот этот момент, когда женская карьера могла пойти в правильную сторону, и они, в общем, были бы счастливы, потому что люди взрослые, уже там с какими-то ранами, похожие по структуре личности, такие суховатые, как раз вот прям вот друг для друга. Но ему нужно было сделать ей предложение, а он брат Левина. Брат Левина, умный, ну, умный, суховатый человек, такой вот очень такой рациональный. Но не случилось. Не случилось, потому что она оказалась суше, чем нужно. В ней оказалось меньше вот этого женского чуткости, опять же, к молчанию. Да, и она не дала ему возможности, получается. Правда же, да? Вот очень жаль, честно говоря.
1: Мне тоже.
2: Очень жаль.
1: Мне тоже, да.
2: Вот, и там все за них болеют.
1: Да.
2: Все оставили одних, там, эти грибы. Вот. И Левину Кити, ну, не получилось, не получилось. И, значит,
1: ну, да.
2: Там... Смешно даже, как она там что-то показывает, как не получилось.
1: Я на всякий случай ремарку сделаю, что женской карьеры мы все-таки называем в контексте романа
2: да,
1: Анна Каренина.
2: Да, да, да. Да. Это вот условный
1: этот,
2: термин.
1: Этот ход, да, да. Этот ход, значит, в замужество со стороны женщины. Просто потому, что в то время для женщины крайне мало было возможностей для самореализации.
2: На самом деле женская карьера, да, ну, первое и лучшее замужество. Потом, в то время, да. Если не дается замужество, допустим, гувернантка, ну, это не очень, это там могут быть разные. Опять же, мы говорим про дворянскую девушку, да. Если не гувернантка, то условно приживалка, компаньонка.
1: И это уже совсем печально.
2: А ничего хорошего, да, ничего хорошего.
1: Это унизительно.
2: Да, и еще есть вариант монастырь, но это тоже не для всех. Дворян тоже не очень охотно брали, дворянок не очень охотно брали в монастырь. Ну вот, и куда? Куда податься? Значит, ты будешь делать все, чтобы выйти замуж.
1: Угу.
2: Правильно, да? Потому как это вроде бы более такой правильный и приемлемый, и социально ожидаемый выход. Вот. А приживалка, ну, что делать? Ты помогаешь там с детьми, там, чинишь еще что-то. Помню, был такой очерк, который назывался «Старая девушка» в 40-е годы. И там вот как она мыкается. У одних что-то сошьет, вышьет, у других и так далее, и так далее. И дома-то нет, и бесприютность. А любовь когда-то была, и глаза выполканы.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. По поводу самостояния.
2: Да.
1: Еще хотелось бы вернуться к этому вопросу, потому что, мне кажется, это замечательное свойство Кити. Во многом, конечно, обусловленное тем, что растет она в любящей семье, где и мама, и папа. Да, гораздо более частое явление того времени, чем сейчас. Но важно еще и то, что это ее родители, они друг друга искренне любят и искренне любят своих детей и прислушиваются к ним, дают им возможность там как-то выбирать. Вот, то есть, ну,
2: да, да,
1: очень
2: да.
1: любящие люди. Когда Кити сравнивают с Анной, почему-то я говорю, да. что это некорректно. А Анна-то, она изначально с этой дырой внутри, она сирота,
2: да.
1: у нее тетя, да, которая ее выдает замуж просто, чтобы ее сплавить с рук.
2: Да. Да.
1: Угу. Вот. А Анна, то есть девочка-сирота и девочка из полной любящей семьи, это очень разные вводные. Поэтому Анна с дырой внутри, а Кити, она исполнена жизнью. Но при этом, да, и Кити тоже проходит через свои кризисы. Вот с Вронским, да, и когда она фактически при смерти оказывается да, из-за да. этого сильнейшего потрясения, которое она вот, переживает. Но вот что важно, да, как она сама себе говорит. То есть вот он, значит, ушел, да, он с другой женщиной, он в ее жизни больше не появится. И она себе говорит, что она не будет по этому поводу страдать. Я настолько горда, что не позволю себе любить человека, который меня не любит.
2: Угу.
1: Вот.
2: Ну вот я думаю, что тут гордость, это имеется в виду именно самоуважение.
1: Самоценность.
2: Самоуважение, да. Самоуважение, самоценность, это
1: да.
2: не...
1: Это не про гордыню вообще ни разу. Да. Это вот именно про то, что
2: я себя уважаю.
1: Я не впаду в эту созависимость.
2: Да, да, да. Кстати, нет, я буду теперь все время ему попадаться, и он...
1: Я докажу, что у меня есть за что любить. Mm-hmm. Он обратит на меня внимание. Mm-hmm. Вот это вот все нет. Это все болезнь. Это то, что Анна потом в итоге будет делать, потом еще и манипулировать будет Вронским.
2: Да, но она оказалась в ужасной ситуации. Вот, и уже у нее были сбиты все ориентиры, все абсолютно. То есть она вот выпала из гнезда, да, то есть она уже была вне социума. Поэтому сама ситуация была просто как бы, ну да, то есть понятно было, чем кончится с самого начала.
1: Вот. Да, а вот у Кити вот эта настройка, опять же, я к тому, чтобы мы могли по Толстому проверять самих себя. Да, потому что часто бывает девчонкам...
2: Это как вы говорите, чему мы можем научиться?
1: Да-да-да, чему мы можем научиться, да. Даже, знаете, даже не так, как мы об Толстого можем посмотреть в себя.
2: И шлифануть свою душу, да?
1: Да, да, да. Или вот подумать себя об Толстого, да, вот об Кити в частности.
2: Да,
1: это же очень здорово, когда у нас есть такие тексты, через которые мы можем расширить свой собственный опыт, не проходя через те ошибки, через которые проходят герои.
2: Вот это вот, Алла Сергеевна, очень правильно говорить. Книги для того и есть, чтобы не падая, не упав, уже иметь этот опыт, да. Вот действительно, ну... Например, я считаю, что лучше прочитать роман Достоевского «Игрок», чем пойти в казино, проиграться, прожить эту ужасную жизнь, да, и сказать, видите, у меня такой опыт классный.
1: Интересный, да-да-да.
2: Нет, давайте лучше прочитаем роман «Игрок». И точно так же Анна Каренина. Давайте мы лучше прочитаем Анну Каренину. Неоднократно, да, как Алла Сергеевна с карандашом, с записками, с выписками, с заметками, да, с раздумьями, с разговорами с другими людьми, правда же,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, обязательно.
2: Со спорами. Поспорить можно, ну, драться не надо, вот, а вот и спорить, и разговаривать, и отстаивать свою точку зрения, вообще думать об этом, правда? И это было бы очень, ну, действительно, вот, правильно, опыт жизни. Опыт жизни и опыт чтения, они как-то рядом идут. Да, лучше прочитать, чем самому совершить.
1: И особенно еще, вот, знаете, когда мы говорим про роман Анны Каренина, там же вот, ну, есть такие моменты на подумать и поработать,
2: да.
1: А есть моменты, вот правда, искупаться в счастье.
2: Да, да, да.
1: Когда счастливый Левин перед свадьбой, вот этот вот момент, когда ему кажется, что его любит весь мир. У него вот эти, у Анны там в конце, у нее осколок зеркала тролля в глазах, она там весь мир видит искаженным через свою болезнь вот эту, да, на мир... А Левин которому Кити сказала «да», он теперь несется в это дворянское собрание к людям, про которых он вообще не понимает, чем они там занимаются, и они ему пустозвонами кажутся.
2: Терпеть раньше не мог.
1: А теперь они все такие прекрасные люди, как они все к нему замечательно относятся. И вот это вот... Это такое чудо вообще. Это так здорово.
2: Да,
1: описано
2: да,
1: это все да, так. Да, так да. Вот прям витамины счастья.
2: Точно, такие. Точно. Действительно, это очень здорово. И вот правда, вроде бы, да, такой роман кончается плохо. Ну, я имею в виду, там, судьба Анны Карениной же ужас, да, даже, да?
1: Да.
2: Вот, но при этом столько вот таких вот светлых кусков. Читай-перечитывай, да. Ну, мой, конечно, самый любимый кусок, конечно, он к другому относится, это про лесной квасок. Это как Левин там косит с мужиками, значит, наконец пошел с ними вровень, ему приносят, привозят еду, вот, питьё, ну, такое барское. А вроде бы мужики уже русские, как сказал бы Гоголь, приняли его в свою компанию, что он такой же, идет вровень, замечательно. И они говорят, вот, испей, барин, нашего лесного кваску и ржавую болотную водицу дают ему, вкусно, кислое, там еще что-то плавает там в ней, в общем, просто. Вот я вот это читаю, перечитываю, это тоже так...
1: Настой.
2: Да-да-да.
1: Настой.
2: То есть даже вот этот вот момент, вроде бы, жутко глупый, да? Причем Толстой, он же убежден, что это... Пользительная вода, да. лучше нарзана. Вот, так что как-то... И вот наравне с такими вроде бы глупыми какими-то, ну, прекрасными кусками, любовь Кити, Левина, и вот эти вот действительно, он говорит, страницы счастья, лукавство Кити и... Ну, такое вот женское в самом хорошем смысле этого слова, да, лукавство, которое связано с любовью.
1: Да, да. А какое классное предупреждение там дает Толстой из своей собственной жизни, когда Левин Кити приносит на прочтение свой дневник. Это что Толстой принес Софье Андреевне, и она была в ужасе, это очень сильно ему, конечно, испортило жизнь. Сколько раз вот и мудрые священники, и хорошие психологи говорят, не надо,
2: не надо,
1: не надо.
2: Да. Покаялся, и все.
1: Да. Не тащи это все в свою новую семью. Если у тебя что-то было там до, раньше, вот не надо.
2: Почему она, ребенок, должна вот это знать?
1: Да.
2: Совершенно не нужно.
1: Как ей теперь это развидеть?
2: Нет, и главное, что, опять же, вот мы возвращаемся к тому, что вот я называю женской карьерой, да, и вот он честный человек, за несколько дней, когда уже, простите, салаты оливье стали,
1: да.
2: уже все, гости собираются, там подарки куплены, там, ну что это такое, уже свадьбу нельзя отменить, да, а Толстой и Левин думают, что нет, я в последний момент можно. Если бы, вот она читает, она понимает, что это невозможно, у нее тоже травма, драма.

0: странное, если бы они равны были бы в этих своих возможностях, да, в социальных, то тогда да, она бы ему тоже дневник принесла. Кошек душила. Я не знаю, ну, это я уже...
1: Я надеюсь, что нет.
0: Нет. Ела конфеты.
1: Вышивала крестиком.
0: Да, и в то же время ела конфеты.
1: Да.
0: Больше, чем надо. Не одну, а три.
1: Да.
0: Да, там, воровала пирожные, откусила какой-нибудь там пирог.
1: Вот. Как вариант.
0: Да. И он сказал, нет, ну, как можно на такой жизни? Вот, они бы почитали бы дневники друг друга, кинули бы в лицо.
1: И разошлись.
0: Да.
1: Вот, мне кажется, это очень глубокое и правильное предупреждение Толстого на основе его личного опыта, что, друзья, не делайте так, не повторяйте мои ошибки, не надо. Не надо, поберегите свою жену, своего мужа, да, вот оберегайте, вообще трепещите над вашими отношениями и не впускайте в них ничего из того, что может им навредить. Вот, и в частности, там, если были какие-то приключения в прошлом, забудьте, да, пусть это останется в прошлом. Есть исповедь, есть Божья помощь.
0: То есть чему я могу научиться, читая роман Анны Карениной, да. Нет, ну на самом деле вот мы много чего нашли, чему можно научиться.
1: А еще, кстати, вот венчание-то, само венчание, там, помните, священник читает: «О еже не спаслайтеся им, любве совершенней мирней и помощи Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона». Левин слушал слова, и они поражали его. Он в этот момент еще неверующий, он вообще себя атеистом считает.
0: Да, он считал себя атеистом.
1: И они поражали его. Как они догадались? Как они догадались, что помощи, именно помощи мне нужно, думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Ну что я знаю, что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи. Именно помощи мне нужно теперь. Он открывает свое сердце, чтобы туда вошел Господь.
0: И Господь посылает ему правильное слово, которое входит в сердце. Да? Угу. Причем, смотрите, он же говорит: помощи, помощь, он продолжает, там дальше идет молитва, а у него вот это и дверка открыта.
1: Да, именно так. Вот, так что да, читать, перечитывать, и правда, и с карандашом, и под лупой.
0: Под лупой. И выписывать, я считаю.
1: Да.
0: Причем своей рукой в тетрадку бумажную.
1: Хорошо. Да. И не только на ошибках концентрировать внимание,
0: да,
1: но и на тех удивительных свойствах,
0: моментах.
1: Да, и о том, как умеют, вы знаете, как умеют эти герои, конечно, в первую очередь Левинин и Кити, вглядываться друг в друга, чтобы друг в друге видеть то ценное и чудесное, что позволяет им друг друга не обесценивать.
0: Мало того, мы обратили уже внимание, что когда один смотрит на другого, потом обратно, эти вот взгляды, они усиливаются,
1: да.
0: То есть это усилительная лупа, правда же, да, и увеличительное стекло, да. Это вот по-настоящему, то есть это зеркала правильно настроенные.
1: Абсолютно так, абсолютно. И вот когда Левин, опять же, делает открытие, что он с женой единое целое, у них там есть в момент ссоры, прям доли секунды, когда он принимает решение, обидеться или нет, и она принимает решение, обидеться или нет. И тут внезапно выясняется, что, оказывается, это обида, это решение человека.
0: Ну, вот. Собственно, так, это же правда.
1: Конечно, так оно и есть. Просто мы от себя эту правду тщательно скрываем, потому что нам кажется, что нас обидели, и мы тут впадаем в страдательный залог. Вот. А здесь предельная честность. И вот Левин, он понимает, что он имеет все основания обидеться на жену. Но кому он сделает лучше? Он хочет быть правым или хочет быть счастливым? И то же самое, такие же моменты будут и у нее, когда она смотрит, вот сейчас там, да, вот можно ему вынести мозг, можно ему там что-то предъявить. Но ты хочешь быть права или ты хочешь быть счастлива?
0: Да.
1: А если ты хочешь быть счастлива, уступи.
0: Да.
1: Потому что может оказаться, что точно так же и ты не права, только у тебя просто ты со своей колокольни сейчас смотришь.
0: Ну, в общем, Шиллер – доблесть женщины, да, достоинство женщины. Все возвращается.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Ставим многоточие.
0: Да.
1: И продолжим как-нибудь вот этот замечательный цикл разговоров о женских образах.
0: Выйдем на новый круг.
1: Выйдем. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была в нашей студии. Друзья, надеюсь, что, да, действительно, цикл-то неисчерпаемый оказался.
0: Неисчерпаемый.

0: с героиней.
1: Да.
0: Прекрасных.
1: А сколько осталось?
0: О, да, да, да, да. Сколько их еще? Да. О, сколько их упало в эту бездну?
1: Да.
0: Нет, мы будем брать тех, которые все-таки находят в себе силы из бездн выбираться.
1: Да, да, да.
0: Чтобы они окрыляли нас.
1: Точно.
0: Прощаемся, друзья. До новых встреч в эфире. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня, ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Победитель великанов. По мотивам английской сказки.
2: Давным-давно в Англии появился огромный и безобразный великан, примерно 6 метров роста и 3 метров в обхвате. Он был свиреп, жесток и держал в страхе всю округу. Поселился этот великан в пещере на обрывистом берегу реки и никому не позволял даже проходить рядом с его жилищем. Зато сам великан частенько наведывался в окрестные деревни, где без разбора хватал все, что попадало под его огромную руку. Заслышав тяжелые шаги, люди в страхе покидали свои дома, а великан забирал у них из амбаров быков, овец, свиней и прочую живность. Надо сказать, был этот великан очень прожорливым, буквально ненасытным. Ему ничего не стоило взвалить на спину парочку быков, а что касается овец или коз, так он подвешивал их целыми связками к своему широкому поясу. Много лет великан совершал свои опустошительные вылазки и в конце концов разорил почти всю округу. Но вот его очередь дошла до дальней деревни, где жил маленький сирота-пастушок по имени Джек. Проворным, смелым и находчивым был этот мальчик. Хоть и не было у него той силы, как у взрослых мужчин, зато Джек отличался умом и сообразительностью. Однажды он вернулся с пастбища и застал в деревне страшный переполох. Узнав о приближении великана, односельчане заранее собирали свои пожитки, чтобы спрятаться в неприступных горах. «Ничего не бойтесь и не бросайте свои дома», — сказал им Джек. «Я опережу великана. Сегодня же я пойду к пещере, где он живет, и мы с ним сразимся не на жизнь, а на смерть». «Как же ты собираешься с ним побиться?» – удивились люди. «У тебя даже меча нет и вообще никакого оружия. Или ты думаешь победить его своей пастушьей дудкой?» «Почему бы и нет?» – весело ответил Джек-пастушок. «Если к моей дудке прибавить смекалку, глядишь, что-то и получится. Я слышал, что этот великан очень злющий и легко впадает в ярость. А гнев, как известно, ослепляет и даже у силача отнимает ум. Вот я и хочу этим воспользоваться». Джек отправился к горе, где обитал великан, но он не стал близко подходить к его жилищу, а устроился на противоположном берегу реки, как раз напротив пещеры. Ночью он поднес к губам свой рожок и стал дуть в него, что было сил. Звуки пастушьей дудки разбудили великана. Он вышел из пещеры и закричал в темноту: «Эй, кто там? Кто посмел потревожить мой сон?» Но Джек его не испугался, а в ответ громко запел: «Не боюсь я тебя, великан, попадешься ты скоро в капкан». «Ах так!» — в ярости завопил великан. «Кто бы ты ни был, ты за это дорого заплатишь!» Сжав кулаки, он бросился на голос в темноту, да и рухнул с обрыва в реку. С той поры его больше никто никогда не видел. А веселого пастушка с той поры стали называть Джек, победитель великанов. И он вышел это имя у себя на поясе. И всякий, кто читал эту надпись, вспоминал, что для победы нужна не только сила, но еще и смекалка.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Однажды к святой княгине Анне Новгородской, жене Ярослава Мудрого, пришла одна знатная вдова с просьбой помочь в лечении сына. Анна посоветовала обратиться к норвежскому конунгу, который тогда гостил на Руси. «Он здесь лучший лекарь, и попроси его коснуться рукой того, что болит у твоего сына, а если он откажется, то скажи, что я его об этом прошу». Когда вдова пришла к норвежцу, он, обладая очень смиренным нравом, поначалу не согласился ей помочь, говоря: «Я не лекарь». Но потом конунг уступил, подошел к больному мальчику, осмотрел его и дал кусочек размоченного хлеба, разложенного крестообразно на ладони. Мальчик проглотил хлеб и тут же стал чувствовать себя лучше, а потом совсем выздоровел. А тот, кто его исцелил, навсегда остался в памяти человечества как Олаф Святой, которого еще издревле называют вечным королем Норвегии. С детства, участвуя в военных походах, Олаф проявлял не только безмерную удаль, но и жестокость, участвуя в разорении христианской Англии. Все изменилось, когда 18-летний вождь норвежцев сознательно принял крещение и стал защитником и проповедником веры. За несколько лет Олафу удалось объединить большую часть Норвегии, прекратить беспорядки и разбои, повсеместно насадить христианскую веру. С проповедью Христа он объехал почти всю Норвегию, устраивая в селениях народные сходы, тинги, на которых призывал людей принять христианство. Заботясь о том, чтобы семена веры не только сеялись, но и давали рост, Олаф направлял в объезженные им области священников и строил храмы. Олаф строго запретил старые языческие обычаи Норвегии, включая кровную месть и разбои. При этом конунг стремился действовать мирно, уговорами, и только по исчерпании этих средств применял военную силу. Олаф был очень благочестивым человеком, и это проявлялось в повседневной жизни, чего многим из нас так не хватает. Так историк оставил трогательные свидетельства о том, как святой Олаф пел псалмы, едучи на коне, вставал рано утром и первым делом шел на церковную службу. Даже когда святому Олафу приходилось решать дело силой, он не только не испытывал ненависти к врагам, но даже заботился об их спасении. Накануне своей последней битвы, в которой Олаф погиб, он отдал много серебра одному из подчиненных и сказал: «Эти деньги ты должен сохранить и потом разделить. Часть из них пусть пойдет церквям, часть – священникам, часть – беднякам, а часть – на молитвы за души тех, кто погибнет, сражаясь против нас». Своих людей Олаф тоже ценил и перед битвой выстаивал многие часы, молясь за себя и воинов. А в бой его дружина шла с кличем: «Вперед, вперед, люди Христа! Люди креста! Люди конунга!» Поражение и гибель святого Олафа в его последней битве стали его великой победой. Убивший Олафа воин по имени Торир быстро исцелился от боевой раны, как только прикоснулся к окровавленному телу конунга. Как говорит историк, Торир был первым из знатных людей в войске врагов конунга, кто признал святость конунга. Прославление же Олафа в лике святых состоялось уже через год после его смерти. В Скандинавии, Прибалтике, на Руси и даже в Константинополе появились храмы во имя святого Олафа, а сам святой король Норвегии прославился многими исцелениями и чудесами.
0: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня с архимандритом Симеоном Томочинским на основе фрагментов из трудов преподобного Исаака Сирина будем говорить о добродетелях смирения и смиренно-мудрия. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Отче наш, сойди на небесах, освятится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, як на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несь, и остави нам долги наши, як же мы остали должником наш. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
1: В маленьком бедном доме молится перед иконой мальчик, 9-летний Илюшенька Снегирев. На его детскую долю выпало немало страданий. И дело не только в бедности и тяжелой болезни матери. Сердце Илюшеньки разрывается. На глазах у людей унизили, обидели его отца. Побили, обозвали мочалкой. Господином Мочалкиным ребята в гимназии стали дразнить и Илюшу. Заступился, взял мальчика под свою опеку старшеклассник Коля Красоткин. Но вот теперь и он отрекся от Ильи. Не выдержал Илюша, тяжело заболел. Из глубины своего сердца, переполненного любовью и жалостью к отцу, молится Илюшенька Снегирев перед образом Спасителя. Многие, наверное, уже догадались, что речь идет о героях произведения Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Точнее, четвертой части 10-й книги романа, которая называется «Мальчики». Точно так же «Мальчики» назвали свой кинофильм режиссеры супруги Ренита и Юрий Григорьевы. Фрагмент из него прозвучал в начале программы. Эту ленту, снятую в 1990 году, критики называют одним из лучших кинопрочтений Достоевского. Примечательно и то, что на момент съемок картины существовала единственная экранизация Карамазовых, режиссера Ивана Пырьева, который теперь принято считать классикой. Однако в ней герои и события мальчиков полностью отсутствовали. Ренита и Юрий Григорьевы, напротив, сосредоточились исключительно на той самой четвертой части 10-й книги «Братьев Карамазовых». И сумели сделать так, что даже в отрыве от основного контекста романа она, пожалуй, зазвучала еще пронзительнее. Что же мы видим на экране? А видим мы, не вдаваясь подробно в сюжет, который большинству знаком, евангельскую любовь, преображающую, исцеляющую. И деятельное воплощение заповеди из Нагорной проповеди Христа. «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся». Пережив унижение отца, Илюша не может смириться. Гимназисты издеваются над ним. На их травлю мальчик отвечает злобой. Свидетелем одной из этих стычек становится Алеша Карамазов, вчерашний монастырский послушник. Накануне духовник благословил его идти в мир. Сказал, что там он принесет большую пользу. Алеша пытается разобраться в ситуации, прилагает все усилия, чтобы примирить мальчиков. А сделать это не так уж просто. Надо сказать, что от экранизации Достоевского, как правило, ждут сильного эмоционального надрыва. Однако Ренита и Юрий Григорьевы сняли свою картину «Мальчики» в другой тональности, умиротворяющей, плавной. Главный евангельский призыв Христа «любите друг друга» слышен на протяжении всего фильма. Напрямую отражается он в эпизоде разговора Карамазова с гимназистами после похорон Илюши Снегирева.
3: Карамазов, неужели взаправду религия говорит, что мы все восстанем и оживем, и увидим друг друга? И Илюшечку.
4: Непременно восстанем. Непременно увидим. И весело, радостно расскажем друг другу все, что было.
5: Мы вас любим, Карамазов!
6: Вас любим, вас любим!
1: Говоря о картине «Мальчики», мне бы хотелось отметить значительную работу актеров, в первую очередь юных. Кстати, роль одного из главных героев, гимназиста Коли Красоткина, исполнил праправнук автора «Братьев Карамазовых» Алексей Достоевский. Алешу Карамазова сыграл семинарист, а впоследствии священнослужитель Дмитрий Черниговский. Режиссеры Ренита и Юрий Григорьевы встретили его в храме и пригласили сниматься. Еще один интересный факт. В картине мы увидим документальные кадры пасхального крестного хода в монастыре Оптина-Пустынь, который тогда начал возрождаться после советского лихолетия. А главное, после просмотра фильма «Мальчики» в душе долго еще звучат слова Алеши Карамазова о том, что нужно хранить в сердце детскую память о себе лучших, чутких, добрых, благородных, справедливых, умеющих плакать о горе ближнего. И унести с собой во взрослую жизнь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. У израильтян не было никаких вещественных святынь до той поры, пока Бог через Моисея не открыл им свою волю и не дал им закон во время странствования по пустыне. Так у евреев появился Ковчег Завета. Переносной деревянный ящик с хранящимися в нем каменными плитами, на которых были зафиксированы заповеди Божии. С Ковчегом Завета ассоциировалось присутствие самого Бога среди израильского народа. Ковчег стал и центром Иерусалимского храма, но храм появился очень поздно, приблизительно через 500 лет после исхода евреев из Египта и дарования закона. Конечно, отсутствие постоянного и достойного места для Ковчега Завета не могло не волновать лучших представителей еврейского народа. Переживания по этому поводу отразились и в псалмах, в частности, в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 131-м псалме. Давайте его послушаем.
2: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеви».
3: «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.
2: На нем же процветет святыня моя.
1: Автор только что прозвучавшего псалма написал удивительные и прекрасные слова о Давиде. Давид здесь представлен как человек, который не способен обрести покой до той поры, пока не исполнит свой священный долг, не найдет места Господу, то есть пока не построит храм. Из Библии мы знаем, что у Давида не получилось это сделать. Храм построил его сын Соломон. Но здесь имеет значение не фактическое свершение задуманного, а само настроение царя, его мысли и чувства. Давид был очень успешным человеком. Ему удавалось все, и нет той сферы, в которой он потерпел бы неудачу. Да, конечно, были в его жизни падения и мрачные периоды, но в конечном итоге Давид всегда оказывался успешным. Наверное, любой другой человек, прожив столь насыщенную жизнь, имея власть, богатство и влияние, не стал бы страдать и переживать о месте Господа. Но Давид не был обычным человеком, а потому он сумел сохранить характерное для подвижников веры внутреннее беспокойство о Боге и неугасающую жажду общения с Богом. Христианское прочтение прозвучавшего сегодня псалма уходит от Давида и делает акцент на этих словах, относя их к душе каждого человека. «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова». В этих словах выражен правильный и спасительный духовный порядок, который в современном мире сформулирован известной фразой «Сначала Бог, затем все остальное. Нет, Библия не призывает нас всех строить видимые глазом вещественные храмы. Но Библия говорит, что сами наши души должны стать тем местом, где обитает благодать Божия. И если получится устроить себя таким образом, то мы обретем тот покой, который мы зачастую именуем счастьем.
0: Псалтырь. Богослужебные чтения. Радио «Вера».

0: лошади. Они так часто встречаются на страницах Библии и в житиях святых, на фресках и православных иконах. Как и когда люди приручили этих животных? Почему на протяжении многих веков лошадь остается другом и помощником человека? Об этом и многом другом в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение: «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера» – Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И мы в Бронницах, замечательный подмосковный город, на некотором отдалении от Москвы, что уже позволило сохранить ему такой свой особый колорит. В Бронницах нет железной дороги, она чуть в стороне проходит, и поэтому до Бронниц мы доезжаем от метро Котельники на 324-м автобусе до автостанции.
2: И я предлагаю несколько неожиданно начать наше знакомство с этим прекрасным городом, пройдя к берегу озера Бельского. Вот есть такой небольшой парк детский, недавно относительно устроенный, и я думаю, что именно там можно получить представление вообще об этом месте и его историческом ландшафте. Здесь вот вы видите беседка, стилизованная под старину. И вообще главное даже не убранство этого парка, а то, что мы видим в перспективе воду, водоем. Это важно, потому что когда-то вот именно там, где сейчас находится это озеро, а это именно озеро, замкнутое водное пространство.
1: Это старица, нет?
2: Да, это была старица реки Москвы. Вот именно на старом русле реки Москвы в глубокой древности возникло поселение. На самом деле, хотя Бронницы впервые упоминаются в актовых документах 15 века, но нет никаких сомнений, что село существовало раньше, и что оно существовало здесь на очень важной дороге, которая связывала Москву и Коломну, а через Коломну дорога это дальше продолжалась в Рязань.
1: И это, кстати, та дорога, по которой когда-то в древности войска уходили на Куликово поле.
2: И это одна из тех дорог, по которым действительно войска собирались в Коломну для того, чтобы отправиться на Куликово поле. И вот с этой эпохой связано и то название, которое мы имеем. Бронницы – это уже более поздний вариант от слова «броничи». А броничи, вероятно, это бронники, это те, кто делали броню, то есть доспехи, мастера, ремесленники. Но на самом деле, вот как ни странно, главное назначение этого места, хотя и кузнецы, и ремесленники, занимавшиеся доспехами, здесь тоже жили, это было коневодство, это была государева конюшня. И в очень ранних документах еще 17 века мы читаем, что здесь, как раз вот на берегу вот этой самой старицы, тогда уже отделившейся от русла реки Москвы, была устроена государева кобылячья конюшня.
1: Но название Бронницы уже было, но не такое. Называлось оно Бронниче, и да, с таким названием оно известно с 15 века.
2: Да, и вот, собственно говоря, именно отсюда герб города, который, конечно, был уже дан гораздо позднее, но тот золотой конь, который на нем появляется, это как раз память о служении местных жителей, я бы сказал так, средневековому ВПК, то есть полностью этот как раз военно-промышленный комплекс, то есть и доспехи, и лошади, все, что было нужно, чтобы конно, людно и оружно выходить навстречу неприятеля. Ну, а в более позднее время, как и многие такие дворцовые богатые села, Бронницы превращаются в один из центров подмосковной торговли. Очень удобное расположение. Река Москва, хоть и немножко отодвинула свое русло, но совсем рядом с городом, а река Москва – это еще и торговый путь. В это время уже вполне оживленная торговля идет и по Оке, Нижний Новгород, Поволжье и так далее. И бронницкие купцы становятся довольно заметной корпорацией. В центре города это время отмечено созданием каменного храма святого архистратига небесных сил Михаила. И вот в 1705 году было создано здание, которое сейчас является, можно сказать, такой и архитектурной, и исторической доминантой. Вот сейчас, если мы впереди, перед нами такой пешеходный мост, мы сейчас по нему не пойдем с вами, но вот именно от этой точки, от моста, или лучше даже зайдя на него, я вам советую оглянуться, и только отсюда, наверное, вот вы увидите бронницы такими, какими они, ну, вот некоторые, может быть, утратами были и в начале 20 века.
1: Ну, идеальный город екатерининской планировки.
2: Да, ну, можно сказать и так, да, действительно, вот что важно, Алексей, вы отметили, в конце 18 века бронницы получают статус города, вот ту часть, которая была деревянной, беспощадно приводит к регулярному плану, ну, а в центре эта новая эпоха, она отмечается созданием такого очень интересного архитектурного ансамбля, потому что, конечно, ничего нового, потому что традиция, она воспроизводит какой-то определенный образ, да, а не создает его заново. Но здесь все понятно. Здесь вот храм святого архистратега небесных сил Михаила, он холодный, это главный соборный храм, значит, рядом должен быть теплый. Изначально это были деревянные церкви, но а потом в начале XIX века здесь возникает церковь Иоанна Милостивого, которая позднее была уже переосвящена как храм Иерусалимской иконы Божьей Матери с пределами. И вот между ними, еще в этом комплексе, стоит удивительной красоты колокольня. Эта колокольня была построена по проекту известного московского архитектора Михаила Баве, не надо путать, конечно, с его более известным братом, но надо сказать, что Михаил младший брат, и он получал свое архитектурное образование под началом своего именитого старшего брата. И поэтому здесь чувствуется его профессионализм, хотя стиль, который выбран был, ну, уже, конечно, не вяжется с теми известными нам постройками Иосифа Ивановича Баве. Совсем другая эпоха. Эпоха, когда вот через такие эклектичные формы, которые тогда казались древнерусской архитектурой, проходил ренессанс национальной культуры, да, то есть вот шло возрождение того, что люди тогда считали исконно русским. И колокольня в том смысле прекрасный образец таких поисков. Она проектирована была Баве, другие архитекторы уже ее достраивали. К внешнему облику приложил руку и император Николай Павлович. Он утверждал проект колокольни, поскольку это город важный, исторический, Московская губерния. И проект был подписан в 1850 году высочайшим разрешением, а уже завершена была колокольня в 1853 году. Потом храмы увеличивали свои трапезные части, потому что народу было много, люди хотели быть в главных храмах. И вот так они, в общем-то, и дошли до нашего времени без серьезных архитектурных утрат. Вокруг несколько зданий исчезло, но в целом здесь сохранились не только храмы, но и даже частично некрополь, который, конечно, в советское время сильно пострадал, но несколько памятных могил сохранились, потому что люди, которые здесь были похоронены, в советское время оказались в пантеоне новых, так скажем, героев. Да? И мы, конечно, имеем в виду декабристов. Вот у алтаря собора с южной стороны находится могилы двух декабристов, Михаила фон Визина и Ивана Ивановича Пущина. Надо сказать, что их похоронила здесь женщина по-своему очень тяжелой и трагической судьбы. Наталья Дмитриевна Пущина, которая изначально была супругой фон Визина, а потом уже она вышла замуж за освободившегося из каторги Ивана Ивановича Пущина, помню, друга Пушкина, который как раз здесь, в ее имении, в Бронницах, доживал свои последние годы жизни, писал свои воспоминания о Пушкине. Вот могилы этих известных представителей дворянской и, к сожалению, отчасти революционной интеллигенции, они хорошо сохранились рядом с алтарем храма святого архистратига небесных сил Михаила. Но я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас ненадолго зашли в храм Иерусалимской иконы Божией Матери, потому что он хранит память о необыкновенной святыне, которой здесь теперь нет, но которая, тем не менее, часто вспоминается. Это Иерусалимская икона Божией Матери.
1: Да, это очень, конечно, известно. Наверное, когда человек православный или знакомый с историей Восточного Подмосковья слышит про Бронницу, у него сразу Иерусалимская икона как один из первых образов всплывает.
2: Да, знаете, с ней связано много преданий и легенд, но если вот сейчас историю обретения этой иконы мы оставим для наших слушателей в качестве домашнего задания, то и уже скупые исторические факты о ее бытовании, они очень интересны. Икона большая, она просто по размеру, она больше, чем вы можете себе представить. Это не аналойная икона и даже не такая обычная икона, которую можно встретить в интерьере обычного православного храма. Она по местному преданию восходит к XVI веку. Некоторые вообще уверяли, что она еще чуть ли не апостольского письма. Конечно, это, скорее всего, не так. Икона, тем не менее, древняя. Она написана не позднее конца XVII века. И она прославилась своими чудесами именно здесь, в Бронницах. А чудеса эти были связаны с суровым испытанием 1771 года, когда эпидемия чумы действительно выкосила Подмосковье. И вот, несмотря на сопротивление светских властей, священники именно вот этого городского собора, они икону эту обнесли вокруг центра города. Им за это был выписан выговор, они вынуждены были отказаться от своих попыток так вот традиционного благочестия. Но, тем не менее, память о том, что этот крестный ход во время чумы был, и то, что люди воспряли духом, и, возможно, это действительно сопровождалось чудесными исцелениями, осталось в памяти людей. То есть люди запомнили эти события как чудо исцеления. И вот поэтому в обозримом прошлом, то есть в XIX веке, эту икону, всю светлую седмицу носили по Бронницам, а потом ее переносили в Михайловскую слободу, это относительно недалеко от Бронниц, потом дальше.
1: Подольск.
2: И она путешествовала практически весь год по главным городам южного и юго-восточного Подмосковья. Это беспрецедентный случай вот такого путешествия святыни, во всяком случае, в нашем Подмосковье, когда это была вот... Иверская икона в Москве, конечно, также существовала.

0: перехода, он двойной, то есть это, соответственно, люди переходили зимой из холодного храма в теплый, и это поэтому был один городской соборный приход. Вот отец Василий Литовский оставил очень благодарную память здесь, в этом городе, и он невероятно почитал икону эту и свидетельствовал о массовом народном благочестии по отношению к этому образу. Надо сказать, что советская власть с городом Бронисом расправилась особенно жестоко. Здесь было несколько антибольшевистских выступлений, был террор, а потом, чтобы неповадно было, устроили вот что. Просто ликвидировали Бронницкий уезд, и произошло то, что тоже, я, честно говоря, больше в Подмосковье у нас не знаю. И что сделала советская власть? В 1924 году центр Бронницкого уезда был перенесен в Раменское. То есть город был лишен своего исторического статуса. А икона эта, она была... В общем-то, да, вот тоже трофеем известное предание, что на ней в советское время рубили то ли мясо, то ли хлеб резали. Потом ее смогли в годы Великой Отечественной войны спасти от поругания, где-то спрятать, и потом в 49-м году ее действительно перенесли. Вот тоже такая удивительная история. И это бронницы, которые возвращаются постепенно к своему историческому наследию. Вот мы видим, что на площади уже восстановлена часовня святителя Николая. Много таких вот приятных шагов, приятных знамений, я бы сказал, мы наблюдаем в наши дни.
1: Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым побывали в Бронницах. И вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
0: Всего самого доброго. До свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Багрова зимой. Наконец послышался лай собак. Замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб. Слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запушенные снегом. И мы догадались, что приехали.

в Багрово. Ибо не было другой деревни на последнем 12-верстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке. Отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно. Нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом, тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят. Съехались все тетушки с своими мужьями. В комнате Татьяны Степановны жила Ярлыкина с двумя дочерьми. Иван Петрович Каратаев и Ярлыкин спали где-то в столярной. А остальные три тетушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей больного дедушки. В зале была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери, нам с сестрицей послали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем. Тут пришла мать. Она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать. Заперли двери в залу, завесили ковром, услали пол кошмами, и гостиная, в которой было две печки, скоро нагрелась и во все время нашего пребывания была очень тепла. В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий, а сверх того, действительно, у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку, и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости, тошноты в продолжении всей дороги. Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель. Разумеется, и нас сейчас уложили». Отец остался на всю ночь у дедушки, кончина которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать». Сильно я тревожился также о матери. Голова болела, глаз закрывался. Я чувствовал жар и даже готовность бредить. И боялся, что захвораю. Но все уступило благотворному, целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать. Она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибленное место посинело. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это делалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка верно умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас, в пустой детской. А если бабушка не умрет, то ее увезем. Перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой.
Но все эти мечтания исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надо бы признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице. Я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки. Даже стал было будить сестрицу. И если не закричал, то, вероятно, от того, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо. Перевязка давно свалилась, и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло. Сестрица моя также проснулась и тоже сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря, можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает. Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащей рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате был нестерпимый жар и духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтобы рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково. Мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале. Кушаний было множество, и кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только в полголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному
и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридоры, через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок. Их одежда поразила меня. Они были одеты в полосущатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках. Все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня совершенная новость, и я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряхи, одной рукою подергивая льняные мочки, другую вертели веретена с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно и красиво. А как все молчали, то жужжание веретен и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела. Пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет», — прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах. Часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтобы они не уходили. Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать. Дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтобы она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил: «Отчего дедушка не плачет и не кричит? Ведь ему больно умирать?» Параша со смехом отвечала: «Нет уж, когда придется умирать, тут больно не бывает. Тут человек уж ничего и не слышит, и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает. Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит». Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Параши, не упускал ее и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши. Она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня, так близко, чтобы можно было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя: «Парашенька, не спи». Наконец пришла мать.
Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, параши также, свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык, потухающий светильник, кидаясь во все стороны, на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло, чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза. Дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах. И слабо эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если бы в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось. Но плач перешел в вопль, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать. Раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться, как вдруг вбежала параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли. Но, по счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал 2 ночи. В самом деле скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки», и горько заплакал. Заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная. В окнах появилась белизна, и я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач, и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что верно молится Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и параши с сестрицей ушли молиться Богу, подумал я, и стал терпеливо дожидаться чего-нибудь прихода. Днем при солнечном свете я не боялся одиночества. Скоро пришла параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут», начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое, нараспев чтение
выходившая как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают. И она, обливая из рукомойника холодную водой мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел, разве он жив?» «Какое жив?» — отвечала Параша. «Уж давно остамел. Его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол. Отслужили панихиду, попы уехали, а теперь старик Яким читает псалтырь. Не слушайте, сестрицы, ну чего дедушку глядеть? Такой страшный, одним глазом смотрит». Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом. А последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестер. За мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон, и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробуя увести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки. Бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетушкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я, хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в выступление, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолжения, теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые и крестьянские, пребывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных» и прочее, прочее. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро. Я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый». И еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме. Так его следует подождать. Мать попробовала возразить,
Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестонька, по-нашему не так.

0: а всякий сверчок, знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг раздел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот!» Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери. И хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмет, и что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать, за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась. Кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная и одной своей стороной выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты течения и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инеем, а вдали выпукла утесистая Челяевская гора. Вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату. Даже

0: пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли. И когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною. И так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею. Горячую благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем без сомнения я стал бы и просить, и в чем не отказали бы мне. Но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом. Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в трусости робкое сердце дитяти. Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила. Багрово в оба раза представилось мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе. Все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец. Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий. То есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя, что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хранить в село Неклюдово, чего он именно не желал, потому что не любил всего Неклюдовского. Почему было поступлено против его воли, я до сих пор не знаю. Но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтобы поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь. Я сам боялся их и никогда не видывал лет до 20. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня. Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано. Началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда мы пришли ранее обыкновенного пить чай в бабушкину горницу, там все тетушки и бабушки были уже одеты в дорожные платья. У крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу. Не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим, как отец. Много лет спустя я слыхал, что соседняя мордва иначе не называла его, как «отца наша». Когда все было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому. Я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы, только трое, остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум, и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас. И вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядек и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки. Бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком. Многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку. Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движения в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани, с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости, я думал, что все уехали в Неклюдово за 20 верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы. Там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их. Я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня. Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками остались ночевать в Неклюдове у родных своих племянниц. Мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том не просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его. Мать положила бы меня спать с собою, а для нее это было беспокойно. К тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть. Вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий, я кое-как заснул, слава Богу, и проснулся позже всех. К обеду приехали бабушка, тетушка и дяди. Накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до 9 дён. Чтение псалтыря продолжалось и день, и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы. Там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться. Она, по большей части, сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других, но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через 9 дней. Как я ни был мал, но заметил, что моего отца все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них, кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтобы матушке-сестрице не было скучно, и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно, и все зависит от матушки, то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказания бабушке. Назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксине Степановны, по одному семейству из дворовых. А для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда 25 душ крестьян, которых назвал поименно. Сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. «Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать, не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве, но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намерение. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполнение дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается. Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери. Иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла. И вот что эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объяснения. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь, батюшка-то ваш, роздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим тетушкам-то? И все понапрасну. Они всклепали на покойника. Но они точно просили, да дедушка отвечал, что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Никанорка, Тонайчонок, все это своими ушами слышал, и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления. Но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощения, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в Симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтобы я упросил маменьку простить ее. И я жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но совсем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданную женщину и не позволила ей показываться на глаза, пока ее не позовут. А мне она строго подтвердила, чтобы я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им, и что это все выдумки Багровской дворни. Разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтобы я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла Багровскую дворню. Понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ. Обрадованный, что со мной и сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы и уверены, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедии Сумарокова. Меня слушали с любопытством, хвалили и говорили, что я умник, грамотей и чтец. Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз, как-то без него, я заглянул даже в дедушкину комнату. Она была пуста, все вещи куда-то вынесли. Стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посередине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком. А на войлоке спали поочередно который-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое: дряхлый старик Яким Моисеевич и очень молодой рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Моисеевич медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. Яким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться Богу, Моисеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал. Но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедший за мной, уже давно стоял и слушал, прервал меня. «Не будет ли соколик?» — сказал он. «А читать гораст!» Я оглянулся. Моисеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты. Пришел и девятый день, день поминовения по усопшим дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью рано поутру, чтобы поспеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтобы еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице также читал Моисеич, и также спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич. Наконец также сказал: «Не будет ли, соколик? Чай ножки устали». Моисеич опять дремал, прислонясь к окошку. Я опять помолился Богу и даже поклонился в землю. Опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать, и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне: «Вот это хорошо вышло. В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтирь в его горнице». И я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью. К обеду, о котором, как я заметил заранее, хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова. Даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас сели за обед. Кушаний было множество, и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов, их кушали со слезами и даже с рыданиями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела и очень была печальна. Я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки. Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращение к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. На другой день мы собирались и укладывались, а на третий, рано поутру, уехали. Прощание было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством? Мое дело вдове и старушечи. Я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Все ведь держалось покойником. А теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам, мы останемся одни. Дело наше женское, ну что мы станем делать?» Отец обещал исполнить ее волю.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Поруганный спас». Читает Елена Степанова.
1: «Нет, господин, не всяк Бога славит, а Бог себя явит. А когда и за что, одному ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности. А вот было же так. Заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка. И, Господи, Царица Небесная, чего только этот купец для своего чада не делал. И докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву и к Троице возил, и все наши местные святости подымал. Ничего не помогает. А девочка все свое твердит. Буду здорова!

0: хулее бедности, брошен куда-то как попало и уж давно еще при царице Василисе.
1: При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было.
0: Ну уж, этого я ничего не знаю, говорит. Знаю только, что он совсем маленький, в 1 5, и вроде простой дощечки черной с богохульной надписью. Только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти.
1: И что же вы думаете, господин?
0: Все чердаки по всем домам и по всем церквам облазили. Под всеми крышами колокольными ходили, все мусоры голубиной разрыли. И нашли же, наконец, того. И нашли-то где? Видели часовенку пониже базара? 1000, небось, стоит, гниет. И всякое непотребство в ней бессовестным народом делается. А в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли и принесли в этот несчастный дом. Дали девочке помолиться хорошенько на него, приложиться к нему и на грудь к себе взять. Сразу же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу матери и кричит не своим голосом. «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая. Зовите священников, давайте молебен служить. Это он самый и есть, спас поруганный. Гляньте, что на нем написано».
1: И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли. «Не годится на него молиться, годится горшки накрывать».
0: Едем шагом. Извозчик, рассказывая, сидит боком. Кончив рассказ, бормочет. «Прости, Господи, мое согрешение, какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки, Ростов Великий давно спит, вдали все еще брезжит свет зари, и город давно пуст, безлюден. Один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно. И несказанно прекрасно очертание церквей над сумраком земли, на чуть зеленоватом далеком закатном небе.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Поруганный спас». Читала Елена Степанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофона сегодня архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Сегодня, дорогие наши слушатели, мы читаем Исаака Сирина про смирение. У него несколько глав про смирение, он очень много о нем рассуждает. Слово 46-е, смирение, слово 48-е, что такое смирение. Смирение и смиренно мудрый. Все на эту тему мы сегодня будем читать и обсуждать, дорогие наши слушатели. Тексты эти находятся легко в разных сборниках, в разных источниках, и в интернете, и в книгах святоотеческих. Поэтому намеренно сейчас не озвучиваю источник, потому что действительно текст здесь везде, он доступен, так как и Исаак Сирин уже давно эти тексты написал, много-много веков назад. Очень

0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И несколько слов про Исаака Сирина.
1: Да,
0: он, все
1: конечно,
0: слышали, но мало кто знает
1: жития. Фантастический, конечно, автор, удивительный, совершенно нестандартный. Ну и вообще удивительно, что так много сирийцев, на самом деле, среди наших
0: интересно.
1: Духовных писателей,
0: да,
1: и святых.
0: Интересно.
1: Потому что вот так начнешь разбираться, помимо вот Исаак Сирин, Ефрем Сирин, ну это Иоанн Дамаскин, конечно же, да. Ну и неожиданно там Роман Сладкопеевец, да, родился в Сирии, да. Кто еще? Андрей Крицкий, преподобный,
0: да,
1: удивительно. Да что говорить, Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст сириец, понимаете? То есть кого не возьми, грубо говоря, вот из выдающихся, каждый второй, если там не чаще, да, это сириец. Вот у них какой-то особый, конечно,
0: дух.
1: Такой духовный талант, богословский такой, мистический талант. И в этом отношении, конечно, Исаак Сирин даже среди них выделяется вот своим таким очень каким-то глубоким таким подходом. Это вот 7 век по Рождестве Христовом, Мар Исхак, да, его имя в миру, и, конечно, его писания, они, наверное, может быть, не всем, что называется, зайдут, потому что все-таки такое очень духовное, специфическое чтение. Ну вот, например, я вспоминаю всегда преснопамятного Петра Мамонова, да, который очень любил Исаака Сирина. Я помню, мы в Сирийском монастыре в издательстве издавали его труды, и он даже, Петр Мамонов, согласился их как-то на какой-то выставке представлять, настолько он его любил. И даже был у него концерт, как я читал, Исаак Сирина, да, так и называется. Есть, кстати, в интернете можно посмотреть. Потрясающий совершенно концерт. Поэтому он очень современный автор, хотя и, конечно, надо с умом его применять. Вот, поэтому сегодня очень здорово, что именно его тексты, о его текстах мы размышляем. Давайте попробуем прикоснуться к этой мудрости. Вопрос. Из чего узнает человек, что достиг смирения? Ответ. Из того, что находит для себя гнусным угождать миру своим общением с ним или словом, и в глазах его ненавистна слава мира сего. Но это вот, конечно, мы уже неоднократно говорили о тщеславии, да, вот в наших передачах, и о том, как вот стяжать, собственно, это смирение. Ну вот, видите, без экивоков преподобный Исаак дает такую высоту, которой, в общем-то, надо стремиться. Это, собственно, слова самого Христа, да, что... Кто любит мир, в том нет любви отчей, да, то есть это вы не можете двум господам служить, поэтому если все хорошо вас говорят, то горе вам, да, и наоборот радуйтесь, когда вас преследуют и злословят, да, когда мир вас ненавидит, да, вспомните, что он прежде меня возненавидел. Поэтому, видите, мы, конечно, к сожалению, так устроены, особенно сейчас, вот с этими всякими соцсетями и с таким самопрезентации такой, да, что мы заточены совершенно под другое, да, чтобы нравиться людям, чтобы угождать им, чтобы говорить как бы приятное.
0: Под видом миссии.
1: Да, и под видом миссии, и просто... Ясно, что, конечно, мы не признаны к тому, чтобы всем гадости говорить и как-то вести себя непотребно. Не в этом дело, а в том, чтобы что для нас внутри является целью. Да, угождать Богу и угождать миру, это действительно совершенно разные вещи. Поэтому даже он использует такое слово, как гнусным, да. Если человек считает гнусным угождать миру своим общением с ним или словом, именно угождать миру, не просто жить в мире, общаться с людьми, а вот своей целью ставить угодие миру, да, быть для него приятным. Потому что, в общем-то, как Иоанн Богослов говорил, что такое в этом мире похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Да, вот это все господствует. И как только начинаешь угождать миру, ты попадаешь в одну из этих ловушек. Или власти, или сластолюбие, или сребролюбие. Да, вот что-то из этого тебя захватывает. И поэтому вот должна быть ненавистна слава мира сего человеку. Духовному, потому что sic transit gloria mundi, да, как мы знаем, да, что проходит слава мира сего. Есть люди славные, знаменитые, но погибнет память их шумом, да. И, конечно, если человек хочет быть угодным Богу, то вот он должен понимать эту пропасть, да, которая лежит то, что угодно миру и его служителям. Да, под миром здесь подразумевается, конечно, вот совокупность страстей, да, которые господствуют в мире. Не то, что мир как общество человеческое, да, или как какие-то люди, страна, государство. Не в этом, конечно, суть.
0: Отец Тимон, я вас слушаю, понимаю, что люди получают энергию из этого. Вот в конце спектакля, например, в театре, да, мы видим, что люди, которые выходят на сцену и видят, слышат и чувствуют овации, вот эти эмоции зрительного зала, они же черпают энергию, они черпают силы и вдохновение, и радость, и от этого очень трудно отказаться. То есть если ты уже получил вот эту вот дозу, да, восхищения, будь ты актер, будь ты врач, будь ты там кто угодно, на любом месте можно абсолютно вот это вот словить, так сказать, да?
1: Да, ну и на то любом месте можно быть смиренным, на самом деле, человеком. Вот. Я бы даже, так сказать, актерская профессия, она имеет свою специфику. Мы не случайно начали с Петра Мамонова,
0: Петра Мамонова,
1: который был смиренным человеком, да, несмотря на то, что он был знаменитостью, звездой.
0: Очень смиренным.
1: Да, но это видно просто, да. И не случайно он Исаака Сирина так любил. Да. Этого невозможно любить, если ты другого духа.
0: Да.
1: Понятно, что мы все время в развитии, в стремлении, но то, к чему мы стремимся, это уже очень о многом говорит. Поэтому понятно, ведь есть же и у проповедника некая, скажем, в кавычках, слава, да, в том смысле, что в древние времена, например, Иоанна Златоуста, скажем, овации, аплодисменты, это было обычное дело после проповеди, понимаете? Но так люди выражали свое отношение. И это было важно, мы читаем там и у Иоанна Златоуста, и у блаженного Августина, и у других некоторых, что им важно, ну, не в том смысле, что они ждут аплодисментов, но как бы некого эмпатии какой-то, отклика на свои слова, не потому что я хочу прославиться, а потому что я говорю вообще-то о пути ко Христу, и мне бы хотелось отклика это услышать, что мои слова доходят до сердца людей, до их разума, до их чувств, что им действительно они на этот путь ступают. То есть моворы, да, вот это увлечь людей по этому христианскому пути, это одна из задач проповедника. Поэтому здесь дело не во внешних даже знаках, аплодисментах, а то, что в сердце у человека, который, будь он там на сцене, будь он там в каких-то других профессиях, ну вот хирург сделал хорошо свое дело, понимаете, ему же важно, наверное, не то, что ему вот как-то возблагодарят там за это, да, и там и материально, там и прочими всякими вещами, а что он качественно выполнил свое дело. Да, ну, настоящему, как бы мы говорим о настоящем человеке, о настоящем хирурге, враче, там, учителе. Да, здесь, конечно, вот эта грань действительно тонкая, ее очень правильно подметили. Внешнее одобрение, оно, конечно, нас может
0: сбивать с толку.
1: Сбивать с толку и как бы как кандалами к этому миру привязать, что мы будем зависимы от этого. Но вот поэтому он и говорит, Исаак Сирин с этого начинает, что нужно считать для себя это гнусным, и это ненавистно должна быть слава мира сего. Мне, конечно, трудно представить, как это, скажем, в актерской профессии может реализоваться. Но мы, слава
0: Богу... Это такое тоже мученичество. Да. Вот если как у Мамонова, то это мученичество. Потому что ты должен прямо в таком трезвении находиться, когда слышишь эти овации, в таком вот отстранении от этого, чтобы тебе душевность не включать, не подключаться вот к этим эмоциям людей, просто думать, что это не про меня, это всё не мне, это вот тебе, Господи. То есть это прям такая внутренняя работа, глубочайшая, скорее всего, которая у Петра Николаевича была. Да, ну продолжим читать. «Смирение и без дел многие прегрешения делает простительными. Напротив того, без смирения и дела бесполезны, даже уготовляют нам много худого. Смирением, как сказал я, соделай беззакония твои простительными. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Оно может сокрушить крепость многих грехов. Итак, о нем, то есть о приобретении смирения, надо скорбеть непрестанно, мыслью со смирением и с печалью рассуждения. И если приобретем оное, соделает нас сынами Божьими, и без добрых дел представит Богу, потому что без смирения напрасны все дела наши, всякие добродетели и всякое делание». мышления. Точно, можно миллион добрых дел сделать и гордиться тем, что я такой молодец.
1: Ну, потрясающие, конечно, слова. Да. Он вот заостряет, да, эту мысль и показывает, собственно, да, соль... что без соли, что это ничто.
0: Точно.
1: Да, всякая жертва солью осолится. И, пожалуйста, ты можешь быть даже грешником, не в том смысле, что все позволено, но в том смысле, что, ну, какие-то вещи мы, ну, не можем себе победить, ну, к сожалению, да, какие-то наши уже закоснелые какие-то навыки и какие-то привычные, так сказать, грехи, да, в которых мы регулярно исповедуемся, но не можем. Но вот возьми смирение, и все, понимаешь, ты уже победил. Потому что если есть смирение, есть все. Если нет смирения, то все остальное, все твои дела, проекты там великие. Там,
0: вот это вообще.
1: Да, твои замечательные там мысли,
0: это вообще.
1: Слова, может быть, очень умные, очень правильные, но это все ничто.
0: Да, тщеславие все обнуляет. Мы это читали с вами. Все обнуляет.
1: Да, ну это вот потрясающе, жуть, что он это... Даже вот как он это выражает? «Соделы беззакония твои простительными». Да, понятно, в беззакониях зачата есть, мы в грехах родим мать моя, да, то есть вот как их соделать? Понятно, что мы там исповедуемся, что мы как бы, ну, реального изменения не происходит, но вот как это получить прощение? Вот через смирение, да, когда человек чувствует себя недостойным, я иногда тоже как-то людям, вот, которые убиваются в каких-то своих прегрешениях, каких-то грехопадениях. Говорю, ну, слушайте, ну, с другой стороны, ну, слава Богу, что Господь открыл вот наше состояние, да, и мы себя видим в подлинном свете.
2: Почитаем святых отцов.
0: Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Читаем труды преподобного Исаака Сирина о смирении. И действительно, отче, вы сейчас очень важную вещь затронули. Ведь огромное количество людей рискуют, думая, что они таким образом учатся смирению, рискуют уйти в чувство вины такое, которое ведет еще и к отчаянию. То есть я вот такой грешник, я самый грешный, я опять согрешил, чуть согрешил, все сразу опять отчаяние. То есть все-таки тут же такая духовная мудрость должна быть, чтобы, не теряя радости, каяться. Вот это очень сложный момент.
1: Да, смирение – страшная сила, как говорил Достоевский, который, кстати, тоже Исаака Сирина любил. Вот, ну вот, видите, приоритеты, он как бы говорит о самом главном, да, о приоритетах. И, собственно, об этом Христос тоже прямо говорит, да, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда вы найдете покой душам вашим, да? Продолжим, да?
0: Ну, то есть я вот все-таки про это, вот про переход неких границ, отец Семён. Все-таки смирение – это что-то такое очень спокойное. Как старец Паисий говорил, что если ты согрешил, ну, вот нечаянно, непреднамеренно, вот ты пал, да, ты кайся, конечно, ты радуйся, что Господь тебе показал, какой ты вот на самом деле есть, чтобы ты не думал, что такой праведник, который вот уже теперь никогда не будет грешить. То есть в этом тоже есть какая-то мудрость.
1: Да, то есть из, как бы из плохого мы извлекаем
0: хороший
1: урок добрый, да, для себя, и таким образом пользу. Ну и потом действительно, собственно, любой грех, любое грехопадение – это результат какой-то гордости, да, нашей. Потому что если бы мы всецело бы доверялись Богу и пребывали бы в этом смиренном состоянии, как говорится, ходили пред Богом, то у нас просто грех не имел бы над нами власти никакой. Да, поэтому часто и об этом говорят тоже, и помните, мы преподобного Никодима Святогорца, других читали, что Господь часто попускает впадать человеку в грехи какие-то, чтобы его худшая гордость не обуяла, да. Поэтому у тебя будет, ты будешь падать в грязь до тех пор, пока наконец не смиришься, да, потому что именно этому в первую очередь Господь хочет научить. Если я, он говорит, я кроток и смирен сердцем, он не просто говорит, а он показал это на своем примере, на своей жизни, в своих поступках, что такое, как, что наш Бог, он смиренный, кроткий. Поэтому в этом смысле будьте святы, как я свят, будьте кротки и смиренны, как я кроток и смирен, говорит нам Бог. Поэтому это вот то, что нас уподобляет Богу, делает похожими на Него, подобными Ему, в первую очередь смирение. Это, конечно, удивительное качество, и многие святые говорят, что о нем даже, ну, сложно его объяснить даже словами, да, что такое смирение, но оно вот дает человеку силу такую, что он преодолевает и многие свои закоснелые какие-то навыки и прегрешения, и, с другой стороны, соделает его просто неуязвимым для сетей дьявольских. Помните, Антоний Великий видел это, у него видение, что сети дьявольские распространены по всему земному шару, и он, кто же избежит вообще этих сетей-то? Везде они расставлены. Кто? И ему был ответ – смирение. Да. Поэтому вот таким оно обладает, такой обладает силой, и вот важно как бы это хотя бы нам в голове держать и к этому стремиться. Что такое смирение? Сугубое, добровольно принятое на себя омертвение для всего. И еще был спрошен, как может человек приобрести смирение? И сказал, непрестанным памятованием прегрешений, надеждою, приближающейся к смерти, бедным одеянием, тем, чтобы во всякое время предпочитать последнее место и во всяком случае принимать охотно на себя дела самые последние и уничиженные, не быть непослушным, сохранять непрестанное молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться неизвестным и не идущим в счет, ставящим себя ни во что, не иметь никакого дела в полном своем распоряжении, разумеется, своя воля, не подчиняющаяся воле другого, например, духовного отца, ненавидеть беседы со многими людьми, не любить прибытков и сверх всего возвышать свою мысль от всякого порицания, обвинения какого-либо человека и от соревнования, не быть таким человеком, которые руки были бы на всех и на которого были бы руки всех». Смотри, Бытие, 16 глава, 12 стих. «Но одному в уединении заниматься своим делом и не брать на себя попечение о чем-либо в мире, кроме себя самого». Короче сказать, странническая жизнь, уклонение от мира, нищета и пребывание в уединении. Вот от чего рождается смирение и очищается сердце.
0: Ну, а как это применить современному, например, семейному человеку, мирскому?
1: Ну, вот это сложно, конечно, да, действительно, я тоже читаю, понимаю. Здесь, конечно, сразу на ум приходит пример преподобного Сергия Радонежского, который вот именно таким был человеком, и именно такими делами стяжал настоящее смирение, подлинное. Но и при этом он вообще-то управлял большим монастырем, да, и имел множество учеников. Да, то есть как бы... казалось бы, некое противоречие, да, парадокс, как смиренный человек может вот быть во главе всего, да, игумен всея Руси, как мы его называем. А вот так вот, именно благодаря своему смирению. Поэтому здесь, конечно, есть некая планка, в первую очередь, для, наверное, монашествующих, отшельников, да, но какие-то отсюда, какие-то из черт, какие-то из, что называется, характеристик мы можем, наверное, применить к себе. Да, например, всегда предпочитать последнее место. Ну, вот тебя зовут на какое-то представительное собрание, не знаю, там, презентацию какой-то, фильм, ты занимаешь последнее место. Это Евангелие вообще об этом говорит, что вот тебя тогда будет почет, тебя позовут на первое.
0: Да, приседание на пиршество.
1: Да, да, да. Вот, это же памятование прегрешений, я думаю, любому человеку это полезно, если он не впадает там в отчаяние из-за этого, а как-то вот умеет растворить это смирением, да, потому что, конечно, память о своих грехах должна нас не как тяжелый камень давить, а наоборот, просто трезвое понимание себя.
0: И своих возможностей.
1: Да, как бы, и осторожность в каких-то случаях, потому что бывают ситуации, когда мы сами провоцируем какой-то грех, уже приходим в какое-то, например, общество, где мы знаем, что мы можем там не удержаться, да, от каких-то непростительных вещей. Вот, поэтому здесь разумная осторожность, понимание, что мы, в общем-то, довольно слабые, немощные в этом отношении люди. Ну, конечно, это и есть тоже смирение, путь к смирению. Да? Понятно, что этот путь, он бесконечный. И для каких-то людей Но вот я тут сказал, правда, про отшельничество, тоже должен, конечно, себя немножко остановить, потому что как раз в отшельнике обычно благословлялось идти уже тем, кто в сообществе братьев претерпел вот эти всякие трения, насмешки там, и, ну, неизбежно, как и в семье, так и в монастыре, эти есть столкновения разных воль, разных желаний, разных там обид, характеров. И если человек уже в этом достиг преуспения, тогда ему благословляется идти, например, в отшельники или куда-то в уединение, потому что он уже это смирение стяжал. А если он не стяжал, его, наоборот, категорически как раз нельзя допускать до пустынножительства. В этом смысле я вот вспоминаю всегда такой известный рассказ Толстого «Отец Сергий», где как раз эта вот закономерность нарушена. То есть там просто очевидные духовные законы, не учтены, и, собственно, именно поэтому это такая ложная от начала до конца история, что ему благословили идти в затвор, потому что он вот, чтобы смирить его гордыню. Ну, это как бы все равно, что огонь тушить там керосином, там, понимаете? Поэтому в этом смысле как раз и семейная жизнь, и вот жизнь посреди общества, она дает больше поводов для смирения. Это на самом деле постоянная такая арена, где мы можем упражняться в смирении, когда мы уступаем, терпим. Да, ну вот вы как семейный человек знаете, это ежедневная такая тренировка, очень непростая. Да, и это как раз путь к смирению самый такой...
0: Кратчайший,
1: но, конечно, болезненный. Несомненно, это так легко ни у кого не получится. Поэтому какие-то вещи, конечно, из этих советов применимы к семейной жизни, какие-то нет. Но он писал, понятно, что это он писал в первую очередь для подвижников.
0: Да, мы переходим к следующему разделу «Смирение и смиренно мудрый». Слово 48-е. Какие преимущества смирения? Как само мнение, есть расточение души в мечтании, ее пишет нам преподобный Исаак, которое приводит ее к парению и не препятствует ей парить в облаках своих помыслов. Так что кружится она по всей твари, так смирение забирает душу в безмолвие, и сосредотачивается она в себе самой. Вот это то, что Владыка Антоний Суржский, наверное, называл пребывание под своей кожей, да, отче? Это же, ну, включает в себя очень много разных полезных, нужных состояний для христианина. Это не только смирение, оно же вместе с собой и трезвение несет, и пребывание в моменте, такой популярный нынче термин. Но вот это вот пребывание в моменте не во вчера, не в завтра, а вот именно вот в настоящем моменте.
1: Да, здесь и сейчас.
0: Это как раз и есть трезвение, по сути дела. Святые отцы давным-давно уже об этом сказали. То, к чему человечество только приходит, я имею в виду так, в своей науке под названием психология, то уже прописано 15 веков назад. Поэтому, конечно, это такая мудрость невероятная. На самом деле, одна добродетель, конечно, тянет за собой другую.
1: Да, и здесь ведь это возможно, не обязательно это непрестанное такое состояние.
0: Да-да-да.
1: Это же может быть
0: просто... Ты можешь
1: просто...
0: работать,
1: да,
0: ты можешь все делать.
1: Быть, да, это может быть в течение дня, там, 10 минут, вот как бы некое сосредоточение, да, вот собирание души в безмолвие, предстояние Богу. Потому что, конечно, вот здесь не случайно говорится, что самомнение – это расточение души, да. Потому что, действительно, вот если так за собой последить, то мы все время парим в каких-то там...
0: мечтах.
1: Да, мечтах, каких-то там идеях, проектах, каких-то там воспоминаниях, вообще в помыслах самого разного рода. Да, и это все расточает душу. В этом смысле вот смирение, оно наоборот противоположно, оно собирает душу, когда она сосредотачивает себе самой. Да, вот как бы мы тоже ведь об этом периодически вспоминаем, что вот, собственно, вот в исповеди блаженного Августина это есть, что я был вне себя, то есть Господь, ты был как бы рядом со мной, во мне, а я был вне себя.
0: Да,
1: да, то есть мы
0: это вообще, очень вообще.
1: Большей частью мы находимся вне себя, да, мы как бы не ощущаем вот своего полной жизни такой и подлинной жизни своей души. да, мы на какие-то вот размениваемся, пустяки, вот, к сожалению, да, поэтому вот я думаю, что об этом во многом речь, что смирение позволяет вот именно сосредоточению такого своего внутреннего мира, когда душа сама с собой познает свою глубину, там и бездны, да, всякие, конечно, приступит человек и сердце глубоко, да, как в Псалтире говорится.
0: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофона архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы сегодня читаем стол преподобного Исаака Сирина, его труды о смирении. Очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
0: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Еще раз здравствуйте, отче, и Кира Лаврентьева. Мы сегодня читаем преподобного Исаака Сирина, его труды о смирении, и продолжаем читать, обсуждать цитаты.
1: «Как душа непознаваема и невидима телесными очами, так и смиренно мудрый не познается среди людей. И как душа внутри тела сокрыта от зрения и от общения со всеми людьми, так и истинно смиренно-мудрый человек по своему отлучению от всех и по лишению произвольному во всем не только не желает быть видим и знаем людьми, но даже такова его воля, если можно, от самого себя погрузиться внутрь себя, войти в безмолвие и вселиться в нем, всецело оставив все свои прежние мысли и чувствования, соделаться чем-то как бы несуществующим в твари, не пришедшим еще в бытие, вовсе не знаемым даже самой душе своей. И пока таковой человек бывает сокровен, заключен в себе и отлучен от мира, всецело пребывает он во владыке своем».
0: Вот я когда очень вас спрашивала в начале программы, ну, точнее, даже больше рассуждала о том, что люди получают некий допинг от восхищения, от тщеславия, вот такую вот энергию тщеславную, от похвалы других людей, да, каких-то хвалебных слов, и они не могут без этого, или им очень тяжело от этого отказаться. Я ждала, что мы дойдем до момента, где преподобный Исаак говорит о том, что дает Господь. То есть вот этот медный грош, который мы получаем от тщеславия, он не идет ни в какое сравнение по сравнению с тем, что дает Господь за каплю смирения. И вот тут, конечно, святой преподобный Исаак говорит очень круто. Он говорит, что да, ты отринешься от всего, но посмотри, что будет. Ты будешь всецело пребывать во владыке своем. Это же цель христианской жизни.
1: Это действительно очень такие, в то же время, загадочные слова. И, конечно, глубоко такие мистические, сокровенные, аскетические. Я не могу сказать, что я до конца это понимаю, но это, конечно, звучит очень сильно. И действительно, вот войти в безмолвие, вселиться в нем. Наверное, это каждый все-таки в какие-то моменты испытывал, когда он полностью вот внутри себя и полностью погружен. Да, когда Господь в нем пребывает, наверное, каждому из нас это давалось в какие-то моменты. Вот. Но, конечно, вот в полноте, наверное, это только для каких-то подвижников открыто, мне так кажется. Но, конечно, цель должна быть такая, должна быть. Видите, смиренно-мудрый, он не познается среди людей, да, то есть как бы на самом деле смиренно-мудрого человека тоже... С одной стороны, его видно, конечно, да, по его проявлениям внешним, но с другой стороны, он, может быть, и незаметен, да, часто презираем, может быть, да, тот, кого мы считаем каким-то вообще никуда не годным человеком, да, вот наши юродивые, например, да, они специально себя так вели, да, чтобы быть как бы отребьем для мира, а при этом были величайшими подвижниками, как Ксения Блаженная, или там наши юродивые, там Василий юродивый, Максим. Да, ну вот сильно звучит, не могу сказать, что я готов это как-то подробно комментировать.
0: Но во всяком случае у нас есть, да, планка, заданная святыми отцами, очень высокая, которую, собственно, не стоит оставлять попыток.
1: Да, конечно.
0: Оставлять попыток, понять, что это за планка, опытно Смиренно-мудрый никогда не останавливается, не находит удовольствия. Посмотреть на собрание, народное стечение, волнение, шум, разгул, хлопоты и наслаждение, следствием которого бывает невоздержанность, не вовлекается в речи, беседы, клики и рассеяние чувств, но всему предпочитает разобщаться со всеми в безмолвии, уединившись и отлучившись от всей твари, заботясь о себе самом, в стране безмолвной. Во всем умоление, нестяжательность, нужда, нищета для него вожделенны. Ему желательно не то, чтобы иметь у себя много и быть в непрерывных делах, но чтобы во всякое время оставаться на свободе, не иметь забот, не возмущаться здешним, так, чтобы помыслы его не исходили вне его. Ибо уверен он, что если вдастся во многое, невозможно пробыть без смущения помыслов, потому что при многих делах бывает много забот и сборище помыслов многосложных. Но мы так или иначе очень это с вами обсуждаем, то с одной, то с другой стороны, все равно можно не вовлекаться душой, даже имея много дел, святые отцы нам говорят.
1: Да, вот мне что-то сейчас вспомнился отец Григорий Палама, если не ошибаюсь, который он был вообще делатель молитвы Иисуса и присутствовал на государственных собраниях, он высокий пост занимал. И подчас он во время вот этих обсуждений государственных дел он настолько уходил в себя, в молитву, что его даже приходилось там как-то отвлекать, да, что вы там с нами или нет. Там, да. Вот настолько он... И это не мешало ему, да, выполнять какие-то государственные дела. Да, в общем-то, вы знаете, даже и сейчас встречаются такие люди, да, которые обременены какими-то вот очень высокими постами и ответственностью большой, но видно, что они вот очень духовные, такие собранные, и это им помогает. Это, наверное, лучшие люди, которые есть. То есть, на самом деле, это не какое-то устранение полное от мира, а это, наоборот, как бы вот пребывание внутри себя дает, видимо, какую-то особую благодать и силу для того, чтобы исполнять свои послушания. А так, если внешне смотреть, ну, это какой-нибудь там Диоген, да, который в бочке сидел, но он же совсем другой, это же не про смирение.
0: Ну, мне кажется, да, что и Исаак Сирин не имеет в виду,
1: да, конечно,
0: быть,
1: конечно, да, здесь именно не про внешние обстоятельства. Вот он там в бочке сидел там и на всех плевал, что называется, да, и там Александр Македонский пришел, не загораживай мне солнце, отойди там, да, Диоген ему говорит. Вот, но при этом он там был тоже всякими пороками.
0: Борим.
1: Да, поэтому это другая, конечно, совсем история. Христианское смирение – это не про то, что ты там внешне как-то вот себя ведешь так асоциально, что называется, а про то, что ты стремишься быть с Богом, да, внутри своего сердца. А тогда для тебя становится, что вот эта нестяжательность, нужда, нищета, они как бы даже потребны, да. Вот известный святитель Филарет, например, да, все-таки там первый иерарх был, да, московский, святитель Филарет московский, но у него была специальная келья, беднейшая обстановка, там просто простая какая-то лавка, какие-то самые иконы простые, и куда вот он считал необходимым уединяться там, и как бы вот, чтобы почувствовать себя в такой обстановке убогой кельи, да, монашеской. Вот, хотя он там по своему положению мог там вообще все что угодно себе позволить. Вот, и ему приходилось для каких-то внешних таких, конечно, позволять себе какие-то там экипаж там, или что-то еще, а вот он считал необходимым вот внутри иметь такое место уединения, где его душа вот сокровенна с Богом. И он, конечно, по-настоящему был смиренный человек, несомненно. Поэтому здесь вот этот баланс и приоритет найти, конечно, это очень важно. И человек перестает уже в мире помыслов своих быть выше всех земных попечений, за исключением малых, самых необходимых потребностей, и утрачивает мысль, озабоченную единственно лучшими его помыслами. Если же потребности не перестают удерживать его от лучших помыслов, то доходит он до состояния, в котором и терпит, и делает вред. И с этого времени отверзается дверь страстям, удаляется тишина рассудительности, бежит смирение, и заключается дверь мира. По всему этому смиренно-мудрый непрестанно охраняет себя от многого, и тогда находит себя во всякое время в тишине, в покое, в мире, в кротости, в благоговении».
0: Ну, наверное, тут отец Симеон про такое вот трезвое к себе отношение, что тебе действительно нужно, что нет, в каких мероприятиях участвовать, в каких нет, что действительно полезно тебе, что только для тщеславия. То есть вот это, вот, мне кажется, такая мера. Вот тут про меру, наверное. Да,
1: да? Довольствуйся малым, да,
0: вот конечно. Вот то, что конкретно ждет от тебя Господь.
1: Ну и видите, все-таки здесь важно вот этот мир помыслов, да, мы все время тоже к этому угу. возвращаемся, что у нас в голове-то происходит, потому что можно быть, так сказать, внешне совершенно ничем не заниматься, а при этом в помыслах своих там летать вообще неизвестно где, и услаждаться там, и тщеславиться, и все что угодно. А если человек сам себя смиряет, что называется, да, и держит в уме помысл о своем несовершенстве, о том, что он нуждается в Боге, то вот это сам по себе этот помысл его удерживает от нужного, от излишнего. Да, мы иногда вот чувствуем, если мы там, как, знаете, иногда спрашивают даже, что ты как, в состоянии благодати сейчас, или как, или в состоянии...
0: Да, в духе.
1: Да, в духе или в духе, нет. Да. Вот, если в состоянии благодати, мы там вдруг понимаем, что, а зачем мне там это покупать, какую-то вещь, да не нужна она мне, да, вот, зачем я это буду лишнее себе приобретать, или там зачем я буду там, скажу это слово какое-то обидное, или зачем я там что-то о себе хорошее начну рассказывать, да, ты как бы тебя удерживает эта благодать, да, вот этот помысл о том, что все-таки как бы надо знать свое место и лучше как-то быть смиренным человеком. Вот я думаю, что в первую очередь вот это как бы целеполагание, да, как бы нашу главную цель, ее вот важно иметь в голове, что стать смиренными, кроткими, как наш Господь. А уже вот все остальное этому помогает. Понятно, что, скажем, людей активных там и семейных, у них много всяких попечений, здесь не об этом речь. Да, но можно всегда как-то это балансировать и как-то тоже разбираться, вообще настолько ли это нужно и важно именно сейчас.
2: Почитаем святых отцов.
0: Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. У микрофонов сегодня архимандрит Семён Томаченский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы читаем святого преподобного Исаака Сирина о смирении и смиренно-мудрии. И удивляемся.
1: Да.
0: Удивляемся мудрости преподобного Исаака и его пронзительном, по-моему, таком вот взгляде на душу человека.
1: И ужасаемся.
0: И ужасаемся себе, да. В смиренно-мудром никогда не бывает суетливости, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Если бы небо прильнуло к земле, смиренно-мудрый не ужаснется. Не всякий безмолвник смиренно-мудр, но всякий смиренно-мудрый безмолвник. Кто не смиренно-мудр, тот не уничижен. Но уничиженных несмиренно-мудрых найдешь многих. Сие и значит, что сказано кротким и смиренным Господом. Научитесь от меня, ибо я кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Матфей 11 глава. Вот так. Не всякий безмолвник смиренно-мудр, но всякий смиренно-мудрый безмолвник.
1: Ну, я думаю, сейчас безмолвников найти это днем с огнем.
0: Тоже, мне кажется, здесь отец Симеон, это вот про такое внутреннее молчание. Потому что есть святые отцы, которые говорят, что и при обилии слов, ну, которые нужно просто говорить по делу, на работе, там, по службе своей, детям, жене, мужу, там, кому угодно, можно внутренне молчать.
1: Да. Да, действительно, бывают люди, которые вроде бы они постоянно
0: говорят,
1: с кем-то
0: но
1: говорят,
0: они в тишине.
1: Но все по делу, как говорится. А человек может просто в силу обстоятельств где-то сидеть в своей там квартире, да.
0: И быть многословным.
1: Да, и всех осуждать там.
0: В мыслях своих.
1: Да. И так далее, и со всякими пороками предаваться. Поэтому действительно это речь не о внешнем. Но и видите, что дает смиренно-мудрое, если бы небо прильнуло к земле, а ему все ничего.
0: Да, это высший пилотаж.
1: Да. Но это, собственно, в Псалтире говорится, что когда если даже гора упадет в море, не подвижется сердце мое, да. Ну, как-то по-другому сейчас я точно.
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, смысл такой, да.
0: Пересказ не точно.
1: Так, продолжаем, да? смиренно-мудрый во всякое время пребывает в покое, потому что нечему привести ум его в движение или в ужас. Как никто не может устрашить гору, так не боязнен и ум его. Если можно так выразиться, а может быть и не неуместно сказать это, смиренно-мудрый несть от мира сего, Иоанна 8 глава, потому что и в печалях не ужасается и не изменяется, и в веселье не приходит в удивление и не ширится, но все веселье его и истинное радование во владыке его. За смиренно-мудрием следует кротость и собранность себя, то есть целомудрие чувств, соразмерность голоса, немногословие, небрежение о себе, бедная одежда, ненадменная походка, наклонение оч долу, превосходство милосердия, скорое излияние слез, уединенная душа, сердце сокрушенное, неподвижность к раздражению, нерасточенные чувства, малость имущества, умаление во всякой потребности, перенесение всего, терпение, небоязненность, твердость сердца, происходящая от возненавидения временной жизни, терпение в искушениях, веские, а не легкие мысли, угашение помыслов, хранение тайн целомудрия, стыдливость, благоговение, а сверх всего этого непрестанное безмолвствование и всегдашнее обвинение его в невежестве». Да, конечно, тут планка серьезная такая поставлена. Тут какое понятие не возьми, оно все современным представлением как будто бы не очень соответствует. Ну, я имею в виду мирским, конечно, представлением. Но на самом деле звучит очень, конечно, впечатляюще.
0: Ну, мы знаем очень смиренных людей, которые имели богатую одежду.
1: Угу.
0: То есть это, конечно, я думаю, что, да, святой преподобный Исаак Сирин, он вглубь смотрит через эти строки, и как-то чувствуется, что тут огромный объем для размышлений, когда читаешь эти слова.
1: Но он пишет о последствиях, да, то есть настоящий смиренный человек, он как-то уже, у него все его существо требует определенного, даже, видите, внешних каких-то проявлений, да, то есть там молчаливость, там такая в походке даже особая как бы собранность. Да, это не то, что он как-то из себя что-то изображает, да,
0: здесь... Вот.
1: Да,
0: вот.
1: Здесь как бы как раз никакого актерства нету. Да.
0: Начитаешься и пойдешь.
1: Да-да-да, как Павлик.
0: Глазоньки до удержать.
1: Да, то есть это именно следствие смирения.
0: Да-да. И ты это сам уже не замечаешь, вот важный, наверное, момент, что ты вот это не замечаешь, что у тебя уже есть такой голос невычурный, немногословие, кротость, собранность в себя. Ты это не фиксируешь, что вот... Так, вот это есть, значит, я смиренный.
1: Да, наверное, здесь уже невозможно это за собой подследить, потому что просто это некое внутреннее глубокое ощущение сердца о том, что вот... Да, вот сердце сокрушенно, да, он говорит, о том, что вот, собственно, я... Червь, а не человек, да, что называется.
0: Да.
1: И не выделанное такое, а настоящее такое, да, о себе понимание. И оно уже диктует человеку все его поступки, поведение, жесты и все остальное. Но вот, да, тут важно не перепутать как бы причину со следствием.
0: Смиренно-мудрому никогда не встречается такая нужда, которая приводила бы его в смятение или смущение. Смиренно-мудрый иногда, будучи один, стыдится себя самого. Дивлюсь же тому, что истинно смиренно-мудрый не осмелится и помолиться Богу, когда приступает к молитве, или счесть себя достойным молитвы, или просить чего-либо иного, и не знает, о чем молиться, но только молчит всеми своими помышлениями, ожидая одной милости и того изволения, какое изыдет о нем от лица достопоклоняемого величия, когда преклоняет он лице свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к превознесенным вратам во святое святых, где тот, кое восселение мрак, кто притупляет очи серафимов, чья добродетель побуждает легионы к ликостоянию их, кто на все чины их изливает молчание. И осмеливается он только так говорить и молиться: «По воле твоей, Господи, да будет со мною». Тоже говорить, и мы будем о себе. Аминь.
1: Да, но это сильно, конечно. Это сильно.
0: Но это такие слова.
1: Не, ну нам надо читать конечно такие тексты, чтобы мы...
0: Понимали.
1: Да, вообще, как мы далеко от всего этого отстоим, и, в общем-то, что есть вершины, к которым стоит стремиться, да, хотя бы там понемножку. Да, не всем, конечно, на Эверест доступно взобраться, но как бы небольшие какие-то вершины вполне нам под силу. Ну, вот это, конечно, про молитву очень мощно звучит, да, что человек в таком состоянии, что даже не дерзает Богу ничего сказать, только молчать, предстоять пред Ним.
0: Отец Семён, я сейчас подумала, как это не бьется с таким вот протестантским духом, который, наоборот, призывает людей в некое такое вот собратство с Богом.
1: Самоутверждение.
0: Такому, да, вот похлопыванию по плечу, Господи помилуй, ну вот какого-то такого вот совсем такого дружеского, в не самом лучшем смысле этого слова, да, наверное, да, понебратского, вот нашла слово, понебратского отношения к Господу, что вот мы тут все в одной компании. Господи помилуй. Конечно, Господь говорит нам, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями, но это другое качество дружбы, это же не про понебратство. А Исаак Сирин говорит, что подлинное смирение, оно даже не дает тебе вот как-то вот в таком вот собственном таком вот достоинстве обратиться к Богу, потому что ты понимаешь, что Бог – это что-то такое непознаваемое для тебя, что ты недостоин тут вообще даже слово произнести.
1: Ну, как мытарь, да, Божьей милостью, будь мне грешным, просто бил себя.
0: Господи, помилуй, да.
1: Да, и представьте, а наш преподобный Серафим Саровский 1000 дней и ночей именно с этой молитвой, да, не с какими-то там высокими, даже какими-то словами псалмов, с одной этой молитвой, да, которая, ну, просто Божьей милостью, будь мне грешным, и все, он с ней молился на камне. Вот по-настоящему, что происходит с человеком, который пришел вот в состояние смирения. Да, это удивительно, конечно. Но вот все-таки, вот видите, это восточная мистика сирийская, да, она вот особая, она вот как-то показывает глубоко такие таинственные стороны отношений с Богом. Действительно, но это и среди людей, да, вот с человеком, которого ты любишь, которому вы бесконечно друг другу доверяете, и иногда же не нужно никаких слов, да, просто все люди чувствуют вот это единение, общность, любовь, которая между ними есть, и все, им не надо никаких слов. Наверное, вот что-то такое, или, ну, конечно, гораздо высшее, да, происходит в отношениях с Богом.
0: Ну да, но поясним, что это отнюдь не означает, что не надо молиться, раз мы недостойны представить перед Богом молитвы. Мы недостойны вообще ничего.
1: Да, нет, ну, мы просто тоже иногда, вот правила, там, значит, надо правила прочитать, оттарабанить уже, неважно как. Но, в общем-то, там, и помните, и Феофан Затворник, и другие же говорят, что важно, как бы, чтобы это было как-то осознанно, да, чтобы это было неважно, сколько и что именно ты прочитал. Да, ты возьми даже 15 минут, просто постой перед иконами, предстоя Богу. Это что, не молитва? Еще какая молитва? Может быть, гораздо более сильная и важная, чем если ты вот все свои там утренние или вечерние прочитал. Просто даже вот как опыт такой, да, духовный. И митрополит Антоний Суржский тоже об этом говорил. Да, помните, какой-то там у нас рассказывает случай, когда прихожанке он посоветовал, он говорит, я там не пойму, что там. Ну, вы все время, вы не даете Богу ничего сказать, вы просто помолчите перед Ним, да, постойте, послушайте, прислушайтесь. Да, мы же это видим тоже в Евангелии, там Мария Магдалина прибегает на гроб, и сам их спаситель, воскресший, да, учитель говорит, что, женщина, кого ты ищешь, что ты плачешь? Она его садом говорит, что, ты его взял, что ли? Куда ты дел? Да? Чуть ли, ну, понятно, что не с упреком, но как бы она не узнает.
0: Скажи, куда ты,
1: да,
0: его унес.
1: Да, как будто не слышит, да, как будто бы не слышит, что и спаситель говорит. Да.
0: Ну, то есть в своем вот этом горе.
1: Да, но это в разных ситуациях. А с Каином, когда тоже ведь Господь разговаривает и говорит ему, ты, почему поникло лицо твое? Да, он не с Авелем разговаривает, а с Каином разговаривает Господь. Говорит, смотри, грех у дверей лежит, но ты можешь над ним господствовать, господствуй над ним, да, в твоих руках. Но он все, Каин все мимо ушей пропускает. То есть, понимаете, вот это наше как бы не слышание Бога, это большая проблема. вот как бы научиться слышать Бога, различать его голос, что это не садовник какой-то, да, не кто-то посторонний, а это он, да. Видите, он, как говорит, молчит, смирномудрый, молчит всеми своими помышлениями, ожидая одной милости от Бога, да, Божьей милости, угодной грешному. Но вот это, видимо, высота, которой нам нужно все-таки учиться, восходить и пробовать, пытаться варьировать не только вот к своим привычным каким-то правилам, но и как-то вот, может быть, иногда и вот таким образом услышать Бога.
0: Но все равно это напоминает о событии преображения Господня, когда Петр сказал: «Как хорошо нам быть здесь, Господи, давай сделаем три кущи».
1: Да, да, да.
0: То есть тоже это, с одной стороны, страх и ужас, потому что они же упали, они же вообще там просто впали в полное оцепенение, даже сознание потеряли. То есть это, с одной стороны, ощущение своего полнейшего недостоинства вообще.
1: Зазнули, по-моему,
0: скорее. Да, да, да, да, да. Ну, то есть они не выдержали просто вот этого того, что им открылось на горе преображения. А с другой стороны, говорит, как хорошо быть здесь. То есть это вот как все равно соприкасается. И вот это пребывание с Богом и ощущение своего полного недостоинства. Это, наверное, как раз и знак того, что пребываешь с Богом, если ты чувствуешь, что ты вообще... С одной стороны, ты любим, как самое любимое дитя, а с другой стороны, ты вообще недостоин этой любви. Вот, конечно, вот это, наверное, правильное чувство, которое открывают нам через свою мудрость святые отцы.
1: Да, вот этот пример, конечно, с горой Фавора, он, ну, интересный такой, действительно. Но не всегда нам именно вот в таком ярком свете же Господь будет открываться, да. Это скорее исключение.
0: Ну вот сегодня вспоминали уже Григория Паламу с его нетварным светом. Мне кажется, в той или иной степени каждый человек в какой-то момент своей жизни чувствует эти вот отблески нетварного света.
1: Да, но это именно тихое веяние ветра. Помните, как Илия пророку, да, не в шуме, да, а глаз, ветра, глаз да. Клада тонко, да, как это по-славянски, тихое веяние ветра. Вот голос Господа, он такой. Но чтобы его услышать, понимаете, нужно вот, чтобы, так сказать, твои духовные рецепторы работали, чтобы твой слух был открыт, да, иначе ушами будете слышать и не услышите. Да, это же тоже про нас. Вот как бы научиться слушать и слышать Бога, это, мне кажется, великое дело. И, наверное, вот здесь об этом тоже говорит, что именно смирение вот приводит человека в такое состояние, когда он может услышать Господа. Потому что если ты не смиренный, если ты такой самодостаточный, помните, как тот же Мамон говорит, это отец Дмитрий Смирнов, вот такой вот крутой, там, да, мне никто не нужен, чушь ты.
0: Ну и давай, что ты, да, что ты пришел?
1: Да, да, да.
0: Да, мы все такие крутые, конечно, до определенного момента.
1: Ну вот поэтому Господь и посылает какие-то нам скорби, испытания, чтобы нас все-таки немножко вразумить и привести вот к этому величайшему, величайшей благодати, смирения, величайшему такому качеству человеческому, которое и уподобляет нас Богу. Вот не случайно, поэтому спасибо, что мы сегодня посвятили эту программу именно этому смирению, той цели и тому ориентиру, к которому мы все стремимся.
0: Спасибо огромное, Отче. Спасибо, дорогие слушатели. Это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читали труды святого преподобного Исаака Сирина о смирении и смиренномудрии. Будьте на волнах Радио Вера, читайте святых отцов вместе с нами.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Сергея Аксакова сыну Григорию и невестке Софье. 1848 год. Москва. «И так исполнилось мое горячее желание. Я видел тебя, узнал лично, моя милая Сонечка, и полюбил еще больше, если только это было возможно. Я узнал больше даже тебя, мой милый сын Гриша. Или, лучше сказать, я увидел тебя вполне созревшего, увидел то, чего прежде не было видно. Истинная любовь, которая проникает все существо твое, любовь чистая, глубокая, была для тебя не разрушительным пламенем, а благотворным, плодоносным огнем. Из глубины твоего сердца и души поднялось много нового, прекрасного, которое оставалось неизвестным и нам, и тебе самому. Милосердный Бог дал тебе любящую подругу с такими высокими и прелестными качествами ума и сердца, что уже от тебя зависит будущее взаимное ваше счастье. Жизнь не идиллия, не игрушка, она серьезна и трудна. На сбивчивом и скользком пути ее ты будешь верным путеводителем столь глубоко любимой тобою жены. Ты прямо, здраво и просто смотришь на жизнь. В этих качествах я вижу залог вашего счастья. Прощайте, мои бесценные друзья и дети. Обнимаю вас крепко обоих и благословляю. Будьте здоровы и всегда счастливы».
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко. И верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Борис Зайцев. Отрывок из повести «Валаам». Где жил, там не вдали и похоронен. Могила тоже не богата, тоже осенена разросшимися елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженный решеткою, простой деревянный гроб. Крест с распятием.
1: Распятие – главный символ христианства. Изображение, являющееся историческим фактом казни на кресте незаконно осужденного Бога человека Иисуса Христа. Спаситель принял такую мученическую смерть для искупления грехов человечества. Распятие – это знамение жертвенной любви Бога к людям, основание и средоточие церковной жизни. Православные христиане поклоняются распятию как символу вечной жизни, поскольку Христос, подвергнутый на кресте мучительной казни, воскрес из мертвых, даровав и каждому человеку обетование воскресения. Без распятия не было бы воскресения Христова, и поэтому крест из орудия казни обратился в святыню, в которой действует благодать Божия. Каждый православный христианин в таинстве крещения получает нательный крест, изображающий распятие, и затем носит его всю жизнь как символ исповедания веры во Христа.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Часто слышишь от людей слова «судьба у меня такая», но в православии нет понятия о предопределенности событий и поступков человека. Это свойственно язычникам. От судьбы, по их мнению, нельзя уйти, ей можно только покориться. А в православии человек не раб обстоятельств, а ответственный за свои деяния человек. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. Некоторые говорят, на роду написано. Но если человеку было так на роду написано, тогда почему же судит Бог? Свою судьбу мы создаем сами. Если человек, безрассудно подвергая свою жизнь опасности, погибает, то судьба здесь ни при чем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В приемной митрополита Филарета Дроздова на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве ждал своей очереди бедный дворянин в потертом тулупчике. Множество просителей прошло перед его глазами. Самые разнообразные нужды были у них к владыке, и каждый уходил утешенный и успокоенный. Ни одна просьба не осталась без ответа. В конце концов, подошла очередь и бедного помещика. Он бросился в ноги к митрополиту Филарету. «Владыка, помилуй! Имение мое сгорело, нахожусь в крайней нужде. Не на что купить даже новое платье». Владыка внимательно посмотрел на посетителя и дал ему 300 рублей на восстановление имения. Проситель зажал в руке ассигнации и выскочил из приемной. На улице помещик злорадно расхохотался. Он всего лишь хотел испытать прозорливость святителя Филарета, о которой ходило столько рассказов. И так легко и просто обманул доверчивого митрополита, прикинувшись погорельцем. На следующий день к владыке Филарету ворвался вчерашний проситель. Только его было не узнать. Дорогая шуба, модный фрак, а лицо искажено непритворным ужасом. «Мое можайское имение вчера сгорело!» – закричал он в отчаянии. «Простите меня, владыка, не верил я в вашу прозорливость, а вы увидели, что в моем доме беда. Простите и помолитесь за меня. Возьмите деньги назад». «Всемилостивый Господь Иисус Христос да простит вас!» – осенил крестом митрополит Филарет склоненную голову. «А деньги возьмите, вам они теперь пригодятся». Василий Михайлович Дроздов, будущий святитель Филарет Московский, родился в Коломне в 1783 году. Родители его происходили из потомственного духовенства. С самого детства Василий горячо сочувствовал бедным и обездоленным. Особенно потрясла Васю гибель соседского крепостного мальчика, жестоко выпоротого за разбитый горшок с графским цветком. Не выдержав истязаний, мальчишка сбежал в лес, где и замерз. Эта история навсегда запечатлелась в чутком Васином сердце. В 25 лет Василий Дроздов принял постриг с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. Подобно этому великому святому, инок Филарет стремился самоотверженно служить ближним. Особенно широкое поле для дел милосердия открылось перед ним в 1821 году, когда он стал митрополитом московским. По 18 часов в сутки владыка Филарет трудился на благо церкви и своей паствы. На каждого просителя владыка находил время. Он одинаково радушно принимал знатных и простых, богатых и бедных. Помимо молитв архипастыря, нуждающиеся получали от него и материальную помощь. Многих представителей московской аристократии митрополит Филарет привлек к делам милосердия. С помощью его богатых прихожан выплачивались ежемесячные пенсии сотням бедных семейств. Митрополит был рядом со своими духовными детьми всегда и в самые тяжелые минуты испытаний. Во время эпидемии холеры 1830 года он остался в Москве. Не сомневаясь в пользе медицинских средств, святитель Филарет, однако, больше полагался на милосердие небесного врача Иисуса Христа. Он распорядился совершать крестные ходы с пением молебнов. В Кремле сам митрополит вместе с братьей чудового монастыря на коленях молился о прекращении болезни. Эпидемия унесла множество жизней, и владыка Филарет не мог оставаться в стороне от постигших его паству горестей. По его распоряжению открыли столовую для бедных при церкви Святой Живоначальной Троицы. Еще более 1000 рублей он раздал в виде помощи вдовам и сиротам, оказавшимся в крайней бедности после смерти кормильцев. святитель Филарет в проповедях часто говорил о том, что вера истинного христианина должна быть деятельной, и сам всю свою жизнь следовал этому призыву.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. 1887 год. Крым. Мои знакомые Нелли и Мэри Токмаковы вместе с другими молодыми людьми изучали Маркса. Кружок этой молодежи возглавлял жених Мэри, петербургский юноша Николай Васильевич Водовозов. Я была очень заинтересована всем, что слышала от него. Возвращаясь от Токмаковых к Нине Васильевне Еврейновой, я с восторгом передавала ей все, что узнавала от Водовозова. Но Нина Васильевна не разделяла моих восторгов. Она молча и неодобрительно слушала меня. Оказывается, она была знакома и довольно основательно с учением материалистов. «Как ты можешь так увлекаться, Катя?» — говорила она мне с укором. «Марксистский путь неверный, так как это не христианский путь. Коммунизм прекрасен, но коммунизм христианский. А тут что? Жизнь без Бога, человек без души. Кто будет управлять этим миром марионеток? Перестроить мир на новых началах, но перестраивать каким образом? Путем революции, то есть опять насилие, кровопролитие? Бесклассовое общество – насилие одной части общества над другой. Междуусобная брань – худшая из зол. На крови одних нельзя строить благополучие других. Не убий. Заповедь, данная Богом – это истина, неопровержимая никакими теориями, для меня, по крайней мере. Этот последний довод был для меня. Я была ярая противница войны и насилия».

ночная красота, я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа,

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Марфа-Мариинская обитель милосердия в Москве помогает тяжелобольным людям и тем, кто оказался в беде. Эта помощь возможна благодаря участию неравнодушных граждан. Но в летний период поток пожертвований, как правило, снижается, а на попечении обители остаются люди, которым по-прежнему необходима поддержка. Среди них Мелания и Лукия, девушкам 17 и 15 лет. Вместе с мамой Натальей Николаевной они живут в Москве. У Мелании есть ментальные особенности здоровья. Ей тяжело дается учеба и общение с окружающими. А у ее младшей сестры Лукии детский церебральный паралич и серьезные проблемы с движением. Одна нога девушки короче другой на несколько сантиметров. Но, несмотря на это, Лукия самостоятельно ходит, умеет говорить, любит читать и рисовать. Девочек и их маму поддерживают в службе помощи Марфа-Мариинской обители. Они ежемесячно получают продуктовые наборы и средства гигиены. Это большое подспорье для семьи. На попечении Марфа-Мариинской обители сейчас более 2000 человек, которым требуется продуктовая помощь. Это малоимущие люди, дети с особенностями здоровья, подростки в кризисной ситуации. Чтобы поддержать их, Марфа-Мариинская обитель вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» приглашает всех желающих 26 июня в Вегас-Сити-Холл на концерт «Времена года. Переосмысление». Зрителей ждет исполнение бессмертного музыкального цикла и уникальный анимационный видеоряд от канадских художников. Деньги от купленных билетов пойдут на помощь нуждающимся. Еду для Мелании и Лукии, средства ухода для людей с инвалидностью, психологические консультации для мам особенных детей. Купить билет и поддержать подопечных Марфа-Мариинской обители можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют

души и примера не послушают, если купола храмов выше душ вознесутся, если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов, если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших, что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших, если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших, если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших, и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой».

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Исповедь. У нас строгий батюшка. По воскресеньям он исповедует перед литургией, и все ждут, когда наконец дойдет очередь до последнего. В этот раз последней была старушка, глухая почти совсем. «Вы что, на исповедь?» – переспрашивает громко батюшка. «Да вот, пришла», – отвечает на весь храм. «А то, глядишь, помру. Грехи-то есть?» «Да как же, много, сынок. И ругалась, вот, и всяко было. Сильная я грешная. Ребеночка я тогда вытравила, в Круглове жили». Батюшка быстро оглядывает нас, но все стоят, опустив головы. «Имя как?» – кричит он. «Да я не знаю имени-то. Он ведь не родился, ребеночек. Я его...» «Твое, твое, как?» «Мое. Я еще картошку мерзлую воровала с сестрой. С колхоза...» «Как зовут? Не сестру, тебя как?» «Антонина я». «Что, не простят меня?» Батюшка не знает, что отвечать. «Сильно грешная я. В войну тоже...» Он торопливо покрывает ее петрохилиум. И она затихает, но не совсем. Слышно, как она еще что-то перечисляет. И удобно стоять согбенной, она ведь и ходит так. «Господи, помилуй ее», — вырвалось у кого-то.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1945 год. К концу военных лет отец перестал скрывать свои убеждения. Все стены своего кабинета он завесил иконами и религиозными картинами, репродукциями Васнецова и Нестерова. Николай Евграфович ходил в храм и не боялся встретить там своих сослуживцев или студентов. Однажды он увидел, как причащалась девушка, его студентка. Сходя с амвона, она встретилась глазами с Николаем Евграфовичем и смутилась. Но профессор приветливо подал ей просфору и поздравил с принятием святых тайн. Студенты любили папу. Он не заставлял их зазубривать формулы наизусть, не боролся со шпаргалками, поэтому у него на занятиях ими никто и не пользовался. На экзамены и зачеты он разрешал студентам приносить с собой и иметь на столе какие угодно учебники, тетради и записи. «Только бы они смогли справиться с поставленными перед ними задачами», — говорил отец. «А эти учебники и тетради они смогут всегда иметь при себе в жизни. Так зачем же помнить что-то наизусть?» Двоек профессор не ставил, а просил подготовиться и прийти на экзамен еще раз. «Я не хочу лишать кого-либо стипендии», — говорил он.
0: Голоса времени.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Блаженны мы, когда идем отважно твердую стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: В жаркий июльский полдень во дворе маленького утопающего в зелени и цветах домика священника Николая царила тенистая прохлада. Батюшка принимал гостей. Сюда, к нему, на крошечный остров посреди Псковского озера на самой границе с Эстонией, съезжалось много людей, наслышанных о мудрости и духовных подвигах старого священника. Молва о его высокой духовной жизни, несмотря на тяжелые для церкви 50-е годы 20 века и строгие запреты со стороны советских властей, быстро разнеслась по всей огромной стране. Каждого, кто приезжал к нему, батюшка встречал как родного. Вот и сейчас на низком круглом столике отец Николай радушно расставлял вазочки с конфетами, блюдца с медом и вареньем. Гости сели чаевничать. Неспешно текла тихая беседа. Отец Николай заботливо расспрашивал приезжих об их житье-бытие, а гости с искренним доверием рассказывали священнику о своих радостях и бедах. Но то и дело отвлекались. Над столом велась, громко жужжа, большая муха. Поначалу на нее пытались не обращать внимания. Однако назойливое насекомое так и норовило присесть то на варенье, то на мед. Муху стали отгонять. На несколько минут она улетала, но вскоре возвращалась назад, не оставляя надежды полакомиться сладким. Устав махать руками, один из гостей вздохнул и с досадой подумал про себя. Эх, прихлопнуть бы ее, да и дело с концом. И тут же услышал спокойный, приветливый голос отца Николая. «А может, ей метку дать?» С улыбкой сказал батюшка, глядя на гостя, словно прочитал его мысли. «Она наестся, жужжать перестанет, и нам будет хорошо, и ей». Гость опустил глаза и молча кивнул. Ему стало неловко и стыдно от того, что он впустил в свое сердце злые мысли. Батюшка набрал в чайную ложку немного меда, положил ее на край стола, муха тут же принялась за обед и успокоилась. С улыбкой глядя на нее, священник Николай Гурьянов, известный на всю страну старец с острова Залита, задумчиво промолвил: «Надобно всегда побеждать добром».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Как важно человеку иметь чистое сердце во время молитвы, чтобы ничто не отвлекало его от общения с Богом. Часто бывает, что мы молимся, а в голову вторгаются посторонние мысли, и наше неочищенное от страстей сердце их принимает. Так лукавый похищает у нас молитву, навязывая свою волю. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Желающий быть чистым исполнителем заповедей Христовых должен крайне храниться от пристрастий. Когда сердце заражено пристрастием, оно не может исполнить чистой и святой воли Христовой с подобающей святостью и чистотой. Исполняя волю свою вместо воли Христовой и упорствуя показывать, что творим волю Христову, впадаем в лицемерие. Нередко, выказывая, а может быть и думая, что творим волю Христову, по самой вещи исполняя волю дьявола.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Наш учитель Сергей Александрович подвел нас к левому клиросу. Из северной двери алтаря вышел на левый клирос седой иеромонах с крестом и Евангелием в руках. Иеромонах положил крест и Евангелие на аналой и стал читать молитвы перед исповедью. Мне стало жутко, как, видимо, бывает жутко человеку перед судом. Я не знал, что мне говорить иеромонаху, в чем каяться. Это чувство все более усиливалось по мере того, как приближалась моя очередь подойти к духовнику. Наконец, я, совершенно растерянный, поднялся на клирос и подошел к старцу. Он наклонился ко мне и по-отечески обнял меня за плечи. «Как тебя звать?» — спросил он меня ласково. Я ответил. «А теперь расскажи мне, какие у тебя есть грехи?» «Я не знаю», — ответил я очень смущенно и совсем тихо. «Забыл, значит, или стыдишься?» — спросил он меня очень тепло и продолжал. «Ты всегда стыдись их делать, но никогда не бойся говорить о них на исповеди. Если что скроешь на исповеди, добавится новый грех — скрытие греха. А тот грех, который скрыл, Господь тоже не простит. Давай вместе вспоминать твои грехи». И он стал перечислять грехи, которые действительно у меня были. Я подтвердил их, сокрушенно думая: «Какой же я большой грешник! Грешнее всех! И почему я их не мог сказать сам?» «А еще у тебя есть грехи?» — спросил он. Я вспомнил, как напугал девочек, когда шел с Глебовым от Всеночной, и рассказал об этом. «Пообещай больше этих грехов не делать. А если когда случатся какие грехи, запоминай их и говори: „Господи, прости мне“, и больше их не делай. А когда придешь исповедаться, обязательно скажи о них на исповеди». С легкостью на душе я пошел домой после исповеди.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Четвертого февраля 1881 года на заседании Пензенской городской думы наблюдалось необычайное волнение. Городской голова Федор Егорович Швецов представил на обозрение гласным, так тогда назывались депутаты, отчет о продаже муки из общественного склада бедным жителям Пензы. «Да вы же нас по миру пустите!» — с возмущением, выкатив глаза, говорил один из гласных, полный и важный купец Сергей Барсуков. «Вы же продаете муку по ценам ниже рыночных. Бедняки и рады, скупают дешевый хлеб. У вас уже убытки более 6000 рублей. Сергей Павлович, но ведь вам прекрасно известно, что не урожай. И таким образом цены на муку чрезмерно завышены», — пытался его урезонить Федор Егорович. «А мы тут при чем? Разве наша вина в этих неблагоприятных обстоятельствах? Почему уважаемые купцы, гласные городской думы, должны от них страдать? Не переживайте, Сергей Павлович, я принимаю все убытки целиком на свой счет», — тихо и веско заявил Швецов. «И буду и далее сбавлять цену по мере надобности, так, чтобы бедняки имели возможность покупать муку ниже базарных цен». Тут поднялся невообразимый шум и гвалт. Гласные повскакивали со своих мест и продолжили бурные дебаты по поводу некоммерческого, но милосердного поведения городского головы. В конце концов было принято постановление выразить Швецову благодарность и предоставить дальнейшее ведение этого дела его личному усмотрению. Совестливость, справедливость и честность в делах Федора Егоровича Швецова были хорошо известны и принесли ему всеобщее признание не только гласных думы, но и простых жителей Пензы. Для него недопустимым было спокойно наслаждаться преимуществами своего богатства, когда обездоленные терпят лишения. В том же 1880 году Швецов организовал комитет вспомоществования бедным жителям Пензы, который очень много сделал для реальной им помощи. Также Федор Егорович открыл на собственные средства дешевую столовую для неимущих горожан. Болело сердце Швецова и о никому не нужных стариках. Первым спешил он на помощь Александровской богадельне, часто приезжал к ее жителям, привозил им одежду, книги, подарки. Швецов хорошо понимал необходимость народного образования. Его усилиями в городе были открыты начальное мужское и начальное женское училище. В 1879 году он был избран директором Александринского детского приюта, на содержание которого ежегодно выделял 1200 рублей и полные комплекты одежды, обуви, учебной литературы для учащихся. В приюте обучались по программе среднего образования девочки-сироты разных сословий. Условия для содержания детей были прекрасными. В пристройке организовали рукодельную и мастерскую, имелась отдельная комната для игр, две просторные комнаты для классов, столовая на 100 человек, кухня и прачечная, спальня, баня. Но больше всего усилий Швецов вложил в создание ремесленной школы. К сожалению, она открылась только после смерти Федора Егоровича 6 декабря 1884 года. В этой школе обучались токарному, слесарному, резному, башмачному, сапожному и портняжному ремеслу. Здесь получали образование преимущественно дети-сироты из беднейших семей города, которые через 5 лет выпускались со званием мастера первого или второго разряда, что давало им возможность найти себе хорошую работу с приличным заработком. Вскоре на втором этаже школы открылась домовая церковь Николая Чудотворца. Паркетный пол в храме и престол из кипарисового дерева смастерили сами воспитанники ремесленной школы. Жители Пензы увековечили память благотворителя, назвав в его честь ремесленную школу и одну из улиц в родном городе. Сегодня в здании ремесленной школы Швецова находится Пензенский медицинский колледж.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Заветные часы уединения. Ваш каждый миг лелею, как зерно. Во тьме души да прорастет оно таинственным побегом вдохновения. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живешь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. У одного древнего мудреца был среди учеников богатый и гордый юноша. Чтобы исцелить его от вспыльчивости и научить смирению, мудрец наложил на него такую епитимью. 3 года юноша должен странствовать по свету и платить каждому, кто оскорбит его. Юноша покорился учителю и отправился в путь. Он обошел много городов и стран и платил каждому, кто соглашался оскорбить его. Когда прошло 3 года, он вернулся к учителю. При входе в город его встретил кем-то прежде разгневанный страж, который обрушил на юношу весь свой гнев. Но вместо того, чтобы отвечать на оскорбление, юноша улыбался. «Чему ты улыбаешься?» – спросил удивленный страж. 3 года я платил каждому, кто оскорбил меня хоть немного, а ты бесплатно изругал меня больше всех, кому я давал деньги», – ответил ему юноша.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером. И то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что препираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом Твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего. Тогда воскрешающий в вас, и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость – отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга – дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были, небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», — вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского Екатерины Духониной, 1895 год. Похоронила бесценного мужа, с которым прожила счастливо целых 35 лет, будучи любима, как только можно любить в этой жизни. Батюшка приехал, обласкал меня, утешил, отслужил панихиду, благословил иконой Иверской Божьей Матери, затем исповедал меня. Я выразила желание идти в монастырь, но он велел не переменять образа жизни и не думать о монастыре. Отец Иоанн Кронштадтский сказал: «Одно только прошу и даже умоляю, бросьте ваше занятие спиритизмом, и с сегодняшнего дня, чтобы вы уже больше не разговаривали с вашим мужем, да и ни с кем. Это я вам запрещаю». И когда я сказала: «Да как же мне отказаться от этого, когда меня только и поддерживают эти беседы?» Он так строго сказал: «Это не поддержка, а погибель. Молитесь Господу усерднее. Он вас поддержит и привлечет к себе. А если вы не оставите, то смотрите, чтобы Господь не отвернулся от вас. Обещаю вам, что буду за вас молить Господа, чтобы Он поддержал вас и дал вам сил хорошо перенести это горе».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: честь Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Николай Гурьянов.
1: Николай, студент Ленинградского педагогического института, почти бежал по улице. Нужно было торопиться. До начала лекции оставалось всего 15 минут, а опаздывать молодой человек не привык. Взглянув на часы, студент свернул, чтобы сократить путь в один из переулков. И вдруг остановился, как вкопанный. За проржавевшей от времени железной оградой старенькой церкви кипела работа. Подъемная машина тяжелой гири ударяла по белой церковной стене. Рядом стоял прораб и громко подавал команды рабочим. Николай, позабыв о том, что спешит, стремглав бросился на церковный двор. Он был верующим человеком, несмотря на то, что шли тяжелые для церковных людей 20-е годы 20 века. «Что вы делаете?» – закричал он. «Это же церковь!» Прораб с усмешкой посмотрел на Николая. «Видим, что церковь. И что с того? Ты вообще кто такой?» «Я студент», — взволнованно ответил Николай. «А церковь — дом Божий. Если уж вы в Бога не верите, то подумайте хотя бы об исторической и культурной ценности этого храма. Церковь ведь древняя». Прораб поднял голову к покосившемуся куполу храма и на миг задумался. А потом изменившимся голосом сказал, не глядя на Николая: «Слушай, студент, иди своей дорогой. Нам указание дано — снести. Ясно?» На лекцию в этот день Николай опоздал. На недоуменный вопрос преподавателя так и ответил: пытался помешать сносу церкви. Через несколько дней на этом основании его исключили из института. Но Николай не огорчился. Прошли годы, он окончил богословские курсы и стал священником. О его молитвенной жизни вскоре узнали сотни людей и стали съезжаться к нему со всей России, прося помолиться о них. Всю жизнь старец Николай Гурьянов будет молиться из-за того прораба, на лице которого пусть на миг, но промелькнула тогда тень сомнения. Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться о том, чтобы Господь избавил их от помрачения, часто говорил он.
0: Мудрость Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Новоначальные христиане часто спрашивают, как вести себя после причащения святых христовых тайн. Конечно, нужно прочитать благодарственные молитвы после причастия. Их можно найти в любом молитвословии, а затем стараться как можно дольше сохранять в себе чувство благоговения. Важно избегать суеверий, связанных с Евхаристией. После причастия можно прикладываться к иконам и целовать детей. Суеверие – это грех, и не стоит впадать в него, особенно сразу после главного таинства христиан. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Тихона Задонского. По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. Московская губерния, село Лопасня. Помню такой случай. Оглохла двухлетняя Нюша, дочка одной бедной крестьянки, и, не слыша чужой речи, стала неметь. Тщетно возила ее моя попечительница Наталья Ивановна Гончарова к московским врачам. Они признали ее неизлечимой, обреченной стать глухонемой. Это было в 1911 году, когда произошло прославление мощей святителя Иоасафа Белгородского в Курской губернии, и Наталья Ивановна повезла Нюшу к его мощам. Стечение народа в монастыре было такое, что монахи, увидя больного ребенка, повели их через царские комнаты. Государь только что уехал. Как только Нюша приложилась, она вдруг громко вскрикнула: «Ушки мои! Ушки мои!» В Москве лечившую Нюшу врачи нашли ее совершенно здоровой и сказали, что говорить она будет нормально.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Граф Филипп де Гонди, преклонив колени, молился в часовне своего замка Сен-Клу. Сегодня вечером ему предстояло драться на дуэли. И хотя во всей Франции едва ли найдется лучший фехтовальщик и более заядлый дуэлянт, чем он, граф почему-то волновался. В часовне царил полумрак, лишь перед распятием теплилась маленькая свеча. Граф уже собирался встать, как вдруг откуда-то из угла раздался негромкий, спокойный голос. «Мессир, прошу вас, откажитесь от дуэли. Вы молите Христа о помощи, но сами намерены приступить его заповеди. Не боитесь ли вы таким образом навлечь на себя и свою семью гнев Божий?» Граф де Гонди всмотрелся в темноту. Из угла к нему шагнула невысокая фигура. «Да это же Винсан де Поль, священник, воспитатель его сыновей. Но как смеет он обращаться с подобными речами к человеку столь высокого положения?» Граф готов был выплеснуть на Винсана весь свой гнев оскорбленного аристократа, но вдруг задумался. А ведь этот кюре прав. Молиться о помощи в небогоугодном деле все равно, что вежливо просить у человека дозволения дать ему оплеуху. Граф поднялся с колен. «Я подумаю над вашим советом, святой отец», – коротко бросил он. У себя в комнате граф взял перо и бумагу, что-то долго писал, а потом кликнул слугу и отправил своему противнику письмо с решительным отказом от предстоящей дуэли. С тех пор в семье де Гонди внимательно прислушивались к словам Винсана де Поля, а граф под его духовным руководством в корне изменил свой образ жизни высокомерного вельможи и дуэлянта. Винсан, однако, совсем не стремился к лаврам придворного наставника. До того, как попасть в Сен-Клу, он успел побывать еще в одном дворце, королевском, где де Поль был личным духовником принцессы Маргариты де Влуа. Но потом оставил двор с его интригами и роскошью и перебрался в парижское предместье, где поселился рядом с лечебницей. Каждый день Винсан приходил туда ухаживать за больными и исповедовать умирающих. Он своими силами отремонтировал полуразрушенную церковь и проводил там богослужение. От графа Гонди Винсан тоже вскоре уехал и снова в деревню. На этот раз он поселился в Шатильон-Ле-Дом. «Более захудалого местечка не сыскать во всей Франции», — говорили его жители. Казалось, здесь сконцентрировались все бедняки государства. Нищета жителей была ужасающей. Люди нуждались в пище и медицинском уходе. В деревне было много тяжелобольных. Чтобы изменить положение вещей, Винсан решил прибегнуть к своим столичным связям. Вскоре в Шатильон-Ле-Дом приехало несколько знатных дам, готовых не только помочь беднякам деньгами, но и собственноручно ухаживать за ними. Именно тогда Винсан де Поль разработал систему дежурств, которая и сегодня повсеместно используется при уходе за больными. При поддержке графов де Гонди, с которыми у Винсана, несмотря на его отъезд, остались самые теплые отношения, де Полю удалось создать подобные общества еще в нескольких деревнях. Однажды Винсану довелось побывать на королевских галерах. Он ужаснулся при виде страданий измученных, часто больных и обессиленных заключенных. Де Поль сумел достучаться до самого короля Людовика XIII, и вскоре на собранные по призыву монарха средства Винсан открыл в Париже больницу для каторжников. Вдохновленные Винсаном на деятельную благотворительность, дамы высшего света Франции с готовностью дежурили в лечебницах для бедняков, посещали заключенных в тюрьмах, раздавали обеды на улицах. К ним присоединялись и женщины из народа. Вскоре Винсану пришла мысль создать общество, которое объединило бы всех этих женщин в их стремлении помогать ближним. Так появились сестры милосердия. Во время эпидемий, когда больницы были забиты, а в палате одновременно могло находиться до 200 человек, они самоотверженно ухаживали за больными. Их форма, скромные серые платья и чепцы, стирала различия между аристократками и простолюдинками. «Бог смотрит на ваши дела, а не на титулы», – говорил де Поль. Винсану обязаны своим преображением детские приюты Парижа. Из грязных ночлежек они превратились в респектабельные воспитательные учреждения. Винсан де Поль остро реагировал на любую социальную несправедливость. Он даже обращался к кардиналу Ришелье с просьбой остановить 30-летнюю войну. А свою собственную войну, войну без оружия, с нищетой, неграмотностью, а главное, с человеческим равнодушием, Винсан де Поль вел до конца своей жизни.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: К тебе прильну, прильну я с упованием, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи! Все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. «Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги», — говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки.